0: последний роман. Платье падало на пол, с дорогого плеча догорала свеча, за окном дождик плакал. Память долго хранит след ушедшего дня. Ты просила огня, ты хотела тепла, обнимала меня.
1: Радио «Рокс».

Смотрю я на тебя, но нечего сказать. Прости. Сдавило что-то грудь, но не могу сейчас уйти. Сказать бы мне, но все равно решишь все ты. Кромсать нам дальше жизнь или вычеркнуть меня, увы. Любовь моя, давай быстрее, пора.

0: просто отпущу тебя. Иди.
1: Лучшие песни о главном. Рокс.

каком подскажите краю, чтоб меньше невзгод и ненастья, чтоб помнили песню мою. Мой стих будет

Случайная встреча в ночной электричке. Вы молча читали бульварный роман. Короткие взгляды в окно по привычке. И вновь возвращались в обман. Вы вновь возвращались в любовный обман. И вы поправляли.

встречи начала не будет конца. Откуда вы, кто вы, мне знать не дано. Но в памяти снова немое кино. Откуда вы, кто вы, мне знать не дано. Но в памяти снова немое кино. Случайная встреча в ночной электричке. Вы молча читали бульварный роман. И тонкие пальцы листали странички. Прощайте, судьбы талисман. Прощайте навеки, судьбы талисман. Откуда вы, кто вы, мне знать не дано. Но в памяти снова немое кино. Откуда вы, кто вы?

0: снова немое кино. Откуда вы, кто вы, мне знать не дано. Но в памяти снова немое кино.
1: Что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио.

0: прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне. Ты мой.
1: Я птицей в небо окунусь, дождем звенящим над землей прольюсь, я залечу.

Когда остаешься один, все кажется серым, бездушным, потерянным кажется все. Ты к миру, а в ответ он к тебе равнодушен.

0: только напиться.
1: Радио «Рокс» на своей волне.

Предосенняя сырость дорог будоражит следы затянувшихся ран и раскаты забытых тревог. Я опять возвращаюсь домой, завершая свой замкнутый круг. Хорошо, что есть где-то, но рядом со мной мой

Но как сложно найти в этой суетной мгле настоящих и верных друзей. И хоть мир неуютно большой, где все шатко и зыбко вокруг, я судьбе благодарен, что рядом со мной мой друг.

Ком палито закрыв шикарное авто, в цветочный ряд вошел еще совсем не дед. Приятным запахом духов все от ботинок до часов на нем дышало сладким воздухом побед. Ему цветочницы во след, закончив пирожком обед, кидали восхищение полные глаза.

что еще 20 лет назад он со стабаксов начинал, а кто бы знал, зауважал, что он ночей не спал, пахал, не бухал. Он выбрал лучшие цветы для королевы красоты, что ждет его в своих прекрасных 20 лет.

давно простил своих врагов. Людей он видит табыков. Он знает, как довольно быстро осадить. И хоть так планка высока, что не дотянется рука, но может он, как говорится,

0: сердце, когда поймет на том конце, кто-то из близких перебрал стакан другой. А кто бы знал, а кто бы знал, что еще 20 лет назад кто-то его никчемным звал. Но тот, кто звал, зауважал и даже в долг просил и долг не отдавал. Но тот, кто звал, зауважал и даже в долг просил и долг не отдавал. А кто бы знал?
1: 7 нот, а эффект

тихо шепчут они, или нежно молчат. Не горюй, нет уж.

В нем играют свои роли все, кого люблю давно. Все, кто близок мне и дорог, исчезают навсегда, не оставив телефона.

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс.
1: Я скучаю по добру. Мир уже совсем не тот. Я пластиночку найду, где малиновка поет.

0: Если очень хочется, все получится. Радио «Рокс».
1: Как хочется любви,

пока любовь жива, жива и не угасла. Как хочется любить, любить и быть любимым, звезду свою открыть, да звезды летят мимо. Я провожаю их своим печальным взглядом.

0: В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируются дожди, местами с грозами. Температура воздуха в течение дня от 20 до 22 выше нуля. В Бресте сегодня от 19 до 21 градуса. В Витебске, Гомеле и Могилеве 27-29 выше нуля. В Гродно от 18 до 20 с плюсом. В Бресте и Гомеле прогнозируются дожди. В Витебске, Гродно и Могилеве без существенных осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе

В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируются дожди, местами с грозами. Температура воздуха в течение дня от 20 до 22 выше нуля. В Бресте сегодня от 19 до 21 градуса. В Витебске, Гомеле и Могилеве 27-29 выше нуля. В Гродно от 18 до 20 с плюсом. В Бресте и Гомеле прогнозируются дожди. В Витебске, Гродно и Могилеве без существенных осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета. We'll be right back.

Солнце, море, небо, облака, серебро на крыльях. Это будет завтра, а пока дышит город пылью. Сторожит с утра облезлый кот мусорные баки.

0: В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируются дожди, местами с грозами. Температура воздуха в течение дня от 20 до 22 выше нуля. В Бресте сегодня от 19 до 21 градуса. В Витебске, Гомеле и Могилеве 27-29 выше нуля. В Гродно от 18 до 20 с плюсом. В Бресте и Гомеле прогнозируются дожди. В Витебске, Гродно и Могилеве без существенных осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро, Радио Рокс.

И все в слезах предутренней росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда —

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируются дожди, местами с грозами. Температура воздуха в течение дня от 20 до 22 выше нуля. В Бресте сегодня от 19 до 21 градуса. В Витебске, Гомеле и Могилеве 27-29 выше нуля. В Гродно от 18 до 20 с плюсом. В Бресте и Гомеле прогнозируются дожди. В Витебске, Гродно и Могилеве без существенных осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируются дожди, местами с грозами. Температура воздуха в течение дня от 20 до 22 выше нуля. В Бресте сегодня от 19 до 21 градуса. В Витебске, Гомеле и Могилеве 27-29 выше нуля. В Гродно от 18 до 20 с плюсом. В Бресте и Гомеле прогнозируются дожди. В Витебске, Гродно и Могилеве без существенных осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета. We'll be right back.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие, самые лучшие в мире слушатели!
1: 19 марта на календаре, вторник, все идет по плану.
2: А мы идем на день рождения к кубику Рубика. О. Да, это известная головоломка появилась, друзья, в 70-х годах благодаря Эрнио Кубику, Рубику, вернее, без Кубика, просто Рубику.
1: Эрнио Кубику, это хорошо.
2: Ну, потому что на него уже невозможно говорить по-другому. Он был преподавателем архитектуры и скульптуры, и родом он из Венгрии. Вот кубики он сделал, чтобы показать студентам суть математической теории групп. Причем сам создатель далеко не сразу решил головоломку, которую придумал сам же. В общем, сохраняет популярность до сей поры. Это замечательная, занимательная игрушка. Всем детям рекомендуем.
1: Ну, а знаешь, еще интересна история, да, того, как складывали кубики за сколько секунд, потому что в 82-м году головоломку складывали за 27 секунд. Вот такой был рекорд. А сейчас чемпионы успевают это сделать за 5-6 секунд, к слову, робот делает это аж за 3 секунды. В общем,
2: здорово.
1: Кубик Рубика развивает мозг. Пользуйтесь. Полезная игрушка. Также сегодня отмечается день рождения русской печи.
2: О,
1: в деревне помню. Когда зима, холодно. На ней же и полежать можно на русской печи. А какие блюда в ней готовятся, с каким запахом прекрасным. В общем, кто обладает русской печкой, поздравляем вас с этим праздником. Накрывайте столы.
2: А особенно привет всем емелям, которые сейчас лежат на этой самой печи, знаете, почесывают затылок и думают, да зачем мне работать? Вот у меня и так все нормально.
1: Действительно, чудо можно ждать всегда.
2: А еще сегодня день посади что-нибудь. Вот это мероприятие, которое приглашает посадить любое растение или дерево дома или на улице. Люди собираются, чтобы заняться озеленением городов, сажают необычные растения. Особенный привет хочется передать дачникам, у которых сейчас вот уже начинается вот этот самый сезон, когда что-то сажают.
1: Горячая там, пора, да, можно так сказать. Также сегодня отмечается Международный день динозавров.
2: Ой!
1: Да, все дети празднуют этот день определенно. Ну и также палеонтологи, которые изучают этих рептилий доисторических, тоже сегодня отмечают этот день. В общем, выбирайте себе любимого динозавра. Сегодня можете прочитать про него какую-то интересную информацию, а может ребенку какую-то новую игрушку в виде динозавра подарить.
2: Знаете что, еще сегодня, оказывается, отмечается день фармацевтического работника. Очень хочется передать большой-большой привет этим людям, которые помогают нам разбираться и в таблетках,
1: конечно,
2: и во всяческих
1: и мазях,
2: там препаратах. Да. Благодарим за помощь и поздравляем с профессиональным праздником.
1: Ну, также интересные события в истории, которые в этот день произошли. В 1712 году по велению императора Петра I столица России была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург. Также сегодня, в этот день, но в 1910 году Земля пересекла хвост кометы Галилея. Для астрономов тоже важное событие. Ну и киноманы отмечают сегодня эту дату, потому что в 80-м году состоялась кинопремьера фантастического фильма «Сталкер».
2: Вот такие события на день сегодняшний мы решили отметить и вспомнить, друзья. Ну а как проведем с вами этот день? Время покажет, а звезды подскажут. Между прочим, встречаемся с вами в гороскопе. Ну а в ближайшие 4 часа здесь с вами в студии останемся мы, веселые ведущие утреннего шоу «На подъеме», Андрей Асимович
1: и Наташа Ладыгина.
2: Всем доброго утра.
0: На подъеме. Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что сегодняшний мыслительный процесс будет активнее обычного. Идеи будут появляться неожиданно. Надо использовать этот момент для выстраивания коммуникаций и нестандартного решения вопросов.
0: Гороскоп.
1: Овны, короткая поездка или встреча вне офиса принесет неожиданно приятный результат. Поздравляем.
2: Тельцы, ваша активность сегодня напрямую конвертируется в реальный и ощутимый результат.
1: Дорогие близнецы, нестандартная манера подачи себя привлечет внимание и вызовет интерес. Но не переборщите с оригинальностью.
2: Раки, работа в одиночестве над сложной задачей может дать неожиданно глубокий и хороший результат.
1: Львы, позвольте своей долгосрочной цели, которая вас вдохновляет, приобрести ясные очертания.
2: Девы, неожиданный поворот в профессиональной деятельности сегодня откроет для вас новые возможности.
1: А вот вы, дорогие весы, посмотрите со стороны на текущие задачи, и вы увидите нечто новое.
2: Скорпионы, помните, что-то прекрасное в жизни появляется тогда, когда в ней есть место для этого. Поэтому освободите место для счастья.
1: Ох, здорово. Стрельцы, внимание к деталям поможет вам проявить себя во взаимодействии с партнерами.
2: Козероги, даже небольшая, но приятная коммуникация сегодня позволит улучшить отношения в коллективе.
1: Водолеи, интеллектуальная игра и эксперимент сегодня принесут больше, чем тщательное планирование.
2: И, наконец, рыбы. Среди суеты рабочего дня уделите время и самым близким. Просто побудьте рядом с ними.
1: Ну и пусть этот день принесет радость всем знакам зодиака.
0: На подъеме. Рокс.
3: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как

0: на подъеме.
1: Смотри, какую интересную новость я нашел.
2: Давай.
1: Российские ученые придумали батончик для пожарных, снижающий последствия гипоксии.
2: А как это?
1: Вот что такой вот научный будет? Прорыв. Ну, известно, что пожарные работают в трудных условиях.
2: Конечно.
1: Да, и там же и раздражение оболочки глаз, также и проблемы с
2: и
1: работой органов дыхания, головокружения. Все это после тушения пожаров, конечно, возникает. Ну и, конечно, способ восстановиться для организма единственный. Получить калории, причем эти калории должны обязательно быть полезными и улучшать работу всех систем.
2: Так, ну и что же входит в этот удивительный батончик?
1: Внимание, можете записывать. В состав нового батончика для пожарных вошли три типа муки. Растительная клетчатка из семян расторопши, тыква, свежие томаты, брокколи, болгарский перец, свекла, розмарин, свежий белый мясной бульон и другие ингредиенты. И вот этот сытный снэк, возможно, скоро вообще станет продовольственной частью обеспечения пожарных в качестве дополнительного продукта.
2: Слушай,
1: для перекуса.
2: Слушай, как классно. Пока ты вот эти все полезные ингредиенты перечислял, да, я подумала, что даже детям, мне кажется, можно давать такие батончики. Мальчишка не хочет есть, а ты ему говоришь, съешь батончик, станешь настоящим пожарным.
1: А если
2: правда?
1: Он похож на снеки, это еще и вкусно для ребенка.
2: Да, супер.
1: Это как обычно, знаешь, космические технологии, хорошие технологии переходят в нашу повседневную жизнь. Также и здесь, наверное, эти изобретения помогут и обычным людям чувствовать себя хорошо.
2: Ох, не знаю, мне кажется, прям очереди выстроятся за этим батончиком. В общем, я бы с
1: пожелаем удачи всем пожарным.
2: Да, и чтобы, честно говоря, вы ели эти батончики не после пожаров, пускай они вообще не случаются,
1: а вместо,
2: просто так, ради
1: вместо,
2: перекусов. Да, Андрей, спасибо, порадовал все, что касается вкуснятины. Ой-ой-ой, хорошо ложится на сердце. Ну, а еще больше интересной информации в выпуске новостей через несколько минут. Оставайтесь с нами на Радио Рокс. Будет интересно.
0: На подъеме. Наши песни.

0: краткими новостями в студии Наталья Валутина. Доброе утро. В Беларуси проходит плановая тренировка по боевому применению ядерного оружия. Об этом сообщает Минск Новости со ссылкой на Министерство обороны. Там подчеркнули, что это плановое мероприятие. Оно проводится в рамках союзного государства, не направлено против третьих стран и не несет никаких угроз безопасности. ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 0,2%. Об этом Белта сообщили в Национальном статистическом комитете. Женская теннисная ассоциация представила обновленный рейтинг. Лидерство в нем по-прежнему удерживает Арина Соболенко, однако в преддверии Ролан-Гаррос ее позиция находится под серьезной угрозой. К ней уже вплотную приблизилась представительница Казахстана Елена Рыбакина.
1: Погода.
0: В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируются дожди, местами с грозами. Температура воздуха в течение дня от 20 до 22 выше нуля. В Бресте сегодня от 19 до 21 градуса. В Витебске, Гомеле и Могилеве 27-29 выше нуля. В Гродно от 18 до 20 с плюсом. В Бресте и Гомеле прогнозируются дожди. В Витебске, Гродно и Могилеве без существенных осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме. Рокс.
1: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом. Хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, айран. Сегодня, друзья, интересные факты о кефире.
2: Все про все.
3: Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов.
1: Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу.
3: Ну а совсем скоро узнаем, зачем каждый проходящий мимо норовил пнуть бурдюк с кефиром и в чем разница однодневного кефира с трехдневным.
1: Если интересно, оставайтесь с нами. В следующем часе расскажем.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
0: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Как всегда в это время любим рассказывать, что происходит на столичных дорогах. На данный момент загруженность оценивается в 3 балла.
2: Уже можно притормозить на Орловской от Лили Коростояновой до Максима Богдановича.
1: Небольшой затор организовался на МКАД от улицы Нестерова до Дачной улицы.
2: Не спешит ни мига. Улица Максима Богдановича от Романовской Слободы до Янки Купалы.
1: И также рекомендуем быть внимательными на улице Притыцкого от метро Кунцевщина до улицы Альшевского.
2: Оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами любое утро. Доброе утро.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
4: Радио Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Наташ, буквально на этих выходных на парковке торгового центра стал свидетелем одной истории, невольным свидетелем.
2: Ну-ка, расскажи.
1: Сижу в машине, никого не трогаю, и по парковке ходит женщина такой цыганской внешности, да, с красивыми какими-то монетками, вот она такая стилизованная. Я вначале подумал, актриса, но нет, это была цыганка. И вот подходила к людям погадать. И к мужику в соседней машине подошла, говорит, дорогой, родной, может, погадаю, всю правду расскажу. Он говорит, слушай, гадать не надо, а ты скажи мне, почему у меня проводка в машине гирлянду зажигает. Вот если умеешь, помоги, пожалуйста, уже четвертое СТО, меня разворачивает, ничего не мог. Она, конечно, посмеялась вместе, они там что-то обсудили, покурили и разошлись. Так вот вопрос, друзья, а верите ли вы в гадание и что человек может обладать какими-то там знаниями или ощущениями?
2: Нет, знаешь, давай так.
1: Помогающие
2: верите,
1: предсказать.
2: Не верите, это односложный ответ. Лучше расскажите истории из жизни, вот что вам когда-то нагадали, оно сбылось или не сбылось? Что это было за предсказание? Как это было? Что был за человек? Кто это был? Таро вам разложили? Или, может быть, на картах кто-то погадал? Или,
1: ну, мне цыганка однажды нагадала, что у меня будет трое мальчиков. Ну, как известно, у меня девочка, и
2: подожди,
1: на этом...
2: Подожди, может, про девочку легендара... она просто не сказала тебе.
1: А, просто бонусом пошла, да?
2: Ну, как-то впереди, может быть, все. Андрей, ты не зарекайся.
1: Ну, честно говоря, я скептически отношусь к подобного рода вещам. Может быть, сегодня вы меня сможете переубедить своими историями.
2: Друзья, давайте попробуем. Расскажите, пожалуйста, в нашем эфире, что вам однажды нагадали, что это было за гадание. 699-102-1 с кодом 33. Это наш Вайбер. Пишите сюда.
1: Наша страница ВКонтакте известна всем, но еще раз напомню, радио Рокс М.
2: Ну вот ваш выразительный рассказ в прямом эфире, конечно, украсит наше утро. Звоните 8017-363-1013.
0: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 8 утра.

студии Наталья Голубева. Доброе утро. В Беларуси аттестовали почти 1700 риэлторов. Чтобы стать им, необходимо иметь любое высшее образование и пройти специальные обучающие курсы. Экзамены начали принимать еще год назад, и процесс не останавливается. При этом для некоторых категорий действует переходный период. До 16 ноября претенденты, которые по тем или иным причинам не смогли получить высшее образование, но имеют среднее специальное и трехлетний стаж работы, также смогут сдать экзамен. Пригородные электрички могут запустить между Витебской и Псковской областями. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой. Он напомнил, что ранее в качестве пилотного проекта появился авиарейс Псков-Минск, и он оказался

0: Рассказали в комитете по образованию горосполкома. Чуть позже, в 12:30, выпускники возложат цветы к стеле «Минск. Город-герой» и в этот же день вечером. По сложившейся традиции в Минск-арене состоится праздник. Выпускные вечера в этом году намечены на 12 июня. Торжественная часть с вручением документов об образовании пройдет непосредственно в самих школах. Вторая – на крупных социокультурных площадках. Это футбольный манеж, дворец спорта, Чижовка-арена и спортивно-культурный центр Университета культуры и искусств. На фоне тяжелого энергетического кризиса на Кубе все большую роль в городском транспорте играют электроскутеры и трехколесные электромобили. В условиях нехватки топлива и частых отключений света именно они стали для многих кубинцев основным способом передвижения. Электрические трициклы работают на коротких маршрутах, берут до 6 пассажиров и дают работу водителям, которые раньше зависели от бензина. Но массовые отключения электроэнергии сделали зарядку транспорта непредсказуемой, поэтому молодые предприниматели из Гаваны нашли выход – установить на крыше трициклов солнечные панели. Они увеличивают запас хода и позволяют заряжать батарею прямо во время движения.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается сегодня в республике. В Минске, Бресте и Гомеле Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В остальных городах вещания «Радио Рокс» без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве днем до 29 тепла. В столице воздух прогреется до 22 градусов. В Бресте до 21. В Гродно сегодня +20. Сейчас в Минске до 13 тепла.

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 8:06 от души душевно в душу. Все это про Радио Рокс. В студии заседаю я, Андрей Симович.
2: И я, Наташа Ладыгина. Друзья, ну-ка признавайтесь, кто сегодня утром перед тем, как помыть чашку, внимательно посмотрел на кофейник?

0: кофейную гущу. А вдруг там прорисовалась какая-нибудь новая машина или, может быть, премия от начальства? А? На самом деле у каждого из нас в жизни был момент, когда ради шутки или из любопытства нам кто-то что-то предсказывал. Будь то модный таролог, будь то бабушка в деревне или колоритная женщина у Комаровского рынка. Кто знает? Ну, рассказывайте свои истории, когда вам и что нагадали. Самое главное, как это было и все-таки сбылось или не сбылось.
1: Вот Сергей написал свою историю, она такая коротенькая. Пишет нам Сергей: гадалка по руке мне предрекла, что в 30 лет ты станешь начальником. Я рассмеялся, потому что тогда работал курьером. И правда, в день рождения, мне исполняется 30 лет, меня повысили до старшего курьера, потому что нас двое работало. Ну вот не соврала же, а?
0: Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а вот смотри, что нам Оля написала. 10 лет назад. Правда, цыганка у Комаровки, это я уже вперед почитала глазками, схватила меня за руку, говорит: будешь жить во дворце у воды, а во дворе птицы белые. Я тогда жила в общаге и ела лапшу быстрого приготовления, и только посмеялась вообще этому предсказанию. В итоге, ребят, вышла замуж, построили дом в Заславле с Минским морем, а на участке у нас теперь живут 3 породистых белых гуся.
1: А, все сошлось.
0: Понимаете?
1: Все сошлось. Ну и вот еще одно сообщение, которое исполнилось от Дениса. Денис пишет: а мне напророчили свадьбу в небе. Я подумал, ну чушь полная. А через год предложение сделал стюардессе. Вот так оно все и сбылось. Представляешь?
0: Ой, как красиво. Да вышлите пару фоток. А где у вас свадьба была? Мне прям интересно.
1: Вряд ли в самолете, но все-таки доля правды и в предсказании была.
0: Супер просто. Дима написал. Дима у нас из Бреста. Бресту привет. Дим, спасибо за добрые слова. Таролог мне как-то нагадал: не покупай в субботу ничего круглого и немецкого, прогадаешь. Ну, что-то вы прям привираете, ага. Дим, по-моему, так разве предсказывают? Я посмеялся, поехал на авторынок покупать подержанный Volkswagen Golf. Прямо на оформлении сделки у меня из кармана вытащили весь кошелек с наличкой. Машину так и не купил. Сбылось и наказало.
1: Вот, потому что Golf брал. Надо было француза брать, тогда бы ничего не сбылось.
0: Ладно, друзья, ну вот отличное начало. Слушайте, такие истории интересные. Еще больше историй мы ждем на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33.
1: Также присылайте их на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Звоните 8017-363-1013.
2: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Ну и совсем скоро, не в малиновой заре, а через 6 минут, друзья, приходите в нашу рубрику «Верю, не верю» и проверьте свои знания на новостях.
2: Да, друзья, 3 новости уже готовы, дымятся. Самое главное с ними разобраться, какие съедобные, какие нет. Ждем вас 8017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
1: Посмотрим, что происходит на столичных дорогах. Надеюсь, заторов и задержек никаких не будет. В Минске 4 балла, местами затруднения.
2: Улица Якуба Колоса от Белинского до Сурганова 9 минут простоите. А на Пономаренко от улицы Бельского до проспекта Жукова на звонок маме у вас будет всего лишь 7 минут.
1: Самое крупное затруднение на 10 минут на улице Калиновского, улице Кидышко от Кнорина до Волгоградской.
2: А еще можно притормозить на Червякова, Долгиновском от Каховской до Новаторской и на МКАД от улицы Притыцкого до Тимирязева. Друзья, оставайтесь с нами на Радио Рок. С нами любое утро. Какое?
1: Отличное! Доброе!

0: Реклама.
1: Bell Auto Market.
0: Продажа авто.
1: Bell Auto Market.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Auto Market.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bellautomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтера грошей! Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, авто ты гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8 с 1 мая по 13 июня 2026 года. Подробнее игра «Кропка грошек» «Кропка бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
4: Радио «Рокс».
5: У мужчины есть позиция своя,

0: Верю, не верю.
1: Главное не забывать свою голову, да, как говорила моя первая учительница. И приходить сюда, в студию Радио Рокс по номеру 8017-363-1013. Как раз-таки поиграем с вами. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Как зовут вас?
3: Эдуард, город Минск.
2: Эдуард, давно вас не слышно было.
3: Да.
2: Как поживаете?
3: Отлично, в деревне на даче.
2: О, замечательно. Что посадили уже, скажите?
3: Усё расти.
1: Ну, давайте, чтобы не сглазить, да.
2: Ну, тогда давайте вот поиграем с нами. Да, 1-0, мы пока дуем. Эдуард, я надеюсь, что...
3: Я надеюсь,
2: что мы сравняем счет. Вот как хотите себе, смотрите.
3: Я не знаю.
2: Ну, в общем, давайте. Цыганка,
1: верим, что у нас?
2: Там цыгане рядом нет, не нагадали вам ничего?
3: Нет, нема.
2: Нема, ну ладно. Хорошо, значит, в Эрмитаже, это новость номер один, мужчина сел на императорский трон и стал зачитывать речь.
1: Вот
2: что да как он там читал, я вам расскажу. А вы представьте, правда это или нет?
1: Выбрал себе профессию глашатая. Да, вторая новость из Японии. Там пользуются спросом роботы-волки. И стоят они $4000. И их стали активно использовать для отпугивания медведей.
2: Да, нынче медведи позарились.
1: Распоясались.
2: Лакомиться.
1: А тут железные волки их должны остановить.
2: Действительно. Ну и третья новость у нас вот какая. Ученые из Шанхайского института, ученые института биотехнологии, разработали полностью прозрачное молоко из рисового белка.
1: Ну, наконец-то, это белое. Да. Пьем и пьем.
3: Может тоже быть. Молока у них не хватает там.
2: Да, действительно.
1: Ага.
3: Мы не накормим всю страну их.
1: Ну, давайте полно расскажем вас, развернем все новости. Вот сейчас расскажу про роботов-волков из Японии. В общем, Monster Wolf, так называется модель робота, отпугивает хищников своим внешним видом и громкими звуками. У него есть светодиодные красные глаза, шерсть искусственного меха сделана и клыки. То есть такую ночью...
2: То есть это настоящая модель волка, просто такой игрушечный. Между прочим, в длину он 1.20 м, в высоту 80 сантиметров.
1: Не дай бог увидеть такого случайно, да? Человеку ночью. Ну и производитель обещает, что в будущем появятся новые версии, улучшенные. Робот-волк с колесами, который сможет гоняться за животными и патрулировать пространство. А также портативный роботик-волк для любителей активного отдыха и детей. На все аудитории.
3: Я бы поверил, но у меня дети волку не боятся.
2: Вы так думаете?
3: Конечно.
1: А с красными глазами?
2: Слушайте, светодиодные красные глаза, я вас умоляю. Даже вы испугались бы вечером, возвращаясь откуда-нибудь из кафешки в пятницу. Хорошо. Эдуард, в Эрмитаже мужчина сел на императорский трон, стал зачитывать речь. Смотрите, что он делал. Во время посещения музея 45-летний петербуржец перебрался через ограждение в Георгиевском зале и сел на экспонат, после чего достал бумаги и стал зачитывать речь. Но самое главное, по его данным, мужчина, значит, упомянул, что он бизнесмен, он говорил о кредитах, о собственном разорении и требовал, чтобы все виновные понесли наказание. После того, как один из охранников музея попытался увести мужчину из зала, тот достал 2 ножа и стал угрожать сотруднику. В общем, посетителя смогли задержать сотрудники Росгвардии. После этого как бы вот все стало на свои места.
1: Шоу целое.
3: Это можно поверить.
2: Ну, он просто хотел попросить помощи, вещей. Он
1: человека,
2: говорит,
1: видимо.
2: Мне вообще все равно, что это за табуретка, на которой я сижу. А на самом деле историческая.
1: Главное привлечь внимание к проблеме.
2: Да. Ну и третья новость про белое молоко, про прозрачное молоко. Значит, визуально этот продукт похож на воду, но по вкусу, плотности и составу идентичен коровьему молоку жирностью 2,5%. Прозрачности добились путем расщепления молекул белка ультразвуком. Из-за чего они перестали отражать свет. Продукт не содержит лактозы, что само по себе классно, гипоаллергенен и может храниться без всяких концентратов до целых 2 лет. В продажу на рынке КНР новинка поступит в конце этого года.
1: Ну, интересно было бы попробовать.
2: Я бы попробовал.
1: Если
2: говорят,
1: к нам доберется это изобретение.
2: На вкус, как настоящее молоко, но странно, что оно прозрачное. Вот тут такой когнитивный диссонанс лично возникал.
3: Боже, не веру.
1: Нет, не верите, да?
3: Про волка и про...
2: Между, короче, второй и третьей новостью. Иду на Вайбер, смотрю, что творится здесь. Так, 1-1-2-2-3-3-3-3. Чуть-чуть лидирует третья новость, но вообще с небольшим отрывом от второй.
1: Вот так вот. Наши слушатели...
3: Я думаю, вроде третья, скорее всего.
1: Как давайте еще раз подумайте, а я до 3 посчитаю. Поехали, 1-2-3.
2: Новость номер...
3: 3.
2: Молодец!
1: Да!
2: И счет становится. А ты, Андрей, как думаешь?
1: А мне казалось... Мне казалось, про роботов тоже нереалистично.
2: Нереалистично. Такая. Значит, сегодня мы продули дважды. В общем, счет становится 2-0. Мы проиграли. Кто прислал троечку? Молодцы, заработали свой личный балл. Эдуард, вам спасибо. Давайте, идите к грядкам, передайте им привет. Ну, а мы двигаемся дальше.
0: На подъеме. Рокс. Наши песни.

0: Середина часа на Радио Рокс и коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Газ в баллонах дорожает в Беларуси. Новые тарифы будут применяться для населения при заправке баллонов объемом от 1 до 27 литров. Из Минска запустят регулярные рейсы на Шри-Ланку. Чартерную программу открыли в конце октября прошлого года, и за 6 месяцев Белавия перевезла на остров свыше 12 тысяч пассажиров. А буддийское шествие в Сеуле впервые возглавили роботы-монахи. Местное духовенство заявляет, что применение гуманоидов – попытка привлечь и удержать внимание людей в эпоху быстро меняющегося цифрового мира.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается сегодня в республике. В Минске, Бресте и Гомеле Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных городах вещания Радио Рокс без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве днем до 29 тепла. В столице воздух прогреется до 22 градусов. В Бресте до 21. В Гродно сегодня плюс 20. Сейчас в Минске до 13 тепла.

0: на подъеме. Рокс.
1: Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся, друзья, в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы не можем узнать точный баланс. Продолжаем знакомить вас с интересными фактами о кефире.
2: Все про все.
3: Традиционно кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. И каждый проходящий мимо должен был пнуть или толкнуть сумку, чтобы перемешать молоко с грибками. И это и обеспечивало равномерную ферментацию.
1: Как здорово. И потом становились футболистами неплохими, наверное, эти люди. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Да, друзья, однодневный кефир действует как мягкое слабительное, не перепутайте, а трехдневный, более кислый, крепит.
3: Ну а совсем скоро узнаем, почему советский кефир не пили, а ели, и какая история связана с появлением кефира в европейской части России.
1: Оставайтесь с нами на Радио Рокс в следующем часе. Обязательно продолжим.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова 6, Ленина 28 и Терешковой 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-27-88. Сайт lotus-vitebsk.by.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутикавто.бай».
5: «Бест Клиник» в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. «Бест Клиник» в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
6: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
7: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
8: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты. Лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
9: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
10: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: А мы всем и всегда рассказываем о том, что происходит на дорогах столицы. На данный момент движение оценивается в 5 баллов.
2: На улице Малинина, улице Крупской, от проспекта Рокоссовского до улицы Кабушкина 18 минут потеряете, друзья.
1: 8 минут на Денисовской улице, улице Ванеева от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского.
2: На 7 минут придется притормозить на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. На 4 минутки на проспекте Дзержинского от проспекта Жукова до улицы Щерса. 5 минут простоите на Долгиновском от Орловской до Пригородной. Ну и 7 минут придется провести на проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы.
1: Слушайте Радио Рокс, и двигаться по столице будет гораздо проще.
0: На подъеме. Рокс.
1: А еще Радио Рокс определенно помогает поднять настроение.
0: Хохмачи.
2: Так, по обыкновению Андрей нам озвучивает начало шутки, а наши, друзья, с вами задача придумать завершение, концовку, хвостик приделать к этой змеюке шутки. Ну-ка, давай.
1: Начало рассказывай. Шутки понравится всем медведи-любам. Шутка такая. Ой. У медведя Потапыча была одна нехорошая привычка. И вот продолжите, пожалуйста.
2: Ой, я не знаю.
1: В рамках дозволенного, конечно. Ну,
2: наступать на ухо, например, я не знаю, какому-нибудь нерадивому певцу.
1: Бедные медведи, пяток не жалея, ходят туда-сюда.
2: Это точно. Ну что, друзья, вот так робко пошутила я. Как пошутите вы? Время покажет. Ваши шутки мы ждем на нашем вайбере. 699-102.1 с кодом 33. В конце этого часа обязательно выйдем в эфир, почитаем самые веселые ваши шутки, отыщем среди вас самого крутого вторничного хохмача.
1: У медведя Потапыча была одна нехорошая привычка.
0: На подъеме. Рокс.
3: Старой пленкой любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть, что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: У меня есть ты, у тебя есть я.
1: Реклама.
2: Белавтомаркет.
1: Продажа авто.
2: Белавтомаркет.
1: Срочный выкуп.
2: Белавтомаркет.
1: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт AgroFilter.BY. Агрофильтр – сила в каждой детали.
3: Радио «Рокс».

0: хохмачи.
1: Юмор также, друзья, нуждается в тренировках, так что наша юмористическая тренажерка стартует прямо сейчас. И продолжаем шутку, которую мы предложили ранее. У медведя Потапыча была одна нехорошая привычка.
2: Саша продолжает брать в качестве обслуги девочек из деревни. Вот он на Машку-то намекает наверняка, Маша и медведь.
1: А раньше эту функцию выполнял Цмок у наших предков, да? Петр считает, что у медведя Потапыча была одна нехорошая привычка – щелкать роботов-волков на один зуб и садиться на пенек, а потом доедать пирожок.
2: Вот, Петр как элегантно связал и нашу сегодняшнюю новость, и русскую народную сказку. Вячеслав с нами. Так, у медведя Потапыча была одна нехорошая привычка – искать мед в гнезде у шершней. Ну, во всяком случае, после этого он научился быстро бегать наверняка.
1: Шершни в шоке. Это как скороговорку можно говорить, да? Владимир считает, что у медведя Потапыча была одна нехорошая привычка – открывать холодильник, долго смотреть на полке, а потом спрашивать у медведицы: ну, слушай, а где мой второй носок?
2: А, ну, вот прям как вот подсмотрел.
1: Все как у людей.
2: Да, Оля написала, у медведя Потапыча была одна очень нехорошая привычка. После съеденного литра забродившего меда кричать льву: эй, ты это, заходи, ежели чё.
1: О, отсылочка ясна. Тома продолжает шутку: у медведя Потапыча была одна нехорошая привычка — ложиться в зимнюю спячку в чужую берлогу, да еще и не со своей медведицей. Вот такой ходок.
2: Ну, Тамара с нами. У медведя Потапыча была одна очень нехорошая привычка. Он уж очень любил вредную Машу. Да-да-да, Тома, уже вспомнили и про Машу.
1: А Татьяна говорит, что у медведя была одна нехорошая привычка. Он постоянно предлагал свои медвежьи услуги.
2: Ой, Таня, как здорово, прям зачет. Аня пошутила: у медведя Потапыча была одна нехорошая привычка — играть с грибниками в съедобное и несъедобное.
1: Отлично. А вот Дима считает, что привычка нехорошая — это караулить у берлоги любопытных была у Потапыча.
2: А Паша докрутил, кстати, мою мысль. У медведя Потапыча была одна нехорошая привычка — наступать на ухо Бузовой. Бедная Оля.
1: Там прыгал он. А вот Алина считает, что у медведя Потапыча была одна нехорошая привычка, потому что медовый месяц у него длился круглый год.
2: Ага, Семен считает, что у него была привычка играть на балалайке в шапке-ушанке. Так, Игорь пошутил, что у него была привычка затаскивать к себе в берлогу. А вот Дима пошутил.
1: Молодец, Дима.
2: Да, у медведя Потапыча была одна очень нехорошая привычка — подглядывать за женой егеря.
1: За что по лапам получал не раз.
2: Это точно.
1: Шикарно.
2: Для меня лично победила Татьяна про медвежьи услуги. Мне очень понравилось.
1: Дима молодец про подглядывать за женой егеря.
2: Друзья, ну и аплодируем всем и назначаем вам встречу уже в следующем часе. Поехали.
3: На подъеме. Рокс. Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 9 утра.

студии Наталья Голубева. Доброе утро. Газ в баллонах дорожает в Беларуси. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Согласно ему, теперь килограмм газа при заправке баллонов обойдется населению в 1 рубль и 73 копейки. Новые тарифы будут применяться при заправке

0: Это. Александра Соснович победила на старте квалификации второго в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Франции, сообщает Белта. В первом раунде она обыграла американку Уитни Осигве 6-4, 6-3. Еще одна белоруска Алена Фалей уступила итальянке Лизе Пегато. Ирина Шиманович сегодня встретится с представительницей Латвии Дарьей Семенистой. Ну а первая ракетка планеты Арина Соболенко стартует на соревнованиях в Париже с 1/64 финала, где ее оппоненткой будет одна из победительниц квалификации. В Южной Корее древние религиозные традиции пробуют актуализировать последними достижениями робототехники. Масштабное шествие в центре Сеула в честь грядущего дня рождения Будды впервые возглавили человекоподобные роботы-монахи. 4 андроида в традиционных рясах, получившие священные имена, уверенно вели за собой 50-тысячную толпу верующих. Местное духовенство заявляет, что применение гуманоидов – попытка привлечь и удержать внимание людей в эпоху быстро меняющегося цифрового мира.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается сегодня в республике. В Минске, Бресте и Гомеле Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных городах вещания Радио Рокс без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве днем до 29 тепла. В столице воздух прогреется до 22 градусов. В Бресте до 21. В Гродно сегодня плюс 20. Сейчас в Минске до 14 тепла.
1: Доброе утро.

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Знаете, друзья, не надо раскладывать карты Таро, чтобы догадаться. С вами Радио Рокс. Точное время 9 часов и 7 минут. В студии я, Андрей Асимович.
2: И я, Наташа Ладыгина. Друзья, действительно принято считать, что во всякие там гороскопы и гадания верят исключительно женщины. Но вот давайте честно, мужчины, вы ведь тоже, ну хоть разок в жизни, из чистого любопытства протягивали ладонь.
1: Хиромантией занимались, а?
2: Хиромантию.
1: Признавайтесь.
2: Соглашались на расклад Таро. Ладно? Ну, расскажите нам, пожалуйста, свои истории. Мужчины тоже, кстати.
1: И вот Алина пишет, мне подруга на Таро раскладку делала, и карты показали, вы будете дважды богаты и трижды бедны. Вот такое предсказание было. Оказалось, речь про авиаперелеты, потому что в последнее время я два раза летала бизнес-классом, ну, значит, богата, и три раза с пересадками и ночевками в аэропорту, значит, бедна. В общем, вот эта идиома сбылась.
2: А я считаю, что нет, за уши притянуто. Не зашло мне.
1: Все зайцы такие,
2: ну,
1: чего?
2: Ну, простите, Алина, ну, пожалуйста. Вот Таня написала свою историю. Тут у меня уже, да, вот как-то вот повернулась душа. 70-е года. В общежитие к одной девочке приехала мама. Оказывается, она гадает за 1 рубль.
1: Так.
2: Ну, естественно, мы все сразу... Мамка, молодец, слушай. Дочке поесть привезла, еще денег подзаработала на бедных студентах.
1: Схема хорошая.
2: Да, ну, естественно, мы побежали гадать. Нам было тогда лет по 17. И вот пришла моя очередь. Она посмотрела на меня, на мою руку, покрутила эту руку и сказала, что замуж я выйду через 10 лет. Так. И у меня будет 1 дочь. Муж будет хороший и жить буду очень хорошо. Я помню, отошла от нее и думаю, 10 лет? Ну, как же это долго? За эти 10 лет много всего было, но все равно через 10 лет я встретила парня, поженились, 43 года вместе, дочка, внучка, внук. Вот как нагадала-то за рубль.
1: Рубль, значит, хорошая цена была за такого рода гадания.
2: Ай, как хорошо.
1: Да?
2: Зря я на эту женщину, зря. Раз она такие хорошие предсказания. Вот, кстати говоря, ребят, я бы вот на месте тех, кто гадает, всегда, а я так и делаю, я в хорошие гороскопы верю, в плохие нет.
1: Вот
2: и в гадания в хорошие верю, в плохие нет.
1: Хитра Наташа, хорошо, что наша, вот эти, что скажут. А вот Леонид написал, а мне нагадали, что я трижды разбогатею. И случилось, первый раз нашел 50 рублей на улице, второй раз выиграл электрочайник в розыгрыше, и третий раз мне вернули старый долг в 2000 рублей. Вот не так я честно себе представлял богатство, пишет Леонид. Будьте рады тому, что имеете. Это же неплохо.
2: Так, Света какую-то замысловатую историю нам прислала, сейчас не могу разобраться. Доброе утро, Радио Рокс. А мы как-то сидели за столом. Я уже была бабушкой, которой стала, кстати, в 35 лет, и сидел мужчина, повернула на меня голову так и говорит, ты в 40 лет опять станешь бабушкой. Я, конечно, тогда засомневалась, засмеялась, а на самом деле в 40 лет опять стала бабушкой. И еще в ТикТоке один мужчина мне нагадал, что я куплю автомобиль, и поможет мне один представительный мужчина.
1: Так.
2: Ну, типа денег одолжит немного. И вообще, и это правда, и это сбылось. Понятно?
1: Сотрудник банка.
2: Света, между прочим.
1: Менеджер Алексей одолжил немножко денег, все логично, и сбылось.
2: Света работает по моим правилам. Она во все хорошее верит. Молодец, Света. Вот оно тогда работает.
1: Схема выигрышная. Мы 100%. Уже определились.
2: Друзья, ну что, мы двигаемся дальше, а ваши истории мы по-прежнему ждем на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33.
1: На нашей странице ВКонтакте Радио Рокс М.
2: А еще лучше позвоните и расскажите в прямом эфире на Радио Рокс 8017-363-1013.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Ну а совсем скоро, друзья, приглашаем вас в наш импровизированный кинотеатр, где мы будем вспоминать сегодня чудесный фильм. Вот, Андрей, может, ты догадаешься, к какому фильму сегодня я обернула свои взоры и свои
2: Мне кажется, что-то будет связано с детьми. Вот почему-то есть у меня ощущение такое.
1: Ты правда так?
2: Я на картах Таро разложил. Тема-то у нас сегодня специфическая, конечно.
1: Ой, как здорово. Ребят, сегодня будем вспоминать музыкальный фильм-сказку «Мама» 1976 года, совместное производство СССР, Румынии и Франции. Блистательная Людмила Гурченко, Михаил Боярский. Ох, какая классная сказка. Не знаю, как вы, но я в детстве ее просто обожала.
2: Знаешь, а я задумался, может быть, я действительно какой-то предсказатель и обладаю даром. Надо попробовать предсказать сумму аванса будущего.
1: Давай ты попробуешь предсказать обстановку на дороге, ладно?
0: Дорожная обстановка.
2: А тут и предсказывать не надо. Все уже сделано до нас. Сервис Яндекс.Карт участвует в эфире и говорит, что местами в Минске есть затруднения.
1: Да, сумма нашего аванса – это всегда сюрприз. На Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной 6 минут придется провести.
2: 8 минут потеряете на МКАД на участке от Логуйского тракта до Долгиновского тракта.
1: Двумя минутами меньше простоите на радиальной Кабушкина от Амельянюка до Машиностроителей.
2: На 5 минут задержитесь на Кунцевщине, улице Лобанка от Кунцевщины 32 до Мазурова.
1: 7 минут проведете на Лобанка, Кунцевщине от Мазурова до Матусевича.
2: И затор на 6 минут есть на проспекте Машерова от Даумана до Красной улицы.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Чистая выгода на 21 век бай. Скидки до 50% на бытовую химию и косметику по 24 мая. Таблетки для посудомоечных машин «Синергетик» 100 штук за 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
0: Радио «Рокс».

0: про кино.
1: Киноманы всей страны, объединяйтесь под номером 8017-363-1013. Таким образом, вы сможете попасть в студию и поговорить с нами про замечательный фильм
2: «Мама». Да, друзья, съемки этого фильма сопровождались сложными трюками на льду и тяжелыми, кстати, травмами актеров. Об этом расскажу чуть позже. А вот я была удивлена, что каждую сцену снимали последовательно на трех языках. На русском, английском и румынском. А все дело в том, что Михаил Боярский и Людмила Гурченко вообще не знали английского и румынского языков. Что само по себе, в принципе, по тем временам было нормально. И текст они, внимание, друзья, зазубривали на слух, записывая иностранные слова русскими буквами. Вот и самое обидное, что для англоязычной версии актерам приходилось тщательно артикулировать, попадая в мимику слов. Но при монтаже их все равно переозвучили иностранные артисты. Представляешь,
1: вот так старались, киноработа, да, а так какая-то. Хотели.
2: Да. Ну и, конечно, мы все хорошо знаем, что на льду у Людмилы Гурченко случилось падение. Она вместе с Олегом Поповым, который играл роль медведя, каталась на льду, и Попов очень плохо держался на коньках, и всем своим весом грохнулся ей на ногу. Да. И мы знаем, что ногу ей врачи собирали прям по кусочкам, по осколкам. И, между прочим, режиссер фильма хотела ее с этой роли убрать из-за этой травмы. Но Михаил Боярский встал на защиту коллеги и заявил, либо снимается Люся, либо я ухожу тоже. Вот она. Актерская солидарность,
1: правильно, да, столько сил вложено.
2: В итоге Гурченко вернулась на площадку, и в части сцены ее снимали только по пояс, нога была в гипсе, а в других где-то ее снимали там спиной к камере,
1: дублерша,
2: в общем, у Михаила Боярского тоже случилась беда, он упал и выбил себе зуб. Поэтому во время передней, причем, ты представляешь, главная роль — выбить передний зуб. Ну, это просто
1: что
2: трэш какой-то.
1: Что за невезение-то, а?
2: Да, но тем не менее, несмотря на все это, фильм получился очень классным, его любят.
1: Без сомнений, конечно.
2: Да, друзья. В общем, 5 вопросов готово, 10 ответов уже есть. Осталось дело за малым. Ждем нашего гостя здесь у нас в студии. 8017-363-1013. С удовольствием сыграем. Ну и, Андрей, я так чувствую, что если никто не придет, придется тебе отдуваться. Вот так вот.
1: Пусть будет так, но думаю, что все будет иначе. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как зовут вас?
3: Сергей.
2: Сереж, слушайте, вам, такой Сергей. Брутальный мужчина пришел к нам.
1: Волка могли бы сыграть.
2: Запросто. Смотрели этот фильм, Сергей?
3: Да, давно, и очень нравится.
2: Ай, классно.
3: И песню помню.
2: Ой, слушайте, говорите еще.
1: Давайте, когда победите, споем ее вместе. Да.
2: Хорошо. Итак, друзья, поехали, Сергей. Уже болею за вас. Ну, зачем мама-коза, Сережа, каждый раз уходила из дома на ярмарку? Она уходила, чтобы купить продукты.
3: Его.
2: Есть такое?
1: Хотя и овсянкой вы тоже наказали хорошо.
2: Да, 5 из 5. Сергей, ну
1: браво.
2: Просто блестяще прошли вот эту викторину. Держите микрофон, передавайте привет. Приветы.
3: Ну, традиционно всем труженикам лесного хозяйства.
2: Спасибо.
3: Передаю привет.
2: Так.
3: А также всем мамочкам и деток, молодец, которые заканчивают школу с окончанием учебного года. И хороших каникул.
1: Очень актуально.
2: Это так
1: сейчас.
2: Правильно. Я думаю, что все родители тоже буквально через недельку.
1: Попыхах,
2: ребят,
1: бегают,
2: да,
1: туда-сюда.
2: Держимся. Мы уже не бегаем, мы уже просто ждем, чтобы встретить со школы и выдохнуть. Сергей, огромное вам спасибо. Привет семье, привет внукам. Ну, вы сегодня были просто украшением нашего утреннего эфира. Спасибо вам.
0: На подъеме. Рокс. Наши песни.

0: Середина часа на Радио Рокс и коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Дополнительные поезда будут курсировать на фестиваль «Славянский базар» в Витебске. Приобрести проездные документы уже можно на официальном сайте Белорусской железной дороги, а также в кассах вокзала. Добраться до диспетчерской станции «Озеро» на трамвае не получится. Разворотное кольцо переносят в район Дворца детей и молодежи. Это делается для расширения Долгиновского тракта. И завершается подготовка к международной специализированной выставке «Белагро-2020». 2026. Она начнет работу 2 июня. Организаторы уже получили 565 заявок от участников из 11 стран.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике. В Минске, Бресте и Гомеле Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных городах вещания Радио Рокс без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве до 29 тепла. В столице воздух прогреется до 22 градусов. В Бресте до 21. В Гродно сегодня плюс 20.

0: на подъеме.
1: Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Помните такие? Фольгу, кстати, использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было клеить этикетки. Продолжаем знакомить вас с интересными фактами о кефире.
2: Все про все.
3: Советский кефир не пили, а ели. А дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. Кефир созревал прямо в стекле, образуя единый и плотный сгусток.
1: С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал ей. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Но чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию примерно 4 килограмма кефирных грибков.
3: Ох, боевичок какой-то. Точно. Получается.
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтеры грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль. 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, авто ды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8 с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек» «Кропка бай». Телефон плюс 375 44 788 80 26.
0: Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Дорожная обстановка.
1: Идем по столичным дорогам, рассказываем, что видим вокруг. В Минске дороги почти свободные. Сервис Яндекс.Карты говорит, что загруженность оценивается лишь в 2 балла.
2: Направо смотрю, Долгиновский тракт от улицы Выгодского до Щедрина на 6 минут притормозил.
1: Также есть пробка на 6 минут на проспекте Пушкина от улицы Тимирязева до Притыцкого.
2: На Кальварийской от улицы Притыцкого от проспекта Машерова до проспекта Пушкина есть затор на 6 минут.
1: Обратите внимание и на проспект Дзержинского от улицы Алибегова до улицы Любимова. Скорость потока всего лишь 20 км в час.
2: Придется немножко притормозить на Сурганово от улицы Кубоколоса до Платонова. Друзья, оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами любая дорога короче.
0: Пароль.
1: Вот хотелось бы мне, чтобы короче прошел наш пароль, чтобы я с первой попытки отгадал, но тут уж как карта ляжет.
2: О, да. Удаляюсь. Ну давай, снимай наушники, друзья, ну а мы слушаем слово пароль.
3: Пароль кулак.
2: Ой-ой-ой-ой-ой. Андрей, возвращайся.
1: Мне повезло, да?
2: Тебе повезло.
1: Это хорошо.
2: Это точно. Друзья, попробуем именами существительными делать свои подсказки. Звоните нам 8017-363-1013, а также ваши подсказки мы принимаем на нашем вайбере 699-1021 с кодом 33. У меня есть доступ к вайберу, поэтому я смогу, если не дозвонятся наши слушатели, подсказки брать именно оттуда, друзья.
1: Отлично.
2: Да, ну что ж, давайте же
1: включаться
2: начнем.
1: В процесс. Что там
2: вот
1: такое?
2: Векторная первая подсказка сейчас прозвучит. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Вас как зовут?
4: Яня.
2: Яня, хорошо. Подскажите, пожалуйста, Яня, но не называя слово пароль.
4: Рука.
2: Вас плохо слышно?
1: Погромче можно?
4: Рука.
1: Рука. Ну, это перстень.
2: Ага.
1: Это перстень,
2: да,
1: точно.
2: Это перстень.
1: Или печатка. Что-то такое.
2: Я так думаю, да. Ну, хорошо. Дайте еще одну подсказку, друзья. Очень-очень хочется ее услышать.
1: Щупаем, щупаем.
2: Угу.
1: Может, это длань какая-нибудь.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Вас как зовут?
4: Наталья.
2: Наталья, вот молодец, Наталья. Четко отвечает. Хорошо слышно, не задумываясь. Ждем. Что?
1: Бокс.
2: Бокс.
1: Это кулак.
2: Правильно.
1: Да?
2: Да.
1: Кулак.
2: Вот я говорю, Наташа пришла, все сразу стало на
1: порешала
2: свои места.
1: По-быстрому.
2: Конечно. Знаешь,
1: есть у Натальи такой талант, да, говорить вовремя и то, что нужно. Я думаю, что вот юристом хорошим Наташа была бы. Одно слово.
2: Я пойду поработаю юристом сейчас. Наташенька, большое спасибо. Друзья, ну а подсказки были шикарные. Тамара подсказала ладонь, Григорий рука, Алла драка, от Едвиги удар прилетел, и еще кисти тоже рука. Почему-то Андрей написал слово па. А, кулак! Понятно, почему!
1: Да.
2: Андрей, здорово! Вот сначала не поняла, потом как поняла, думаю,
1: ну
2: какой
1: вот,
2: вы молодец!
1: Изобретательные наши слушатели.
2: Да. Ну, а Натали радуется за тебя, что ты угадал. Наташа отличная болельщица. Спасибо, друзья, вы разгадали слово.
1: Выручили.
2: Двигаемся дальше.
0: Пароль.

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-defizpromo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-defizpromo.by и по телефону плюс 375 29 608 19 49.
0: Радио Рокс.

0: подъеме.
1: Хочется продолжать разговаривать о гаданиях и вообще о тех предсказаниях, которые в вашем отношении сбылись. Вот эти истории сегодня мы собираем, потому что чудо, оно же всегда поддерживает веру, да?
2: Да, это точно. Вот Елена написала, в детстве двоюродная сестра нагадала по руке, что у меня будет девочка и мальчик. Прошло около 20 лет, у меня действительно появились девочка и сынок. Ну вот одна беременность была неудавшаяся. Елен, ну здорово, деткам здоровья, счастья и большой привет от нас.
1: А вот Таня написала прям история такая, да, мурашек. Мне
2: ну-ка
1: однажды нагадали на кофейной гуще, причем гадали, вас ждет большой дом, но радости в нем не будет. Вот мы купили с мужем огромную квартиру, а через полгода развелись. Теперь одна в этой квартире живу. Может быть, совпадение, а может быть, и что-то на кофейной гуще видно.
2: Ну, кто его знает? Наташа нам нагадала. А я сразу свои гадания вспоминаю, видишь, даже оговорочки пошли. Когда-то в юности мне нагадала цыганка мужа с имя на букву «С», что он будет военным или умелым строителем. Сейчас по вашей теме вспомнила и вдруг задумалась. Действительно, мужа зовут Сергей. Не военный, но командир еще тот. Не строитель, но строить умеет и забор, и дом, и сарай, и особенно меня. Так что, наверное, сбылось, но как-то не так, как представлялось. Наташенька, как хорошо пишете. Вот чувство юмора вам точно помогает оставаться подчиненной. Так что была от семьи все-таки оставался.
1: Вот
2: здорово.
1: Бы умели гадать на тему того, какой курс доллара будет через полгода и какие процентные ставки по кредитам, к примеру. Цены бы этим людям не было.
2: Да, смотри, Зина что написала. Доброе утро. В 73-м году моему мужу бабушка его друга, они собирались идти в клуб, сказала, что ты можешь по гулянкам не ходить и женку не искать.
1: Так.
2: Твоя к тебе придет сама. Да, да, я, будучи студенткой, действительно приехала к ним в деревню на уборку картошки. Ребят, прожили уже вместе 50 лет.
1: Ну, вот,
2: вот такая
1: видишь,
2: история от
1: и
2: Зинаиды.
1: И по девкам ходить не надо, и силы сэкономлены.
2: Вот кому-то хорошо, понимаешь? Не надо тут на эти вот по водосточным трубам.
1: Значит, где-то там в том мире очень сильно человек заслужил.
2: Молодец.
1: Понимаешь, такой вариант развития событий. Ну и вот Олег написал, а мне когда-то нагадали, что я потеряю что-то очень ценное и найду в холодильнике. Вот какая нестыковка.
2: Понятно, да.
1: В общем, сначала потерял обручальное кольцо, а нашел его в конечном итоге в банке с солеными огурцами. Видно, доставал огурец
2: рукой,
1: и
2: да.
1: свалилось, представляешь?
2: Как интересно. Ну, видите, ну вот что-то же
1: избывается. Сбылось.
2: Да, друзья, ну а сейчас, я сейчас прям колдану. Знаешь, Андрей, что сейчас будет? Сейчас
1: нет,
2: прозвучит
1: не знаю.
2: Песня. Потом, пускай потом будут новости.
1: Хорошо.
2: Да, потом еще раз песня. И потом пойдем опять встретиться с нашими слушателями.
1: Хорошо, что не заставила меня полысеть, понимаешь?
0: На подъеме.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 10 утра.

студии Наталья Голубева. Доброе утро. Доверие к белорусскому рублю как средству сбережения растет. По данным Национального банка, доля рублевой составляющей в широкой денежной массе за год выросла примерно с 62 до 67%. Срочные рублевые депозиты граждан увеличиваются и за месяц, и с начала года, а их доля во всех вкладах физических лиц заметно выше, чем год назад, уже более 70%. Регулятор делает вывод, рубль укрепляет позиции как основная валюта сбережений, а экономика становится менее зависимой от колебаний на валюту. Рынках. Дополнительные поезда будут курсировать на фестиваль «Славянский базар». Из Минска в Витебск составы будут чаще ходить с 14 по 20 июля из Москвы. И в обратном направлении с 13 по 21 число расписание составлено с учетом программы форума.

0: Может курсировать по Долгиновскому тракту от переулка Червякова до Орловска, и менять маршруты будут постепенно, по мере обустройства необходимой инфраструктуры. В планах открытия ежедневного автобуса номер 263 он будет доставлять пассажиров от автовокзала Центральный до Нововилинской. В часы пик рейсы будут совершаться не менее чем раз в 15 минут. Завершается подготовка к международной специализированной выставке «Белагра-2026». Она начнет работу 2 июня. Организаторы уже получили 565 заявок от участников из 11 стран. Традиционно основу экспозиции составляют отечественные предприятия. Активное участие подтвердили российские коллеги. Значительный интерес проявляют китайские производители. Впервые в этом году масштабные коллективные экспозиции готовят Грузия и Оман. Также выставку поддержат компании из Турции, Вьетнама, Германии, Палестины, КНДР и Туниса. Ведутся переговоры с представителями Ганы, Кот-д'Ивуара и Узбекистана.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике. В Минске, Бресте и Гомеле Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных городах вещания «Радио Рокс» без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве до 29 тепла. В столице воздух прогреется до 22 градусов. В Бресте до 21. В Гродно сегодня плюс 20.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: И шоу на подъеме.
1: Время идет, а в теплой компании оно идет незаметно. Ну и, конечно, хочется всегда сделать добро тем, кто рядом с тобой. И это добро у нас проявляется именно в это время приветами.
2: Вот и делай добро. Давай, я послушаю.
1: Передаем приветы всем людям, которые за рулем автомобиля, своего или служебного. Это не принципиально, но, друзья, желаем никаких поломок по дороге. Желаем удачных стечений обстоятельств. Ну и, конечно, чтобы ваш автомобиль доставлял удовольствие от езды. Ну а мы продолжаем, друзья. И сегодня гадаем на кофейной гуще, раскладываем карты Таро, да все как угодно. Ну, только спрашиваем вас, а помогает ли вот гадание? Сбывается ли это все? Или, может быть, просто мы себя накручиваем в некоторых ситуациях и думаем, что мы постигаем что-то невероятное и в этом
2: поднаторели. Смотри, что написала нам Елена. А у меня вот такой случай был в жизни. 87-й год. Жили в училище. Там же и работали. Зима, много снега. Муж повез детей в садик. Я бегу на работу. Поскользнулась, падаю в снег и теряю обручальное кольцо. Поднялась, вижу отпечаток моей руки. Думаю, все, не найду. Стою на месте, жду мужа. Он подъехал своими длинными пальцами в мой трафарет залез, достает на пальце кольцо. Сколько было радости. Ты представляешь, один в один. Ведь так потерять обручальное кольцо — плохая примета. Вместе уже 45 лет. Ну, мы тут, Елена, больше не про приметы, а про гадания. Ну, а у вас вот, в общем-то...
1: Это тоже мистическая такая история.
2: Прям руки-трафаретки. Видите, как здорово, что вы именно этого человека выбрали себе в мужья.
1: Ну, а знаешь, есть еще отдельная категория гаданий или предсказаний, которые тебя предостерегают от какой-то опасности. И часто это сбывается. Вот Инна написала, у меня такой странный случай в жизни произошел. Ходили мы с мамой к бабке-знахарке, и она тогда мне еще маленькая, и сказала, никогда не садись в чужую красную машину.
2: Ой.
1: Я думала, ерунда. Но буквально в студенчестве со мной случай произошел, который заставил меня вспомнить про это предсказание. Ко мне подъехал мужчина на красной Калине, и я не села тогда, помня, что мне вот говорили.
2: Так.
1: И машина попала в ДТП, потому что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Вот как такой случай объяснить?
2: Ну, слушай,
1: видимо, какие-то материи соединяются в этот момент и дают предостережение для человека. Ну, и еще вот, пожалуйста, есть такое сообщение от Елены. Твой муж будет носить форму и любить оружие. Однажды мне гадалка предсказала.
2: Так.
1: Вышла замуж за военного, коллекционирует ножи и пылесосит в домашней футболке с камуфляжем. Вот, пожалуйста, и форма, и оружие, все на месте.
2: Знаешь, а я вспоминаю вот свои годы. Годы молодые! В общем, у меня подружка, она вышла замуж за турка, вот, уехала жить в Анкару, а я однажды прилетела к ней в гости. Я, кстати, покрестила ее ребенка, ребенок у нас православный, бабушка его там и в свой храм водит. В общем, приехала я в гости. И, значит, там друзья семьи моей подруги как-то очень заинтересованы. Ну, знаешь, я такая блондинистая, знаешь, такая по турецким меркам вкусная.
1: Приехала такая экзотика, да?
2: Веселуха такая приехала. Ну и, понятно, глаз-то на меня там положили. И помню, один молодой человек, в общем, как-то очень большой интерес ко мне проявлял. И его пригласили, значит, в гости с его родной сестрой. А сестра у него гадала на кофейной гуще. И вот, значит, сидим мы на кухне, сестра там на этой гуще гадает, что-то по-турецки там приговаривает, на меня смотрит, а подружка моя Лена, которая приехала, переводит, говорит, ой, слушай, найдешь ты жениха здесь, и имя у него будет на букву И, а его как раз Ильхан и звали, понимаешь,
1: который...
2: И так уже мне прям жизнь мою
1: стелит
2: все расписала.
1: Мягко, да?
2: Слушай, улетела я в свою родную Беларусь, продолжила работать, ездить по гастролям. В общем, что я тебе хочу сказать. Мягко стелили да твердо спать. Никакого жениха не случилось в моей жизни. Хотя, конечно, да, попытки были, но вот думаю, хорошо, что все-таки никуда не поехала.
1: Это был тонкий расчет, Наташа, в тот момент.
2: И так они прям так рассказывали, так думаю, ну как я поеду? Ну что я там делать-то буду? Не-не-не, не мое. В общем, друзья, поступайте по своему сердцу и не делайте так, как вам навязывают предсказания эти, а поступайте так, как чувствуете собственным сердцем. В общем, двигаемся дальше. Вот такие вот истории у нас. Ждем ваши, друзья.
0: Рокс на подъеме.

Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные

0: на подъеме.
1: Кто любит хорошую музыку? Да все, потому что мы на Роксе другой не держим. Ну и доказывать будем этот факт буквально через 6 минут в Шлягер-шоу.
2: Да, звоните, друзья, 8017-363-1013.
3: Дорожная обстановка.
1: Сервис Яндекс.Карты сигнализирует нам о том, что загруженность минских дорог оценивается всего-то в 2 балла. Дороги в Минске почти свободны.
2: И перестаньте плеваться. Мы тут стоим целых 5 минут на Карбышева от Седых до Логойского, а вы вот это вот делаете. Зачем вам это надо?
1: Ну ничего страшного, протерли очки и поехали дальше. Есть небольшое затруднение на проспекте Газеты «Звезда» от улицы Любимого до улицы Алибегова.
2: Вот улица Любимого, это была моя улица, между прочим.
1: Я знал.
2: Улица Седых Кидышка от улицы Карбышева до Филимонова, ребят, 5 минут. На Орловской, Сурганова от Лилии Коростояновой до Куйбышева 4 минутки. И на Красной и Кубоколос от Веры Харужи до Богдана Хмельницкого тоже скорость потока невелика, всего 17 км в час. Оставайтесь с нами на Радио Рок. С нами любое утро. Доброе.
3: Наши песни.

0: Реклама.
1: Автомобіль за 3 рублі? Худшей у дискаунтеры грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль. 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, а у туды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра кропка грошек кропка бай. Телефон плюс 375-44-788-80-26.
2: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Шлягер-шоу.
1: Ну а подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Адрес сайта dinacare.by.
2: Да, друзья, продукция «Доктор Дина» обеспечивает высокое качество и надежность, позволяя вести активнейший образ жизни без ограничений. «Доктор Дина», свобода движения, свободно заходите к нам в гости. Вот он, пожалуйста, золотой ключик вам. 8017-363-1013.
1: Ну, песня сегодня очень известная. Наверное, стыдно ее не отгадать.
2: Ты поэтому... уже купил нашего звукорежиссера Пашу, да?
1: Конечно,
2: он тебе уже сдал
1: конечно.
2: Все карты.
1: Просто приходите и забирайте подарок. Считайте благотворительность.
2: Ну а пока дозваниваетесь, вот сообщение от Наташи. Мне подруга погуще сказала о прибавлении в семье. Через 6 месяцев нам сообщили дети, что мы будем бабушкой и дедушкой. Ребята, сегодня едем забирать из роддома.
1: О!
2: Наташа, ну это просто праздник какой-то. Спасибо, что поделились такой радостью.
1: Вот это
2: классно.
1: Дело, я понимаю. Если предсказывать, то только такие благополучные и счастливые вещи. Согласен.
2: Ну, да, ну а к нам кто-то постучался. Доброе утро.
1: Я с предсказаний, кстати. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ой, а мы подумали, что вы уже где-то там потерялись.
1: На седьмом небе.
3: Нет, я на месте.
2: Да, такое ощущение, что даже на 20-м, по-моему. Давайте знакомиться.
3: Марина меня зовут.
2: Марина, очень приятно. Хотела сказать, было тоже меня Марина зовут. Такое имя у вас красивое.
1: Но придумай свое, да.
2: Буду по-прежнему Натальей. Итак, Марин, сейчас послушаем с вами песню
1: хит.
2: Известную.
1: Хит.
2: Да, прям хит. Действительно, Андрей подсказывает. Ваша задача отгадать, кто этот хит поет и как он называется. Болею за вас. Поехали. Мы отложим.

0: вот было бы так, вообще, если бы Виктор Королёв исполнил эту композицию.
1: Мужик чуть глотку не сорвал, так песню пел, так старался. Ну что, Марин, что скажете, какая?
2: Даже не могу догадаться, я, наверное.
0: Ну вот про ресторан пели. Вот, а что, вы бывали в ресторане? Как давно вы были в ресторане?
2: Ой, наверное, ну, года... Так, чтобы хорошо, наверное, года два назад.
0: Ну, хорошо.
2: Так.
0: А что там было, когда было хорошо? Были гитары в ресторане?
2: Были и цыгане, и медведи.
0: Получается, что душа захочет, выбирай, да? Там гитары, цыгане.
1: А к чему ты ведешь?
2: И где-то там начинается рай.
0: Вот.
1: Правильно.
0: Вот, видите, вспоминаете тот поход в ресторан.
2: А в ресторане,
1: Правильно. Ну.
2: И вот, а там цыгане.
1: Вас спрашивают, а что это у тебя, Маринка, такое настроение хорошее? Где это ты была? А вы что отвечаете?
2: В ресторане.
1: Правильно, вот оно название песни, пожалуйста.
0: Полпути пройдено.
1: Кто у нас в ресторане-то песню эту спел?
2: Так, ну не Люба.
0: Булата Куджава подходит? Нет?
1: Не подходит.
2: Нет, это пела...
1: Стас Михайлов, да?
2: Нет, пела женщина.
1: Женщина.
0: Уже
1: так,
0: лучше.
1: Каких женщин-певиц мы знаем? Давайте перечислять.
0: На А поехали.
1: Не надо на А. Давай сразу на букву А, Б, В, Г, Д. Вот пускай ее фамилия будет.
0: Хорошо.
1: На Д. Знаете какую-нибудь?
2: Ой, сейчас я соображу. На У знаю, на Д.
0: Угу. Ну вот смотрите, если продают квартиру люди, да, и не могут договориться.
2: Лариса Долина.
0: Да. А в ресторане. Не знаю. Какая ассоциация тут сработала, но победа она и в Африке победа.
1: Да, победа она не спрашивает, как до чего. Марин, большое спасибо вам за игру, за ваше настроение. Держите микрофон, передавайте привет.
2: Спасибо. Привет хочу передать всем, кто меня узнал, все, кто меня знает. Любимый микрорайон Запад 4.
0: Так.
2: Я вас всех очень сильно люблю.
1: Здорово. Спасибо большое. Привет получился вкусным. Оставайтесь на линии, расскажем, где и когда вы сможете забрать свой подарок.
3: На подъеме. Рок.

0: Середина часа на Радио Рокс и коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Милиция предупреждает о новом мошенничестве. Злоумышленники предлагают белорусам перерасчет пенсии. Минобразование в этом году утвердило около 6300 целевых мест в 34 вузах страны. Для удобства абитуриентов создали интерактивную карту. Здесь можно выбрать учебное заведение и узнать, на какие специальности есть целевой набор. А во Франции снимут фильм об ограблении Лувра. Его название пока не раскрывается, дата выхода ленты в прокат также пока не обнародована, а вот кто станет режиссером, уже известно.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике. В Минске, Бресте и Гомеле Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных городах вещания Радио Рокс без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве до 29 тепла. В столице воздух прогреется до 22 градусов. В Бресте до 21. В Гродно сегодня плюс 20.

0: на подъеме.
1: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом. Хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, айран. Да, такие есть. Но сегодня мы познакомим вас с интересными фактами о кефире.
2: Все про все.
3: Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов.
1: Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу.
3: Традиционно кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которую вешали у входа в дом. И каждый проходящий мимо должен был пнуть или толкнуть сумку, чтобы перемешать молоко с грибками. Это и обеспечивало равномерную ферментацию.
1: Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный – более кислый, крепит.
3: Ну а советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. Кефир созревал прямо в стекле и образовывал там единый плотный сгусток.
1: А вот с появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но почему-то кефирных грибков ей не дал. Пока она, когда она решила уехать, по приказу князя ее взяли да и похитили. Жандармы спасли Ирину, но чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию примерно 4 килограмма кефирных грибков.
3: Вот видите, друзья, в общем, обычный стакан кефира – это не просто завтрак, а настоящий кавказский детектив с похищением и вековыми тайнами горцев.
1: Заряжайтесь пользой, пейте историю и встречайте новый день на полную мощность вместе с Роксом.
0: На подъеме. Наши песни –

0: Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия. До 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль. До 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
2: Маларита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармонии. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Радио Про.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что сегодняшний мыслительный процесс будет активнее обычного. Идеи будут появляться неожиданно. Надо использовать этот момент для выстраивания коммуникации и нестандартного решения вопросов.
0: Гороскоп.
1: Овны, короткая поездка или встреча вне офиса принесет неожиданно приятный результат. Поздравляем.
2: Тельцы, ваша активность сегодня напрямую конвертируется в реальный и ощутимый результат.
1: Дорогие близнецы, нестандартная манера подачи себя привлечет внимание и вызовет интерес. Но не переборщите с оригинальностью.
2: Раки, работа в одиночестве над сложной задачей может дать неожиданно глубокий и хороший результат.
1: Львы, позвольте своей долгосрочной цели, которая вас вдохновляет, приобрести ясные очертания.
2: Девы, неожиданный поворот в профессиональной деятельности сегодня откроет для вас новые возможности.
1: А вот вы, дорогие весы, посмотрите со стороны на текущие задачи, и вы увидите нечто новое.
2: Скорпионы, помните, что-то прекрасное в жизни появляется тогда, когда в ней есть место для этого. Поэтому освободите место для счастья.
1: Ох, здорово. Стрельцы, внимание к деталям поможет вам проявить себя во взаимодействии с партнерами.
2: Козероги, даже небольшая, но приятная коммуникация сегодня позволит улучшить отношения в коллективе.
1: Водолеи, интеллектуальная игра и эксперимент сегодня принесут больше, чем тщательное планирование.
2: И, наконец, рыбы. Среди суеты рабочего дня уделите время и самым близким. Просто побудьте рядом с ними.
1: Ну и пусть этот день принесет радость всем знакам зодиака.
0: На подъеме. Рокс. Наши песни.
3: Вот и промчалось немало лет, под звон бокалов, под звон монет. Но лист опавший не оживет, былого жизнь не вернет. Приходит утро и новый день, прохладный вечер, ночная тень.

0: Реклама.
1: Готовьте с удовольствием. На 21 век бай скидки до 50% на посуду по 24 мая. Сковорода Виктория Престиж, диаметр 24 сантиметра, всего 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе. За дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу. Бай.
6: Радио «Рокс».

0: женщин бог. Вот только сердце успокоить я пока не смог.
1: На подъеме. Рокс.
2: Венец безбрачия, неожиданное богатство, переезд за океан или муж иностранец. Девочки, ребята, признавайтесь, кому из вас гадалки в свое время обещали золотые горы? Сегодня в нашем шоу «На подъеме» мы уже услышали кучу историй, но давайте еще парочку прочитаем.
3: Ну вот написала нам Елена. Это тот случай, когда человек сам додумывает и помогает предсказанию сбыться.
2: Давай.
3: Елена пишет: цыганка на вокзале сказала мне однажды: бойся рыжей женщины с пустыми руками. Вот так как бы расплывчато все сказано. Но через неделю, пишет Елена, на меня напала соседская рыжая кошка. Она стерилизованная, поэтому пустые руки. До сих пор вздрагиваю. Вот видишь, тоже, как ты говоришь, притянуто немножко, но правда какая-то в этом есть.
2: У Наташи веселая история. Ну, хотя не очень. Наташа пишет, что однажды экстрасенс меня напугал. Вижу, что твой дом сгорит. Ребят, я 3 года жила в панике. Поменяла всю проводку, купила 3 огнетушителя. В итоге максимум, что это, сгорел пирог в духовке, потому что я засмотрелась сериал. Дом цел, не сбылось, но напугало. А я, знаете ли, девушка доверчивая, поэтому столько нервов потратила. Вот тут осторожно надо быть, правда?
3: Да, ну и осторожно надо быть с раскладками карт. Иногда можно себя настроить на что-то нехорошее, да, и потом из-за этого переживать. Хотя на самом деле ничего-то экстраординарного не случится. Вот пишет нам Татьяна: бабуля с картами Таро как-то мне сказала, к вам в дом придет старый друг, которому на все в доме начхать. На следующий день пришел брат из другого города, приехал к нам и сразу чихнул на мою кошачью шерсть, потому что у него аллергия. Ну, сбылось же ведь. Сбылось.
2: Игорь шутит. Игорь у нас живет в Бобруйске. Бобруйску привет, Игорь. По радио однажды астролог вещал, что всех скорпионов в мае ждет неожиданное наследство из-за рубежа. Я скорпион. Весь май проверял почтовый ящик. Не сбылось. Ну, с Алиэкспресса мне там, понятно, кое-что прислали, но, в общем-то, верить перестал.
3: Так, подождите, может быть, ваши родственники живут в далеком Китае, и вот Алиэкспресс — это
2: вот
3: то самое.
2: Может быть и так,
3: о чем
2: правильно.
3: В общем, друзья мои, у нас здесь в студии есть хрустальный шар. Берем кроличью лапку и предсказываем всем вам хорошее настроение, ну и, конечно, денежное благополучие.
2: Да, вот, друзья, таким мистическим, а местами даже очень веселым получилось наше сегодняшнее утро на Радио Рокс. Спасибо всем, кто делился своими историями и на нашем вайбере. Вы действительно крутые. Наше шоу «На подъеме» уступает место нашей прекрасной коллеге Юлии Кадушкевич. Ну, а на прощание, друзья, хочу вам напомнить: мы сами свою судьбу строим. И вот если сегодня вам нужен какой-то особенный знак свыше, чтобы начать действовать, в общем-то, послушайте свое сердце, а предсказанием пускай вам будет следующая песня на Радио Рокс.
3: Шикарно.
2: Честно говоря, не знаю, что там будет, но загадайте желание, а ответы поищите в песне. Последние 4 часа с вами были мы, веселые ведущие утреннего шоу «На подъеме». Я Наташа Ладыгина.
3: И я Андрей Асимович.
2: Всем счастливо.
3: Пока.
1: «На подъеме».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 11 часов.

студии Наталья Голубева. Здравствуйте. Мошенники предлагают белорусам перерасчет пенсии. 75-летняя женщина обратилась в милицию после звонка от якобы сотрудника пенсионного фонда, который под предлогом перерасчета пенсии смог выманить паспортные данные. Позднее с минчанкой связался лжеправоохранитель, сообщив, что ее данные используются для совершения незаконных финансовых операций. Аферист, узнав про деньги, хранящиеся у пенсионерки и ее мужа на банковских картах, убедил обезопасить их. В результате супруги сняли 11 тысяч рублей, которые передали для декларирования курьеру. Министерство образования в этом году утвердило около 6300 целевых мест в 34 вузах страны. Для удобства абитуриентов создали интерактивную карту. Здесь можно выбрать учебное заведение и узнать, на какие специальности есть целевой набор. Сроки приемной кампании для целевиков остаются прежними. Подача документов с 27 июня по 2 июля. Вступительные испытания пройдут с 4 по 10 июля, а зачисление до 12. В туристических зонах Египта начался отлов акул. Их число в регионе выросло, и они все чаще подплывают к пляжам. Причина – скопление мелких рыб на мелководье, привлекающих морских хищников. Для безопасности власти ввели ряд мер. В каждом отеле теперь должен быть квалифицированный спасатель, а весь персонал обязан уметь

0: Вам авторов при подготовке текста они использовали секретные документы и сенсационные отчеты. Напомним, ограбление Лувра 19 октября заняло всего 4 минуты. Злоумышленники похитили несколько исторических драгоценностей и скрылись с места преступления на скутерах. Ущерб составил 88 миллионов евро.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике. В Минске, Бресте и Гомеле Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных городах вещания Радио Рокс без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве до 29 тепла. В столице воздух прогреется до 22 градусов. В Бресте до 21. В Гродно сегодня плюс 20.

0: Ток с Юлей Кадушкевич.
1: Привет-привет, друзья! Вот мы и встретились, и я этому очень рада. 19 мая, вторник, Конфуций говорил: «Найди себе дело по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в жизни». Я верю, друзья, что вы сейчас заняты именно своим любимым делом, поэтому называть день рабочим просто язык не поворачивается. Скажем проще: хороший денек – красота. Так что устраивайтесь поудобнее, включайте улыбку на полную мощность, а я посылаю вам волну позитива и, конечно, вашей любимой музыки. Поехали! Поехали!

0: Реклама.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велика, в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
9: Радио «Рокс».
10: Который день ты сам не свой, не в ладах с головой, потерян.
11: Не понимаешь, что же станет с тобой, с твоей судьбой.

0: не свой.
1: Хороший денек продолжается, и сейчас я, Юлия Кадушкевич, расскажу, чем этот день примечателен в истории.
2: Удивительная вещь. События.
1: Родились Леонид Харитонов, замечательный актер театра и кино, заслуженный артист России, актер МХАТа имени Горького. Невероятную популярность получил после фильмов «Солдат Иван Бровкин», «Иван Бровкин на целине» и «Улица полна неожиданностей». Микеле Плачидо, итальянский актер и режиссер, исполнитель роли комиссара Катани в сериале «Спрут». Наталья Орейро, актриса-певица из Уругвая, стала популярной после аргентинского сериала «Дикий ангел». А праздники 19 мая – Всемирный день семейного врача, День пионерии, День ландышей, День фармацевтического работника, День русской печи и День рождения кубика Рубика. А, кстати, идея создания кубика возникла у венгерского архитектора Эрна Рубика в 1974 году. Он тогда преподавал в Академии Будапешта и никак не мог растолковать ученикам, что собой представляет математическая теория групп. Для наглядности Рубик изготовил 27 маленьких разноцветных кубиков, а вошел в историю как создатель самой популярной головоломки. А, кстати, друзья, пробовали собирать? Я много-много раз, и результат всегда один – нулевой. Ну а по народному календарю сегодня Иов горошник или день гороха. В старину женщины сеяли горох, бобы, фасоль, а также высаживали рассаду огурцов и других овощей. Считалось, что посаженное женской рукой в этот день особенно хорошо примется и даст богатый урожай. Также готовили блюда из гороха, гороховую кашу или суп. Обильная роса утром, лето будет урожайным, особенно на огурцы и зелень. Теплая и ясная погода сулит прохладное лето. Большое количество майских жуков в этот период считается знаком жаркого лета.
2: Хороший денек на Радио Рокс. Наши песни –

0: на Роксе. Время советов на все случаи жизни. С вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается.
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: Друзья, любите миндаль? А если да, замочите миндаль в соленой воде на ночь. Зерна увеличатся в 1.5-2 раза и станут намного вкуснее. Если готовите фрикадельки, смажьте руки маслом. Мясо не прилипнет к рукам, а фрикадельки получатся однородными и гладкими. Идете в лес, выше носка, на ноге, вокруг щиколоток обмотайте себя липкой лентой. Если клещи все-таки встретятся, они прилипнут к ней, не причиняя вреда. А вот очень полезный совет. Если вы случайно отправили сообщение не тому человеку, быстро активируйте авиарежим. СМС не отправится, и вы потом сможете его удалить. Часто фотографируете много веселых людей, например, семью, сослуживцев, ну или компанию друзей, и огорчаетесь, когда у кого-то закрыты глаза, хотя вы громко говорили «снимаю», но все же бывает, да? Так вот, чтобы люди не моргали на групповой фотографии, скажите всем, чтобы они закрыли глаза, а на счет 3 их открыли. Видите, как все просто.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: ее храни.
1: Реклама.
2: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
3: Чистая выгода на 21 век бай. Скидки до 50% на бытовую химию и косметику по 24 мая. Таблетки для посудомоечных машин Синергетик 100 штук за 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова 6, Ленина 28 и Терешковой 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788, сайт lotos-vitebsk.by.
1: Радио «Рокс».

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтеры грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, автоды гроши выигрывайте. Рекламная хуйня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка кошек Кропка Вай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
2: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Радио «Рокс».

камильфо. Не камильфо. Кто расставил эти сети?

0: comme il faut. Stop, stop, stop.
1: Хороший денек на Радио Рокс.
2: Вот и прилетел первый час хорошего денька. Быстро и легко, друзья, под любимые песни и в хорошей компании. Ведь Рокс – это всегда хорошая компания. Впереди у нас еще много времени для общения, для интересных фактов, курьезных историй. И буквально через час начнется народно-поздравительная программа «Был бы повод». И, кстати, друзья, вы уже можете сейчас писать черновик сообщения, придумывать красивые слова и пожелания для ваших самых важных людей. Я вернусь буквально через пару песен, сразу как только наступит полдень. До встречи, друзья.
1: Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси полдень.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. Между Витебской и Псковской областями могут запустить пригородные электрички. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой. Он напомнил, что ранее в качестве пилотного проекта появился авиарейс Псков-Минск, и он оказался успешным. С апреля действуют железнодорожные перевозки между Смоленском, Витебском и Оршей. Сейчас рассматриваются варианты маршрутов между Великими Луками и Полоцком, а также Витебском, и между Брянском и Гомелем. Более 30 детей за неделю обратились в Республиканский центр детской нейрохирургии с травмами после катания на электросамокатах, передает Белта. Из них 11 были госпитализированы с достаточно серьезными повреждениями, трое в реанимации, двое прооперированы. Как рассказали в медицинском учреждении, большинство из этих пациентов – дети, либо сами катавшиеся на средствах персональной мобильности, либо сбитые взрослыми на электросамокатах. Свыше 13 тысяч выпускников примут участие в последнем звонке на Минск-арене. Городской праздник начнется там 23 мая в 5 вечера. Утром в этот же день в школах и гимназиях пройдут последние звонки, после чего 11-классники отправятся возлагать цветы к стеле «Минск. Город-герой». Выпускные вечера в этом году намечены на 12 июня. Торжественная часть с вручением аттестатов состоится непосредственно в самих учреждениях образования, а вот вторая – на крупных социокультурных площадках. Это футбольный манеж, дворец спорта, Чижовка-арена и спортивно-культурный центр Университета культуры и искусств. Власти Непала рассматривают возможность запуска на Эверест роботов для выполнения специальных заданий. Цель проекта – проверить, смогут ли они помогать собирать мусор, следить за ледниками и выполнять опасные горные работы на Эвересте, где до сих пор остаются тонны отходов. Организаторы надеются провести пробную экспедицию осенью или зимой.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике. В Минске, Бресте и Гомеле Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди.

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Вот и полдень, друзья. Хороший денек продолжается. А вы помните, какой сегодня праздник отмечают? День пионерии. Праздник, уходящий корнями в советскую эпоху, но до сих пор вызывающий ностальгию. Я уверена, что вы все были пионерами. Носили красные галстуки, пели бодрые песни и, конечно, помогали старшим. Переводили бабушек через дорогу и собирали металлолом и макулатуру. Ведь пионер всем пример. А именно в этот день в СССР на торжественных линейках в школах октябрят принимали в пионеры. Как это было волнительно и ответственно. От всей души поздравляю с этим праздником всех мальчиков и девочек, которые когда-то были пионерами. Будь готов, всегда готов.

0: Реклама. Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Радио «Рокс».

0: Это «Рокс», «Хороший денек» и с вами Юлия Кадушкевич. Приготовьтесь, друзья, сейчас буду вас удивлять.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: А вы знали, что у младенца при рождении почти 300 костей, а у взрослых их уже 206? Куда делись 94, спросите вы? Они просто срослись. Идем дальше. Вот все привыкли говорить «красная рыба, красная рыба». На самом деле горбуша, форель и семга оранжевые, а красная рыба – это только осетр, белуга и стерлядь. Почему, друзья, в неделе 7 дней? Все просто. 7 дней недели появились из-за 7 небесных светил, которые были видны невооруженным глазом. Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн. Представляете, кто бы мог подумать? Чудеса, да и только. А стратосфера. Представляете себе, там почти всегда минус 60 градусов. Бррр, холодище, да? Но если подняться выше, станет жарче, до плюс 30 из-за озонового слоя. Вот прям как мы все с вами любим. И не каждое лето, кстати, у нас бывает плюс 30, а выше стратосферы, пожалуйста. Не удивлюсь, если в будущем туда начнут отправлять на круизных космических кораблях на отдых.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Это «Рокс», друзья, «Хороший денек», и с вами Юлия Кадушкевич.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: А для вас удивительный факт, который все наблюдали, но, видимо, многие забыли. Оказывается, подсолнух любит следить за солнцем. Пока подсолнух молод, он поворачивается вслед за солнцем. Это называется гелиотропизм. А вот взрослый и спелый крутить тяжелой головой уже не может и всегда смотрит строго на восток, чтобы не пропустить первые лучи солнышка. Интересно. А медики знают то, что глазное дно может показать диабет и гипертонию раньше, чем появятся симптомы. Поджелудочная железа буквально кричит нам через сетчатку, представляете? И, кстати, при температуре 18-20 градусов человеческий мозг работает на 15% эффективнее, чем в душном помещении. Я вот точно знаю, что и спать полезно при температуре 18-19 градусов, поэтому, друзья, проветривайте чаще, а лучше спите с открытой форточкой. Погода сейчас позволяет. Погрузимся в историю. В старину картофель ценился как лекарство. Представляете, прусский король Фридрих Великий заставлял крестьян сажать картофель, объявив его королевским лекарством от цинги. Тогда не знали о витаминах и минералах, но замечали пользу от употребления картофеля в пищу.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Маларита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Маларите, 23 и 24 мая в Каменце.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестской области филармонии. Живой звук. МТС 727-95-46.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТБанка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
2: МТ-банк. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Готовьте с удовольствием. На 21 век бай скидки до 50% на посуду по 24 мая. Сковорода Виктория Престиж. Диаметр 24 сантиметра. Всего 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Вот и пролетел полдень, а глазом моргнуть не успели, а уже наступает обеденное время. Приятного всем аппетита, друзья. Отдыхайте, общайте, слушайте Рокс и лучшие песни о главном. А сейчас «Хороший денек» уступит место у микрофона народно-поздравительной программе «Был бы повод». Напомню, наш вайбер, код 33-699-102-1. Присылайте нам свои сообщения, а мы озвучим их на всю страну и порадуемся вместе с вами. Пойду заварю себе кофе, возьму зефирку и буду слушать программу вместе с вами и, конечно, радоваться тоже.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси час дня.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день! Дополнительные поезда будут курсировать на фестиваль «Славянский базар». Маршруты свяжут Витебск с Минском и Москвой. Составы из белорусской столицы будут чаще ходить с 14 по 20 июля, а из российской – с 13 по 21. График движения подстроили под праздничную программу, чтобы зрители успевали на ночные концерты. Продажа билетов уже открыта. Купить их можно в кассах вокзалов и на официальном сайте белорусской железной дороги. В столице приступили к переносу разворотного кольца, которое находится на диспетчерской станции «Озеро». Трамвайные маршруты будут следовать до Дворца детей и молодежи. Такие меры приняты в связи с расширением Долгиновского тракта. При этом пассажирский транспорт на время работ продолжит курсировать по Долгиновскому тракту от переулка Червякова до Орловска. И менять маршруты будут постепенно, по мере обустройства необходимой инфраструктуры. В планах открытия ежедневного автобуса номер 263. Он будет доставлять пассажиров от автовокзала «Центральный» до Нововилинской. Часы пик рейсы будут совершаться не менее чем раз в 15 минут. Чуть более 2 недель осталось до открытия летних лагерей. В этом году планируется оздоровить свыше 78 тысяч детей. Основное внимание лагерям с круглосуточным пребыванием. Там отдохнут более половины школьников. Продолжительность смен – 15 дней, чтобы дать возможность оздоровиться как можно большему количеству ребят. Еще один бонус – дополнительная поддержка для сотрудников бюджетных организаций. Благодаря ей отдых детей станет более доступным. В Польше активно обсуждают идею уравнять пенсионный возраст для обоих полов. Сейчас он составляет 60 лет для женщин и 65 для мужчин. С предложением установить равенство в этом вопросе выступила министр фондов и региональной политики. По ее мнению, нынешний подход не соответствует современным демографическим реалиям и дискриминирует мужчин. Она отметила, что женщины живут дольше и рожают меньше детей, поэтому более ранний выход на заслуженный отдых для них не всегда оправдан.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике. В Минске, Бресте и Гомеле Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных городах вещания Радио Рокс без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве до 29 тепла. В столице воздух прогреется до 22 градусов. В Бресте до 21. В Гродно сегодня плюс 20.
1: Добрый день! Радио Рокс.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Наташа Ладыгина.
2: Друзья, на часах 13:06, а у меня счастливая встреча с вами. Сегодня вторая, но это настоящий праздник. Приветствую вас, мои дорогие. И жду, конечно же, в гости. Ваши поздравительные открытки вы можете присылать на наш Viber 699-1021 с кодом 33. Я тут уже в процессе, разбираюсь уже. Многие отсортировала эти к одним, те к другим. Ну, в общем-то, с большим удовольствием вот занимаюсь этой работой. Сейчас будем поздравлять. Кстати говоря, у вас есть тоже такая возможность, но в том случае, если вы дозвонитесь к нам в студию по телефону, по городскому номеру телефона 8017-363-1013. Ну и, конечно, обращаю ваше внимание, что я бы была признательна всем и каждому, кто пришлет свое сообщение в одном СМС, в котором укажет имя и фамилию виновника торжества. В фамилии выделит ударные буквы. Они там все удачные, правильно? Ну и, конечно же, следует проверить свое послание, чтобы Т9 не сыграл там какую-нибудь курьезную штуку с вашим сообщением, и чтобы я здесь тоже не была в затруднительной ситуации, как это часто бывает в прямом эфире. Ну что, друзья, все рассказала. Я, пожалуй, с большим удовольствием приступлю к своим служебным обязанностям. И вот оно, первое послание. Добрый день, дорогие роксовцы. Сегодня, 19 мая, с вашей музыкальной помощью нам хотелось бы поздравить с днем рождения нашу любимую и дорогую мамочку и свекровь Ларису Константиновну Бурбилович из города Бреста. Сегодня, в твой особенный день, хотим пожелать тебе, родная наша, долгих волшебных лет, крепкого здоровья, счастливых и наполненных радостью дней, только положительных эмоций и особенных приятных моментов. Ну, примерно таких, как сейчас, Лариса Константиновна. Ведь приятно, правда? Пускай жизнь будет полна улыбок и смеха, окружают тебя только хорошие люди. А поздравляют вас, дорогая Лариса Константиновна, ваш любящий сын Юрий с невесткой Светланой и сын Андрей.

радость. Мы тебя очень любим. И поставьте, пожалуйста, для нашей именинницы красивую песню. Ольга Михайловна, вот тут по поводу песни я, конечно, подумала. Мне кажется, она вам будет очень-очень по душе. Вот вы запомните мои слова. Марин, вам большое спасибо за ваше послание. Ольга Михайловна, с днем рождения. У нас есть еще одна именинница, и ее тоже зовут Ольга. Ну, давайте все по порядку. Пишет нам Наташа. Меня зовут и Наталья Игнатович. Пишу вам из города Бреста и хочу с вашей помощью поздравить с юбилеем свою любимую подругу Ольгу Павлович. Милая моя подружка, когда-то мне повезло познакомиться с таким прекрасным человеком, который впоследствии стал мне родным. Я говорю о тебе, моя хорошая. Этот прекрасный, в этот прекрасный день принимай самые искренние пожелания в день твоего рождения. Пусть будет крепким здоровье, нерушимыми душевные силы. Пусть любовь окружает тебя во всех своих проявлениях. Пусть радость от присутствия близких людей питает твое сердце и окрыляет. Пусть будет досягаемым простое человеческое счастье, приятные мелочи, красота неведомых стран. Ой, как красиво пишете. Морской прибой вечером, горячий кофе, сюрпризы и любимые руки рядом. Олюшка, оставайся такой же мудрой, доброй, фантастически красивой и обворожительной леди. Я очень тобой дорожу и бесконечно люблю. Пусть тебя твоя подружка Наташа. Ах, как здорово! Ну что, дорогие наши Олечки, дорогие именинницы, сегодня вас лично пришел поздравить Сергей Куренков.

0: Моя реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону +375 29 608 19 49.

0: наличники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Радио «Рокс». Наши песни.

0: «Был бы повод». Программа для ваших праздников.
1: Друзья, ну а наш поздравительный эфир продолжается, и вот прямо сейчас будем поздравлять замечательного человека. Обращаются к нам вот с этой просьбой. Семья Жуковских из поселка Юбилейный, чтобы поздравить с днем рождения любимого Олега Вячеславовича Жуковского. Наш Олег Вячеславович очень добрый и открытый человек. Он любящий муж, папа, замечательный друг. Он предан своей профессии, которую выбрал в молодости. И вот уже более 40 лет является высококлассным пилотом большегрузных машин. Ах, как звучит-то гордо! Мы желаем нашему Олегу Вячеславовичу крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы все его еще неисполненные мечты обязательно сбылись. С огромной любовью под этим письмом, дорогой Олег Вячеславович, подписались ваша жена Светлана, сыновья Андрей и Саша и все-все ваши друзья. Очень просим, чтобы прозвучала хорошая песня в честь именинника. Олег Вячеславович, ни гвоздя, ни жезла. Пускай только добрые гаишники на пути попадаются, ну и пусть дорога домой всегда будет короткой. В общем, пускай все получается в жизни, когда такая семья ждет дома. Ах, никакие расстояния не страшны. А вот еще одно послание. Добрый день, любимый Рокс. Сегодня хочу поздравить с юбилеем любимого мужа Сергея Васильевича Табанюхова из города Горки. Дорогой мой, мы вместе с тобой преодолели немаленький путь длиной в целых 48 лет, и я благодарна судьбе за все наши годы с их радостями, трудностями, победами. Ты был родной и остаешься тем, на кого можно положиться. Ты мое плечо, моя опора. Хочу сказать тебе за все спасибо и пожелать крепчайшего здоровья. Желаю тебе еще много-много долгих лет, наполненных спокойствием, уважением, любовью и счастьем, которые ты заслужил и заслуживал годами. Тебе есть чем гордиться нашими прекрасными детками и внуками, которых у нас 5. Вот это да! Какая семья замечательная у вас, Сергей Васильевич! Они все тебя очень-очень любят и обожают. Мы все рядом с тобой сегодня, завтра и всегда. С юбилеем тебя, дорогой мой муж! С уважением под этим письмом подписалась любящая жена Галина. Ну что ж, с большим удовольствием мы присоединяемся и к этим поздравлениям. А вот еще одно послание от Натальи. Мы хотим прямо сейчас поздравить нашего папу и любимого дедушку Валентина Львовича Ковецкого. У него сегодня просто грандиозный юбилей, красивая дата, и мы не перестаем удивляться твоему терпению, родной наш, твоему стремлению к лучшему. Для нас ты оплот нашей семьи. Ты настоящий пример. Желаем тебе крепчайшего здоровья, долгих лет жизни. И на всю страну признаемся, что очень тебя любим. Твои дети и внуки. Валентин Львович, принимайте, конечно, поздравления и от нас, роксовцев. Пускай все то, что вам желают сегодня, непременно сбудется.

Ну, а мое сердце прямо сейчас захотело передать привет и поздравления от дружного коллектива медицинского центра «Нардин», где сегодня случился праздник, день рождения у врача-невролога Маргариты Шавлак. Маргарита, с праздником! А также хотим чествовать сегодня в эфире «Рокса» администратора, прекрасную Анну Казакову. Дорогие наши девочки, пусть дорога к мечтам будет не метафора, и не марафоном, а приятной прогулкой с интересными встречами. Желаем тепла, крепкого здоровья, благополучия и душевного равновесия. С уважением, весь наш дружный коллектив. Ну что ж, с большим удовольствием и наш рокс-коллектив присоединяется к этим поздравлениям. Маргарита, Анна, счастья вам! Дорогие роксовцы, сегодня отмечает свой день рождения Татьяна Михайловна Гулькевич. Ох, что же это за хорошая женщина! Умница, красавица! Очень хотим пожелать ей крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия, конечно, исполнения всех желаний. И пускай все задуманное исполнится. Непременно мирного неба над головой. Да, сегодня это очень важное пожелание. И пускай для нашей именинницы прозвучит какая-нибудь хорошая песня от дружного коллектива. Обязательно сделаем. Татьяна Михайловна, надеюсь, наш музыкальный подарок придется вам по вкусу. Но чуточку ожидания. Тут вот Марина и Наташа с нами на связи. Веселые девчонки просят сегодня поздравить с юбилеем Любовь Владимировну Макотович из города Жодино. Бывшие коллеги по работе поздравляют тебя с прекрасным праздником, Любовь Владимировна. Ну, приятно, да? Вроде уже и коллектив где-то там в сторонке, но нет, помнят. В свои годы ты восхищаешь нас, Любаша, своей элегантностью, оптимизмом и жизненной мудростью. Желаем тебе крепчайшего здоровья, уюта в доме, заботы и любви близких. Пускай в твоей душе всегда цветет весна и гармония. И поставьте, пожалуйста, для нашей Любаши какую-нибудь хорошую песню. Ну, конечно, сделаем, а как же по-другому? Вот прямо сейчас уже в эфире «Рокса» замечательная песня.

0: программе «Был бы повод».
1: А вот тут молодцы, коллеги по работе, Жанна с Сергеем, собрались и решили черкануть нам пару слов. Ну что ж, ребят, молодцы. И вот эти ребята спешат поздравить с днем рождения свою дорогую напарницу, умницу и красавицу Ларису Анатольевну Щербин. У нее сегодня день рождения. Ну так вот, Лариса Анатольевна, ваши коллеги желают вам крепкого здоровья, замечательного настроения, исполнения заветных желаний. Ларис, пусть каждый день твоей жизни будет праздничным, солнечным и наполненным теплотой и любовью. Пусть тебя окружают самые лучшие люди, а жизнь радует яркими красками и сюрпризами. Ну что, все сложилось. Самые лучшие люди окружают Жанну, Сережа, молодцы. Окружите там именинницу. Желательно, может быть, ее даже как-то и в обе щеки поцеловать. Ну и поздравить с днем рождения. И сюрприз хороший получился. Все, что пожелали, вот прям как по мановению волшебной палочки, исполнилось прямо сейчас. Счастья вам и радости. Так, на День пионеров. Сегодня, кстати, да, мы отмечаем такой замечательный праздник. Родилась красивая, доброжелательная, дорогая мамочка для сына, подруга, женщина. Дубовик в девичестве Козел, в замужестве Людмила Павловна, которой сегодня исполнилось сколько лет, не скажу, но единственное, конечно же, скажу, что проживает в Дзержинском районе. Вот эта прекрасная именинница. Так вот, Светлана Соловьева, Шпилевская, в девичестве желает вам крепчайшего здоровья, долголетия, удачи, успехов в жизни, радости, красоты. И всегда, слышишь, всегда оставайся счастливой, любимой, красивой и такой же замечательной. Обнимаю, поздравляю от души. Вот молодец, Светлана. Легко, весело. Людмила Павловна, с праздником, с днем рождения. А вот еще послание. Дорогие роксовцы, хочу поздравить свою дорогую сестричку. Зовут ее Наталья Ивановна Коневец. У нее сегодня день рождения. Бесценная моя, сестричка моя любимая, с днем рождения. Вот уже немало лет подряд в этот день я снова и снова благодарю судьбу за то, что ты есть у меня. Желаю тебе, родная, всего самого хорошего, что есть на этом свете. Будь всегда оптимистичной и веселой. И, пожалуйста, не болей. Ну, давай договоримся. Пусть все на этом свете неприятности обходят тебя стороной. Мне очень хочется, чтобы во всех делах тебя ждал только успех, семья окружала тебя теплом и заботой, а в твоей душе царили радость и гармония. Знай, всегда буду рядышком, и ты всегда сможешь на меня тоже рассчитывать. С днем рождения! Будь счастлива! С любовью, старшая сестра Елена. А к этому поздравлению также присоединяются, ну, конечно, любящая мамочка, сестра, брат, дети, внуки и племянники. Ну и я, Наташа Ладыгина, уж позвольте в заключении тоже обниму вас и даже в щечку поцелую. С праздником вас, дорогая тезка Наталья Ивановна. С днем рождения. А вот еще послание. Хочу поздравить свою сестру, кужельную Наталью Константиновну. Прям сегодня Наташкин день какой-то. Пожелать хочу больше радостных дней, хорошего настроения и здоровья. Сестра Татьяна, вся ее дружная семья, Наталья Константиновна, сегодня поздравляет вас на всю страну и желает вам немыслимого счастья, и пускай оно никогда не заканчивается. Присоединяемся. А вот тут целых несколько семей. Три семьи собрались. Князьковы, Беляковичи и Александровичи. Вот они друг без друга вообще ни в одну программу не приходят. Уважаемое радио, хочется сегодня поздравить с днем рождения дорогую племянницу, сестру и тетю, а еще и крестную Ирину Николаевну Савастиенко, что живет в Оршанском районе. Именно туда улетает это чудное послание. Я знаю, что эта земля славится своими умницами и красавицами. Именно такая наша Ирина Николаевна. Желаем ей любви, красоты, добра, понимания, искренности и, конечно, душевного тепла. Без него ведь никуда. Пусть ветер перемен ворвется в серые будни и раскрасит их яркими, выразительными красками, подарит бурные эмоции и незабываемые впечатления. Пусть новые жизненные этапы знаменуются триумфальными победами и исполнением заветных желаний. В общем, здоровья, счастья и достатка тебе и твоим близким. Вот любим тебя, как от земли до неба. И так раз 200. Ой, столько родного в этих словах, вот прям как в песне поет Виктория Черенцова и Дмитрий Прянов. Поздравляем вас!

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев. Улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Радио «Рокс». Народно-поздравительная программа.

Так, вот тут Светлана нам написала. Добрый день, дорогие роксовцы. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую доченьку Анастасию Молотовник с днем рождения, доча. Желаю тебе счастья и здоровья, любви и благополучия, успехов в личной жизни. С любовью, твоя семья. Ты у нас самая лучшая. Ой, ну вы слушайте, так мало слов, но как много тепла. Я просто вместе с вами искупалась в этой любви. Дорогая Анастасия, разрешите мне присоединиться к этим поздравлениям. Загадывайте сегодня самые заветные свои желания. И пускай они непременно сбываются. Так-так-так, а вот тут еще одно чудное послание. Папа Денис, дедушка Саша и бабушка Люба прильнули сейчас к своим радиоприемникам. А все потому, что сейчас будем поздравлять любимую доченьку Боровикову Дашу с днем рождения. Вот папа Денис знает, какие словечки подыскать для любимой дочери. Родная моя, с большой любовью поздравляю тебя с твоим 7-м днем рождения. Желаю тебе крепчайшего здоровья, отличного настроения, успехов в школе, удачи во всех твоих начинаниях. Всегда быть доброй, улыбчивой, жизнерадостной, везучей и любознательной. Пусть тебя окружают честные, надежные друзья, с которыми будет интересно изучать этот удивительный мир. Ну, я думаю, Дашенька, что и папа, и дедушка, и бабушка с удовольствием вам помогут в изучении этого самого мира. И конечно, еще желаю, чтобы каждый твой день продолжает папа был радостным, ярким и приносил много ярких и позитивных впечатлений. Папа тебя очень любит и всегда рядышком. Помни об этом, родная. Так, ну и если можно, попросил папа Денис, поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Руслана Алехно. А, знаю, о какой песне идет речь. Я думаю, что и наша предыдущая именинница Анастасия с удовольствием вспомнит то время, когда вот так вот за ручку в садик, утро прекрасное и вся жизнь впереди.

0: Реклама.
1: Чистая выгода на 21 век бай. Скидки до 50% на бытовую химию и косметику по 24 мая. Таблетки для посудомоечных машин Синергетик 100 штук за 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтеры грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, автоды гроши выигрывайте.
5: Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
6: То самое чувство в ожидании чудо, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».
7: Был бы повод.
0: Наташа Ладыгина.
8: Вот и подошла к концу наша передача. Друзья, у меня еще столько писем. В общем, давайте чуть-чуть ускоримся. Тут вот Петр Петрович написал. И я тоже тут прильнул к приемнику, пишет он. Хочу поздравить с вашей помощью пионер-вожатую из 70-х годов Дмитровичской средней школы. Стасюк Нину Даниловну с Днем пионерии. Желаю здоровья, долгой, счастливой жизни. С уважением, Петр Петрович Канашук. Слушайте, ну так улыбнули меня. Мне кажется, вместе с вами, Петр Петрович, сейчас улыбнулась вся наша страна. Эх, замечательное было время. Так, дорогой Рок, с вашей помощью хотим поздравить директора Юниторга Андрея Александровича Самонова с днем рождения. Пожелать ему хотим здоровья, благополучия, надежного тыла, верных друзей, процветания фирмы и всего самого-самого. Хорошую песню ему поставьте, если можно. А поздравляет его весь наш дружный коллектив. Я так думаю, что Андрею Александровичу очень повезло. Вот когда так поздравляют, сразу видно, какое место человек занимает вот именно в иерархии. Замечательно, Андрей Александрович, вот сидите там наверху и любите всех, и вас любят. Ну вот все сложилось в вашей жизни, поздравляю. Дорогой Радио Рокс, поздравьте, пожалуйста, нашу любимую, ненаглядную, превосходную мамочку и бабушку, а также тетю. Ой, у нее столько ипостасей. Любовь Николаевна Мельникова сегодня отмечает свой день рождения, и это поздравление улетает в город Могилев. Наша любимая, поздравляю тебя, Жанна, дочь Жанна с зятем Александром, дочь Лилия с зятем Андреем, а также сын Гордей присоединяется к нашему поздравлению. Ее любимые внуки Людмила, Любовь, Виктория, Илья, Назар, Агата и правнуки Полина, Тимофей, Даниил, Степан и Стефания, простите, и Руслан. Вот это ничего себе семейка! Тут даже, знаете, праздничный стол накрыть. Ого-го, какой стол нужен. Сегодня также у ее внучки Белявской Любови Александровны день рождения. 37-летие она отмечает. Хотим пожелать нашим дорогим именинницам здоровья и благополучия. Любовь Николаевна, дорогая, ну, вам, конечно, особенный приветик. И Любовь Александровне пожелаем исполнения всех-всех желаний. Идем дальше. 19 мая у семьи Михневич из Бреста Алексея, Татьяны и Елизаветы есть прекрасный повод поздравить с нашей помощью дорогую Ларису Константиновну Бурбилович. Да-да, мы ее сегодня уже поздравляли, но вот весточка прилетела и от Алексея, Тани и Елизаветы. Здоровья вам, дорогая Лариса Константиновна, любви и исполнения самых-самых заветных желаний. Дорогой Рокс, с вашей помощью хотим передать привет и поздравить Сергея Васильевича Табанюхова. Дорогой папа и любимый дед, вот замечательная юбилей, мы благодарим судьбу за то, что ты у нас есть. Пускай каждый новый день будет насыщен радостью, миром, благополучием. Желаем тебе крепкого здоровья, бесконечной энергии, верных друзей и душевного покоя. Пусть твой опыт помогает нам идти вперед, а наша любовь и забота согревают тебя всегда. Возраст, папа, это лишь красивая цифра. Твои дочери Ольга и Елена, зятья Владимир и Михаил, внуки Александра, Маргарита, Анастасия, Максим, Денис и Кирилл. А вам, роксовцы, спасибо. Вот как кусочек тортика отрезали. Тоже очень приятно. Сергей Васильевич, с днем рождения вас. А вот тут родные и близкие сегодня собрались для того, чтобы поздравить самую дорогую, любимую мамочку, жену и тещеньку, а еще и бабушку по совместительству, Людмила Сергеевна Мирошниченко. С днем рождения вас! Поселок Правдинский сегодня ликует. Там живет эта чудная именинница. Желаем ей счастья и добра, здоровья крепкого, тепла, конечно, куда без него, уюта в доме долгих лет, прожить спокойно да без бед, прожить столетний юбилей, быть нужной всем, как и теперь. Желаем тебе, дорогая наша, земных благ, ведь ты точно этого достоин. И пусть ангел-хранитель хранит тебя и благословляет каждый день. Крепко целуем и обнимаем все твои родные и близкие. Людмила Сергеевна, с праздником! Ах, как приятно! Наташа с нами на связи. Дорогие роксовцы, пишет она, передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Николаю из Минска. Да это пожалуйста. А, кстати, сегодня Николаю-то 65 стукнуло. Вот если бы еще и фамилию написали, дорогая жена Наталья. Ну, в общем, я думаю, что Коль душой понял, что это именно его Наташенька, та самая любимая, которая желает ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и всегда чувствовать поддержку и любовь своих близких. Николай, с Новым годом жизни, пускай будет счастливым. Галина с нами на связи. Вот что пишет она. Любимый Рокс сегодня отмечает свой день рождения. Замечательная, добрая, очень красивая Малашенко Анетта. Очень хочется поздравить ее на всю страну, улыбнуть ее и пожелать ей здоровья, счастья огромного, улыбок, благополучия во всем. У нее, если честно, в последнее время как-то было много не очень радостных моментов, но она такой человек, который всегда приходит на помощь и всегда поддержит словом. Анеточка, милая, люблю тебя, хорошего тебе настроения, поверь, все еще будет отлично. С уважением, Галина и моя сестренка Ирина из города Гомеля. Вот, кстати, тут Ирина отдельное письмо написала. Мы дружим с Анетой более 30 лет. Это самый лучший друг и человек. Она всегда, всегда рядом и в горестях, и радостях. Я благодарю Бога за то, что он мне подарил такую подругу. И хочу пожелать тебе, моя родная, здоровья, счастья, любви и исполнения самых заветных желаний. Слушайте, ну и я тоже с большим удовольствием присоединяюсь. А нет, правда, держим за вас кулачки, вселенная слышит, вся страна вас поддерживает. Вот я вас уверяю, прямо вот с этой минуты жизнь начинает налаживаться. Главное — верить. Так, Сергей нам написал, сегодня отмечает свой день рождения Зайцев Юрий Валерьевич. Он уже не одно десятилетие работает учителем физкультуры в школе. Поздравляет его брат Сергей со своей семьей, женой Наташей и его племянниками Артемом и Златой. Поздравляю, бро! Кто-то учит детей писать формулы, а ты учишь дышать, не сдаваться и держать равновесие. Ну это же классно! Это важнее любой теоремы, ну это уж правда. Желаю тебе оставаться тем самым крутым физруком, воспоминания о котором будут греть всю жизнь. Вот это пожелание, вот это я люблю. Пусть дома у тебя всегда будет... Что? Пусть дома у тебя всегда будет. Ага, тут точка, наверное, была. Оставайся молодым, веселым и любимым. О, Сережа, как я люблю, как вы выражаете свои мысли. Коротко, ясно и доходчиво. Ну и последнее сообщение на это мгновение. Роксовцы, пишет нам Александр, дорогие наши, поздравьте, пожалуйста, нашего любимого отца и дедушку. Зовут его Владимир Гаврилович Буховец. У него сегодня день рождения, юбилейная дата. А поздравляют его все родные и близкие. Мы его очень сильно любим. Скажите об этом на всю страну. Желаем ему здоровья. Все дети, невестки, внуки и даже правнучка. И поставьте для него хорошую песню. Этот привет отправляется в Гомельский район, в поселок Большевик, где живет дорогой Владимир Гаврилович. Лично я, Владимир, жму вашу мужественную руку и поздравляю с таким достойным юбилеем. Все, друзья, на это мгновение все письма прочитаны, озвучены. Я с чувством собственного достоинства и с выполненным долгом покидаю свое рабочее место. Желаю всем добра, счастья, любите друг друга и будьте здоровы. С вами была я, Наташа Ладыгина. Услышимся завтра.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 2 часа дня.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Столичные власти рассказали, как в городе пройдут выпускные вечера. Более 13 тысяч выпускников 11 классов и 29 тысяч учеников 9 классов в предстоящую субботу примут участие в мероприятиях, посвященных окончанию учебного года. Торжественные линейки начнутся в 10 утра. В 12:30 выпускники возложат цветы к стеле «Минск-город-герой». А далее подарок от городских властей и торжественное мероприятие, посвященное последнему звонку. Оно пройдет в комплексе «Минск-арена». Вручение документов об окончании образования и выпускные вечера пройдут 12 июня. Торжественная часть начнется в школах, а затем 4 комплекса столицы примут выпускников на культурно-развлекательную программу. Более 30 детей за неделю обратились в РНПЦ неврологии с травмами после катания на электросамокатах. 11 ребят были госпитализированы с достаточно серьезными травмами. 3 в реанимации, 2 прооперированы. Как рассказали эксперты, электросамокаты опасны тем, что у них маленькие колеса, то есть это транспортное средство наиболее чувствительно к неровностям на дорогах, а значит выше шанс упасть. Вторая опасность – это высокая скорость. Даже ограничение до 25 км в час – это все равно очень высокая скорость, ее более чем достаточно, чтобы получить серьезную травму. Новый вращающийся купол установили на Минскую обсерваторию. Планетарии в парке Горького уже оштукатурили и до начала лета планируют собрать винтовую лестницу. Путь к площадке с телескопом. Сам он хранится в другом месте, пока объект полностью не реконструируют. Перечни предстоящих работ, покраска фасада, установка витражей. Кроме того, с наступлением лета займутся установкой кровли серого оттенка. Она будет из оцинкованного листового металла, которому придадут форму чешуек. Рабочим предстоит кропотливо подогнать все детали крыши. Белорусы в соцсетях жалуются на майских жуков. В этом году их, по словам пользователей, необычно много. Водители пишут, что полеты насекомых мешают на дорогах. Крупные майские жуки с глухим ударом врезаются в лобовые стекла. Такие всплески численности объясняются жизненным циклом майских жуков. Если в конкретной местности одно поколение созрело синхронно, жуков становится резко больше. Это и выглядит как нашествие.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при этом порывистый. Предстоящей ночью 10-12, выше нуля, днем 20-22 с плюсом. В Бресте завтра 21-23 тепла без осадков. В Витебске 27-29 с плюсом. Прогнозируются дожди с грозами. В Гомеле 25-27 выше нуля. Также прогнозируются грозовые дожди. В Гродно от 19 до 21 градуса без осадков, в Могилеве 27-29 выше нуля, пройдут дожди местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброго дня! Радио

0: Денек с Юлей Кадушкевич.
1: Ура, ура, друзья, мы вернулись. Хороший денек, и я, Юлия Кадушкевич, снова с вами. Вторая половина вторника уже идет полным ходом, но до вечера еще далеко. Есть время ударно поработать, закончить все важные дела и, как говорится, дать стране угля. А чтобы вам работалось веселее, делайте звук погромче, слушайте лучшие песни о главном, а ведь нам песни и строить и жить помогает, правда?

0: Реклама.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: Радио «Рокс».

0: Подоспели курьезные истории про отпуск. Вы на Роксе, друзья. С вами Юлия Кадушкевич и хороший денек.
1: Удивительная вещь. История.
0: Поехали мы как-то с женой на неделю в Турцию. Замечательно все было, очень понравилось. И отель, и еда, и экскурсии. И вот посвежевшие, отдохнувшие, ждем в аэропорту вылета домой. Начинается посадка. Подхожу к стойке, даю паспорт и посадочный талон. Турок за стойкой, открыв паспорт, начинает пристально на меня смотреть. Потом попросил снять кепку. После продолжительной игры в гляделки мне даже страшновато стало. Ставит штамп, широко улыбается, желает приятного полета. Я шумно выдыхаю и прохожу вперед. Тут к стойке подходит жена. Она у меня такая кокетливая, стройная блондинка в модной шляпе. Открыв паспорт, турок мрачнеет. Смотрит на нее из-под лобья, потом в документ. Потом опять на нее, потом опять на фото. И вдруг громко сообщает, что паспорт не ее. У меня падает челюсть. Что же получается? Я лечу домой, а она нет? А турок что-то балбочет на турецком, размахивает руками. Жена ему доказывает, что он болван. Очередь с интересом за нами наблюдает. И тут жена изворачивается и вырывает у него из рук свой паспорт. Открывает и начинает громко хохотать на весь аэропорт. Оказалось, мы перепутали паспорта. Я с трудом прошел по ее паспорту, а она не смогла, видите ли. Ну не похожа она на лысого мужика на фотке. Ну никак не похожа.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Еще один курьезный случай на отдыхе – это Рокс, друзья, и с вами Юлия Кадушкевич.
1: Удивительная вещь. История.
0: Лет 15 назад я еще была маленькой, пишет девушка. Мы с родителями ездили отдыхать в Египет. Жара, море, пляжи, аттракционы. А все это родителям через неделю наскучило, и они решили съездить со мной на экскурсию. А вместе с другими отдыхающими мы катались на большой яхте, потом остановились в открытом море, чтобы поплавать среди рифов и посмотреть на экзотических рыб. А мы с мамой остались на палубе и вместе смотрели на воду, в которой отражались солнечные лучи и вглядывались в глубину. Рассматривали туристов. А внезапно капитан яхты в микрофон хрипло с помехами крикнул: «Акула! Акула!» Люди за бортом, как сумасшедшие, поплыли назад к яхте, в том числе и мой папа. Молниеносно толкая, стали взбираться на палубу. Через минуту в море не плавал ни один человек. Взволнованные туристы, громко переговариваясь, стали всматриваться в морскую воду в поисках хищника. В это время наш капитан, араб, обвел всех довольным взглядом и громко повторил, чтобы все расслышали точно: «Акула матата!» А все замерли в изумлении. Тоже шутник нашелся. Обратно мы плыли притихшие, и после этого путешествия у нас опять начался спокойный пляжный отдых. Что-то родителям больше не хотелось. Новых ярких впечатлений.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармонии. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Радио «Рокс».
3: Что еще мне ждать?

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтера грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, авто ты гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек» «Кропка.бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
3: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Пролетел еще один музыкальный час на Роксе, друзья, а это значит, что программа «Хороший денек» и я, Юлия Кадушкевич, скоро будем прощаться с вами до завтра. Но эфир продолжается, впереди еще много интересного, выпуск новостей, чтобы вы были в курсе всего самого важного. Ваши любимые песни для хорошего настроения и, конечно, шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. Кстати, друзья, открою вам большой секрет. Недавно программа «Легкие будни» отметила юбилей – 20 лет. В эфире, представляете? 20 лет с неизменными ведущими Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. Представляете, уже 20 лет они делают ваши будни легкими и позитивными. Я даже и не припомню сейчас еще одну такую программу в FM-эфире нашей страны, которая живет так долго и пользуется неизменной популярностью. Так что, друзья, можете их поздравить с юбилеем. Ну а я, Юлия Кадушкевич, прощаюсь с вами до завтра. Пока-пока.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 3 часа дня.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Стало известно, с какими баллами можно поступить в белорусские вузы в этом году. Если результат окажется ниже установленного порога, документы не примут даже на платную форму обучения. Для большинства абитуриентов минимальный порог по русскому или белорусскому языку составляет 10 баллов. Минимальные баллы установлены и по профильным предметам. Например, математика, физика, химия, биология не менее 20 баллов. К слову, для некоторых категорий абитуриентов предусмотрены особые условия. Минимальный порог в 7 баллов установлен для поступающих вузами Минобороны, МЧС, на военные факультеты, также для абитуриентов аграрных специальностей. Милиции предупреждают о новой схеме мошенничества под видом перерасчета пенсии. Печальный опыт общения с мошенниками недавно получила 75-летняя жительница столицы. Неизвестные представились сотрудниками пенсионного фонда и выяснили паспортные данные. Чуть позже с женщиной связался лжесотрудник милиции, заявив, что ее личная информация используется для незаконных финансовых операций. В итоге злоумышленник убедил женщину задекларировать сбережения. Она добровольно передала курьеру мошенников свои накопления – 11 тысяч рублей. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена скоростью и масштабами распространения Эболы. По последним данным, от лихорадки погибли более 130 человек. У 500 человек подозревают заражение вирусом. Среди заразившихся – гражданин США. Его перевели на лечение в Германию. ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения в Конго и Уганде. В организации, впрочем, отметили, что, несмотря на серьезность ситуации, глобальный риск остается низким. Даже во время крупнейшей эпидемии Эболы в истории случаи за пределами Африки были единичными. Таиланд вдвое сократил срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней. Об этом объявил министр туризма и спорта королевства. Правительство приняло такое решение на фоне многочисленных сообщений о незаконной деятельности туристов, случаев нелегального пребывания на территории государства и роста преступности среди иностранцев. 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран действовал с 2024 года.
1: Новости компаний.
0: Банк Белвэ предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвэ. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при этом порывистый. Предстоящей ночью 10-12, выше нуля, днем 20-22 с плюсом. В Бресте завтра 21-23 тепла без осадков. В Витебске 27-29 с плюсом. Прогнозируются дожди с грозами. В Гомеле 25-27, выше нуля. Также прогнозируются грозовые дожди. В Гродно от 19 до 21 градуса без осадков, в Могилеве 27-29 выше нуля, пройдут дожди местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Дорогой, к ведению эфира «Легких будней» готов?
2: Я всегда готов.
1: Молодец. Всем привет, дорогие друзья. Начинаются «Легкие будни». 19 мая, день рождения пионерской организации. Но! Примерно
2: уже говорили,
1: в пионеры,
2: да,
1: в советское время
2: раз, да,
1: принимали там 9-10 лет вот в самом начале. Представьте себя, вот вспомните себя в этом возрасте и расскажите, кем вы мечтали тогда стать вот в этом пионерском детстве и кем вы работаете сейчас? О чем вы мечтали тогда? Вот какая-то материальная вещь, поездка, что-то увидеть там. О чем вы мечтали? И сбылась ли ваша мечта? Съездили куда-то там, увидели что-то, обладали чем-то, то есть получили то, что хотели. Ну и, естественно, можете вспомнить, а что такого полезного вы сделали, будучи пионером? О мечтах и делах мы сегодня с вами поговорим.
2: Ну, давайте повспоминаем во всяком случае. Вот я сижу, думаю, господи, о чем я там мечтал? Ни о чем особо не мечтал, потому что...
1: Кем ты хотел стать, вот когда тебе было лет 10?
2: О, господи. Ты знаешь, я, наверное, никем так особо не хотел стать, потому что у меня судьба как-то вела. Я все время где-то выступал, и мне некогда было.
1: То же самое. Ну, то есть... Стихи, песни, танцы. То есть это все, что пригодилось в актерской профессии.
2: Я, может быть, и человеком бы нормальным бы стал, если бы не эти выступления.
1: Ну, не говори. Я тебя очень хорошо понимаю. Но я была просто такой активной пионеркой такой, в самом деле. И там то же самое. Художественная самодеятельность, бесконечные выступления. Мечтала стать артисткой, артисткой и стала, собственно говоря.
2: Ты знаешь, я не могу сказать, что я уж так мечтал быть артистом. Но нечто творческое во мне присутствовало.
1: Собственно, так и получилось.
2: Да. Ну так что, друзья, давайте вспоминать. И сразу вспоминать, с кем вы хотели работать? Я хотел
1: работать.
2: Да.
1: Ну или еще, о чем мечтали и сбылась ли мечта? Я тогда мечтала.

0: Дала туфли красивые, чтобы мне мама купила. И мама купила мне красивые туфли.
1: Ты знаешь что, я не знаю, может, я о джинсах мечтал тогда? Если уже мы берем такое уж материальное.
0: Да, так я и говорю, материальное.
1: Но, опять-таки, у нас был материал, джинс. Не брюки сами, а именно материал. И его купили, скорее всего, для сестры.
0: Ага.
1: Но я сделал все, чтобы пошили брюки мне. И даже еще и жилетка получилась.
0: Просто молодец. А что полезного сделал, будучи пионером?
1: Я столько много всего делал. Так мы все тогда полезное делали. И от школы, даже если ты не хочешь, то делай полезное.
0: Молодцы, это была хорошая закалка. В общем, о мечтах пионерского детства и делах мы говорим сегодня, дорогие друзья. Так что пишите, пожалуйста, на нашу страницу ВКонтакте, Радио Рокс М.
1: И еще, друзья,
0: сообщение в Вайбер. 3-3-6-9-9-102-1.
1: И, друзья, вот, может быть, были какие-то воспоминания трогательные или смешные, связанные с пионерией, вашими там отношениями в то время. Рассказывайте. Вайбер 3-3-6-9-9-102-1. Присылайте сообщения.
2: Легкие будни.

0: Именной портрет.
1: Итак, друзья, сейчас будем рисовать портрет замечательного человека. Вы, пожалуйста, нас послушайте внимательно, попытайтесь догадаться, о ком вообще идет речь. Так вот, годы правления нашего героя считаются самыми счастливыми и цветущими для Киевской Руси. Мудрый государственный деятель, побывавший наместником смоленских, черниговских, переяславских княжеств и ставший великим князем киевским, талантливым полководцем и мыслителем. Он просто золотыми буквами вписал свое имя в историю государства российского. Итак, друзья, чей портрет? Наш герой родился в 1053 году. Его отец, переяславский князь Всеволод, приходился сыном Ярославу Мудрому, родословная которого впервые упоминается в повести временных лет. Спустя год после рождения внука умер его великий дед. Детские и юношеские годы его жизненного пути прошли при дворе отца в Переяславле Южном. К участию в охоте на диких зверей отец привлек мальчика еще ребенком, и, как позже написал наш герой в «Поучении сыновьям», он побывал и в лапах медведя, и на рогах у тура.
2: Однако это была, как мы бы сейчас сказали, разминка. В 13 лет наш герой попал на боевое поприще, куда был взят отцом для постижения военного дела. И в том же возрасте, напоминаю, в 13 лет, он начал самостоятельно княжить в Ростово-Суздальском землях, приобретая первый опыт государственного управления.
1: Этот опыт пригодился, когда наш герой был поставлен на княжение Смоленском. Этот период с 1073 по 1078 годы. Смоленский князь участвовал в боях, помогая соседям в борьбе с внешними врагами половцами. Военные походы были частыми. В 1076 году он с Олегом Святославовичем поддержал поляков участием в походе против чехов. Позже вместе с отцом и Святополком Изяславовичем дважды ходил против Всеслава Полоцкого. А в 1078 году Всеволод Ярославович взялся княжить Киевом. Его 25-летнему сыну, нашему герою, достался Чернигов. Для защиты вотчины молодой вельможа был вынужден неоднократно отражать опустошительные набеги половцев и монголо-татар.
2: Полтора десятка лет сын был правой рукой отца. Он помогал ему в решении политических вопросов и не раз становился во главе великокняжеских дружин, которые совершали походы для усмирения бунтующих князей и уничтожения половецких полчищ.
1: В 1093 году, когда отец умер, наш герой мог стать его преемником, князем киевским. Но по существовавшим правилам преемственности киевский престол должен был занимать старший из Рюриковичей. На тот момент таковым оказался двоюродный брат Святополк Изяславович. Наш герой не хотел междоусобицы и братоубийственной войны и отдал престол брату, а сам отправился править Черниговом. И вот эти два десятка лет, с 1093 по 1113, он познал и радость от побед, и горечь поражений. В боях он потерял старшего сына и младшего брата. В 1094 году отдал черниговские земли Олегу Святославовичу, оставив за собой более скромное Переяславское княжество. А половцы продолжали досаждать Киевской Руси, регулярные набеги обескравливали, собственно говоря, земли. Наш герой стал идейным вдохновителем объединения князей перед лицом общего врага. Итак, друзья, о ком идет речь? Чей портрет мы сегодня рисовали?
2: Ваша Напишите версия? Имя нашего героя на странице ВКонтакте Радио Рокс М или пришлите сообщение с ответом Viber 33-699-1021.
0: Легкие будни. Реклама. Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
8: Готовьте с удовольствием! На 21 век «Бай» скидки до 50% на посуду по 24 мая. Сковорода «Виктория Престиж», диаметр 24 сантиметра, всего 34,99. 21 век «Бай». Мы рядом. Подробности по телефону 221.
0: Радио «Рокс».

0: именной портрет.
1: Итак, друзья, чей же портрет мы рисовали? Есть несколько вариантов. Ярослав Мудрый, Анжела считает. Яна написала, что это Александр Невский. Потом Рима пишет, Владимир Мономах, может быть, но может и Долгорукий. Владимир написал, Владимир Мономах. Эх, тяжела ты, шапка Мономаха. И так, Татьяна написала, что это Рогволод, и очень многие написали, что все-таки это Владимир Мономах. И это совершенно правильный ответ.
2: Да. Именно он оказался эффективным реформатором в сфере законодательства. Он дополнил свод законов «Русская правда», написанный еще дедом Ярославом Мудрым. Месть за убийство была запрещена и заменена денежным штрафом. А еще он запретил обращать холопа в рабство за непогашенные долги. И само положение просто народа сделал более легким. И такова была внутренняя политика Владимира Мономаха.
1: Кстати, так как сыновья нашего героя, помимо борьбы с кочевниками, регулярно устраивали военные походы на Ливонию и Булгарию, в Европе заговорили о мощи киевского князя. Большие опасения вызывал наш герой у византийского императора. По преданию, в знак мирного расположения правитель империи отослал ему богатые дары. Державу, скипетр, шапку и древние бармы. Впоследствии эти предметы и стали символом державной власти на Руси. Эти дары сейчас находятся в оружейной палате Кремля. Они также представлены на всех репродукциях и фото с изображением нашего героя. И та самая шапка Мономаха в том числе. Да, и вообще, честно говоря, вот ты говоришь, он... законы написал новые. Угу. Месть за убийство была запрещена и замена денежным штрафом, а еще он запретил обращать холопа в рабство за непогашение долга или непогашенные долги. Да, это то, что ты сказала. И положение великого князя упрочилось настолько, что никто не посмел оспаривать его старшинство. Он контролировал 3/4 территории государства. При князе отстроились крепость в Суздале и укрепление во Владимире на Клязьме. Там же появилась Спасская церковь, и там же появился Успенский собор, которые вошли в число памятников архитектуры. Храмы возводились также в Смоленске, Ростове и других городах, где правил князь. Внешняя политика тоже оказалась достаточно успешной. Набеги волжских болгар, половцев и монгол-татар больше не беспокоили государство. И начался период культурного развития. Вот таков наш герой Владимир Мономах.
0: Легкие будни.

0: Легкие будни.
1: Итак, дорогие друзья, поскольку сегодня день рождения Всесоюзной пионерской организации, вспоминаем пионерское детство в каком контексте? Будучи пионером, кем вы мечтали работать и кем работаете сейчас? О чем мечтали в пионерском детстве? Может, что-то, чтобы вам купили, может быть, какую-то игрушку, или с кем-то подружиться, или куда-то поехать, и осуществилась ли ваша мечта? Ну и естественно, в пионерском детстве что хорошего и что полезного вы сделали. Потому что, собственно говоря, в то время все было направлено именно на то, чтобы приносить пользу обществу. И часто говорили, пионер всем ребятам пример. Евгений написал: «Я мечтал стать трактористом, хотя учился на отлично. А теперь работаю водителем-международником. Получается, что и стал трактористом, вожу трак». Спасибо большое, Евгений. Спасибо, что поделились. Вот такие вот приятные моменты рассказываете нам.
2: Так, дальше, ну и подождите-ка, у нас есть еще от Владимира сообщение. Он тоже пишет: «Антон, Валентина, да как-то не особо мечталось в том возрасте». Пришло, вот, Владимир, перечитывайте. Ао осяком, и уже это
1: да,
2: на каком, на китайском?
1: Да, пожалуйста, проверяйте сообщение.
2: Ну, во всяком случае, прошло, наверное, 55 лет, не припомню. Помню, что тогда по телевизору на каникулах постоянно показывали 4 танкиста и собака. Так что разговорах между друзьями, в разговорах о танкистах, ну, наверное, хотел стать танкистом. Вот это запомнилось. А так, честно говоря, не помню. Ну и пришлось на заводе отработать. Благо, что сейчас уже на пенсии. Ну, а как в пионеры принимали, то помню. Лет 9 было, 1971 год. Хотя то, что пионеры скопировали со скаутского движения, толком узнал где-то в конце 80-х годов. Да, все.
1: Но мы сейчас вообще
2: не
1: об этом говорим. Мы говорим о том, действительно было очень много полезного. Мы говорим больше о возрасте, который был тогда, вот в пионерское время. Кем вы хотели быть и кем вы работаете сейчас, чтобы проследить этот путь, мечты какие-то. Евгения поделилась. Хотела стать патологоанатомом, хотя даже слова такого не знала. Не сбылось.
2: Ну, всякое бывает.
1: Спасибо.
2: И Наталья пишет: значит, пионеры приняли в последнее вступление, так сказать. Первых же принимали отличников и за хорошее поведение. Вот с поведением я не дружила, от слова совсем. О чем мечтала? Даже не знаю. Занималась спортом. Хотелось добиться успехов, но не сложилось. Ушла со спорта. Все мечты были у папы. Когда пришло время поступать, он не оставил выбор. Сказал: есть такой техникум. Не буду называть, где и какой. Я договорился, ты идешь туда. Это было начало 90-х. Профессия просто огонь. Ну, хорошо.
1: Татьяна написала: поскольку в пионерском детстве скучать было некогда, у пионеров всегда было много интересных дел, то конкурс талантов надо подготовить, то провести концерт, встречу с ветеранами, то военно-спортивная игра «Зорница», о многом мечталось. Я, например, хотела стать археологом, искать древний вид цивилизации, хотела стать актрисой, журналисткой, биологом и даже поэтом.
2: Да.
1: Ну вот кем сейчас вы работаете, Татьяна? Вот это интересно.
2: Хорошо, друзья, впереди нас ждет рубрика «Дай 5», где мы будем разгадывать песню, поэтому ждем в гости в прямой эфир.
1: Звоните 363-1013, код Минска 017.
0: Легкие будни.

0: Реклама. Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
1: Радио «Рокс».

0: Дай 5.
1: 363 1013 код Минска 017.
2: Тебе сказали 5. А на 363 что это?
1: Это надо звонить по такому номеру, а дать нам 5 чисел. Сегодня в промежутке от 1 до 14 целых 5 чисел. И вы быстро разгадаете песню. Сегодня по припеву.
2: Да, 14 вот всего лишь слов.
1: Чисел. И, собственно, слов, да. Слов, если считать, то 15, по большому счету. 363-1013, код Минска 017. Звоните, дорогие друзья, и попробуйте разгадать эту песню. Вы ее слышите, вы ее, возможно, даже напеваете. Слышите на нашей волне, естественно. И, я думаю, не составит труда.
2: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Добрый день.
3: Здравствуйте, Антон.
1: Здравствуйте. Давайте знакомиться. Вас как зовут?
3: Татьяна.
2: Очень приятно. Татьяна, от вас, ну, вы профессионал уже в этой рубрике, вы знаете, что делать. От вас 5 чисел надо. Не по порядку, но по возрастающей.
3: Ну, профессионал не очень-то, потому что редко угадываю.
2: Неважно, это же, боже мой. Сейчас разгадаем быстренько, Татьяна.
3: Ну, давайте 3.
2: Угу.
3: 7.
2: Да.
3: 11. 14.
2: Ну и где-нибудь там посередине какое-то слово.
3: Ну, давайте единичку.
2: Давайте единичку, правильно.
1: Итак, ты моей мгновение, ты вдохновение.
2: И вдохновение, я бы даже сказал.
1: Ну, хорошо. Ты моей мгновение, ты и вдохновение.
3: Вот когда звонюсь, еще сразу же на умничку.
2: Это волнение, Татьяна. Ничего страшного, все прекрасно. Вы кому-то очень помогли.
1: Но зато вы хорошие слова всегда открываете.
2: Да, поэтому вы для кого-то талисман. Татьяна, спасибо вам огромное.
1: Спасибо.
2: Я так понимаю, что дадим шанс кому-то еще, правильно?
1: И поэтому... кто-то еще может назвать число и тем самым открыть слово.
2: Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Как зовут вас?
4: Наталья.
2: Наталья, очень приятно. Наталья, наверное, по громкой связи, да?
4: Нет, наушники.
2: А, наушники, ну слышно,
1: тогда
2: что...
1: Тогда погромче говорите.
2: Итак, Наталья, вот мы открыли уже 5 слов, у вас есть возможность еще назвать какой-нибудь число?
4: Я думаю, что, может, это песня «Антидепрессант».
2: Ну, конечно, что ты думаешь?
1: Совершенно верно.
2: Именно «Антидепрессант».
1: Татьяна, это песня «Антидепрессант». Спасибо,
2: да,
1: вам
2: Александр
1: за помощь.
2: Да, Александр Закшевский исполняет эту песню.
1: Наталья...
2: Давайте... Что, Наталья?
1: Наталья, вы еще на связи?
4: Да, да.
1: Кем мечтали быть в пионерском детстве и кем работаете сейчас?
4: Ой, ну кем мечтала, не помню. Но вот хорошо помню, что мечтала, чтобы мама купила платье бальное. Так мне нравилось, как балерины танцуют.
2: Угу.
4: Вот переживала, как будет висеть в шкафу.
2: Ну.
4: Потому что места много надо. А тут вот это хорошо помню, мечтала о этом платье.
1: Ну и что, купили в итоге?
4: Ну нет, конечно.
1: Понятно.
2: Наталья, надо купить сейчас.
1: Сейчас, обязательно.
2: Надо детскую мечту исполнить, реализовать.
1: Это
2: надо
1: точно,
2: побаловать,
1: да,
2: внутреннего ребенка. Спасибо, Наталья, огромное. А теперь давайте все-таки послушаем Александра Закшевского с песней «Антидепрессант».

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
2: МТ-банк. Радио «Рокс».
3: Между прошлым и завтрашним днем, там, где в первых проталинах небо солнце новым рассветным огнем расплавляет

0: Легкие будни.
1: Валентина, да-да? Отвлечемся от нашей основной темы. Нас многие сегодня поздравляют с 20-летием совместной жизни, так сказать.
2: Спасибо большое, но это будет зимой.
1: Ну, неважно. Ну, что ты зимой, господи.
2: Официально.
1: Юбилейный год. Официально, нет, подожди, да. Юбилейный год, он есть юбилейный год. Ну, что ты уже зимой там ограничишь эти пару месяцев? Нет. Это наш юбилейный год. Да, «Легкие будни» в эфире.
2: Спасибо
1: уже 20 лет.
2: Спасибо большое, приятно.
1: В таком составе. Вот, как
2: вот в таком вот,
1: вот
2: составе.
1: Да,
2: уже 20 таком. Лет, как говорится, мучаемся.
1: Да, и сегодня Юленька Катушкевич вспомнила об этом вдруг. Казалось бы, что нам 20 лет. Понимаешь, больше никто не вспомнил. Она вспомнила и нас поздравляет. И спасибо вам огромное за теплые слова.
2: Спасибо, спасибо. Надо иметь просто колоссальные нервы и выдержку, чтобы вот это вот терпеть вот этого дорогого 20 лет.
1: Ну, перестань. Какой тебе дорогой? Это Валентина. Это Валентина на днях прислала мне анекдот. Как это там звучит?
2: Ну так.
1: Любимый, мне кажется, я потолстела. Ну перестань. Ну никакой не любимый. Какой тебе любимый?
2: Так и у нас. Вот я тут так и живем. Если вы думаете, что как-то по-другому, вот так вот, ежедневно.
1: Ну вот там Наталья тоже. Наталья из Израиля пишет, то это совместная жизнь.
2: Конечно,
1: смайлики. Вот такая
2: жизнь.
1: Она. Да, друзья, спасибо всем
2: огромное. Наталья.
1: Да, и всем, кто поздравляет, спасибо. Витала, очень большое поздравление.
2: Всем тоже желаем таких крепких и творческих союзов.
1: Да. Да, совершенно верно. Ну что, мы сегодня вспоминаем наше пионерское детство, даже не само детство.
2: Да, в этом возрасте, кем вы мечтали быть, кем в результате работаете сейчас? Какая у вас была мечта и осуществилась ли она, эта мечта? Неважно, что это материальное, куда-то съездить, что-то увидеть, неважно, какая мечта. Как она вот осуществилась,
1: кстати,
2: или нет, почему не осуществилась?
1: Я вспоминаю
2: и что
1: тогда...
2: что полезного делали, будучи пионером?
1: У нас в школе, как это было, я не знаю, организация Kids или Kids... Не помню, как это... Это когда мы переписывались с разными детьми из разных стран.
2: Да, совершенно верно.
1: Это так здорово было. Такие письма, и даже в гости ездили. Ой, это было хорошо. Друзья,
2: это было,
1: кстати...
2: очень интересно и увлекательно.
1: Вот ваши воспоминания присылайте, собственно говоря, как и версии, какая песня откроет час следующий. Проверим интуицию.
2: Пишите, пожалуйста, на страницу ВКонтакте варианты Радио Рокс М или Вайбер 33-699-1021.
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. «Легкие будни». Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 4 часа дня.

0: С новостями в студии Наталья Валудина. Здравствуйте. Глобальных изменений в порядке проведения итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах по сравнению с прошлым учебным годом не будет. Об этом рассказали в Министерстве образования. В этом году ребятам предстоит сдать два централизованных экзамена. Первый пройдет 26 мая. Выпускники сдадут предмет по выбору. Перечень предметов сохранился таким же, как и в прошлом году, за исключением того, что появился предмет «История Беларуси» в контексте всемирной истории. Второй централизованный экзамен состоится 29 мая. Сдавать будут русский или белорусский язык по выбору учащегося. Схема маршрутов транспорта изменится на проспекте Победителей в районе Ратомской в предстоящую субботу. Корректировка схем движения планируется на участке проспекта от Кольцевой до Нарочанской на период полумарафона One Run 2026. По ходу мероприятия сотрудники ГАИ могут вносить оперативные изменения. Пассажирам рекомендуют следить за объявлениями водителей автобусов и за информацией в официальном телеграм-канале Минск-Транса. К мировым новостям: проливные дожди обрушились на южную и центральную часть Китая. Жертвами наводнения стали по меньшей мере 10 человек. Власти закрыли школы и предприятия. Наблюдаются перебои в электроснабжении и транспортном сообщении. Синоптики прогнозируют смещение шторма в сторону востока и юга Китая. Сына основателя Манго арестовали в Испании по подозрению в убийстве отца. 71-летний миллиардер Иса Кандрик погиб в горах в 2024 году при загадочных обстоятельствах. В это время с ним был только Джонатан, старший из трех его детей, который считался главным наследником состояния семьи. Именно он вызвал полицию, сообщив, что его отец случайно сорвался со скалы. Расследование подтвердило, что у отца и сына были конфликты, особенно на почве роли Джонатана в управлении компанией. Ученые изобрели устройство для диагностики профессионального выгорания. Аппарат состоит из камеры регистратора, подставки для головы и компьютера со специальной программой. Техника записывает микродвижение глаз в режиме замедленной съемки, после чего алгоритм анализирует информацию и помогает специалистам вынести вердикт. Новая разработка будет полезна сотрудникам предприятий, в том числе рабочим на опасных производствах. Предполагается, что аппарат поможет людям вовремя уходить на перерыв.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при этом порывистый. Предстоящей ночью 10-12, выше нуля, днем 20-22 с плюсом. В Бресте завтра 21-23 тепла без осадков. В Витебске 27-29 с плюсом. Прогнозируются дожди с грозами. В Гомеле 25-27 выше нуля. Также прогнозируются грозовые дожди. В Гродно от 19 до 21 градуса без осадков, в Могилеве 27-29 выше нуля, пройдут дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс». Горит костер в моей

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Легкие будни открыли новый час, но и сейчас самое время проверить интуицию. Словом, фразой, исполнителем или названием песни вы угадали, какая песня откроет этот час?
2: Но сегодня было
1: очень интересно.
2: Непросто. Мы только что слышали песню в исполнении Аскера Седова «Костер». Какие версии были у вас? Денис пишет: «Ты моя королева вдохновения». Возможно. Потом кто-то написал Михаил Шуфутинский соло. Наталья предположила, что Слава исполняет песню «Факт». Клавдия: песня «Обожгла любовь». Евгений Григорьев: по скриптум, любовь не обожгла, а вот солнышко, да. Ну, аккуратненько, потому что солнышко может быть и агрессивное. Наталья предположила: Алексей Брянцев или Виктор Королев откроет час. Еще одна Наталья пишет: конечно, про любовь, отношения и прекрасную жизнь песня откроет новый час. Да, да, да. Василий написал: Аскер Седой «Костер». В 16:00 пришло сообщение.
1: Василий?
2: Вы нас пугаете, Василий.
1: Как говорится, попросите их, Василий, чтобы вещи выносили.
2: Да, надо обязательно поаплодировать.
1: Это круто, но слов нет. Это ответ тем, кто не верит, что такое бывает, что работает интуиция.
2: Я просто посмотрел на время иногда, когда уже песня звучит, могут...
1: На всякий случай, это прямой эфир, наипрямейший. Какая будет звучать песня в начале часа, мы с Антоном не знаем.
2: Не да. Мы вот такие нерадивые, мы даже не знаем, какие песни звучат. Но были еще версии. Людмила предположила группа «Сентябрь Ландыши» и Лариса, Григорий Лепс, «Рюмка водки на столе» или «Я счастливый, как никто». Ну
1: спасибо,
2: вот Василий
1: круто,
2: сегодня удивил.
1: Круто.
2: Потому что, ладно, если бы действительно песня «Рюмка водки», которую там часто упоминают, это ДТП, но Аскер Седой и «Костер»? Здорово.
1: Это бесподобно.
2: Василий.
1: Пусть ваш костер, как говорится, горит.
2: В интуит, конечно.
1: Да-да-да. Как говорится, взвейтесь кострами синие ночи.
2: Сегодня. Это ты что такое?
1: Это я к тому, что говорю...
2: Великий инквизитор, вы это о чем?
1: Нет, это я к тому, что все вот так вот параллельно пересекается, поскольку мы сегодня говорим о пионере, точнее, о вот том возрасте, когда принимали в пионеры, о чем мечталось, кем хотели быть в том возрасте, кем в результате стали, как трансформировались ваши мечты, о чем мечтали, получили ли вы, и помните ли, что такого хорошего, полезного вы делали, будучи пионером. И вот прямо...
2: Ну, старушек через дорогу переводили, макулатуру собирали.
1: Вот это да. Ну. Я любила очень, когда собирали макулатуру.
2: А что ты любила?
1: Это было очень веселое время.
2: Да?
1: Прям очень веселое.
2: Ну, не знаю, мы еще бутылки сдавали. Тоже время было веселое и хорошее, чего ты...
1: Вспоминаем вот это хорошее, веселое время и ждем ваши сообщения и на нашу страницу ВКонтакте «Радио Рокс М». Если есть именно ваши фотографии пионерские, присылайте, посмотрим, оставим комментарии. Ну а текстовые сообщения в тему присылайте в Viber 33 699 102.1.
0: Легкие будни.

0: Просто интересно.
1: Итак, дорогие друзья, думаю, кое-что вам будет просто интересно узнать. Это как раз вот в тему и в контексте желания нашей слушательницы, которая разгадала песню и сказала, что очень хотела платьишко иметь.
2: А, но не купили, я хотел сказать, платьишко. Какая слушательница?
1: Мечты. Детские.
2: Василий разгадал интуицию.
1: Нет,
2: это другая, дай пять в рубрике.
1: Дай пять, да. И вот эта вот история, что по этому поводу говорят специалисты, что осуществлять детские мечты во взрослом возрасте стоит. И стоит обязательно. Во-первых, это дает что?
2: Сколько стоит?
1: Сколько стоит? У всех по-разному, у кого какие были мечты. Во-первых, это дает очень мощный заряд энергии. Это лечит эмоциональные травмы и закрывает вот эти, как все любят говорить, к месту и не к месту, гештальты. То есть закрывается сама ситуация. Когда есть какая-то мечта из детства, и она не осуществилась, хотя вполне во взрослом возрасте ее можно осуществить, да? Это отнимает очень много энергии подсознательно. Очень много. И часто у людей во взрослой жизни не хватает какой-то, как у детей, радости, легкости. И вот такие детские хотелки, которым можно удовлетворить во взрослом возрасте, дают возможность радоваться и почувствовать легкость, вот эту самую, да? Когда мы исполняем. Почему важно это делать? Незакрытые детские желания, вот эту энергию, как я говорила, они ее оттягивают. И вам как-то, вы не понимаете, почему. Вот что-то хочется, как будто что-то не дает. А можно сделать самое-самое простое. Во-вторых, вот этот внутренний ресурс. Вы воплотили детскую мечту, вы получили свободу, вы сняли этот стресс, вы переключились от каких-то проблем, доставили себе удовольствие и радость. А потом... Это расширяет горизонты во взрослой жизни, несмотря на то, что, казалось бы, мы все знаем, мы уже умеем. Это помогает нам ставить цели и показывает, что мы можем преодолеть любые рамки и осуществить это. Потому что какие-то у нас там внутренние барьеры. Понятное дело, что детские мечты, они часто наивны и непрактичны. Они трансформируются. Например, девочка хотела быть принцессой, а мальчик мечтал стать космонавтом. И казалось бы, вот я мечтала быть космонавтом, как мне сейчас это осуществить? Ну, на сегодняшний день вот эти детские мечты, во-первых, можно скорректировать. На сегодняшний день сколько есть всяких мероприятий, где можете посидеть в тренажере там космическом, сходить в планетарий, чего-то посмотреть. То есть масса всего узнать, посмотреть, потрогать. Девочка мечтала быть принцессой в замке. Ну, как минимум, можно где-то отдохнуть, снять дом и представить, что это
2: замок.
1: Свой собственный дом. Ну, или что-то похожее, там, угу. Куда-то съездить. Да. И происходит смена ценностей. У ребенка пока просто вот такое «хочу, дайте мне это, я хочу сейчас». И вот, как Антон сказал, удовлетворить своего внутреннего ребенка. Тут еще такой вопрос. Хотите ли вы этого сейчас? Если хотите... то обязательно это нужно сделать. Но в самом начале иногда вот за этой детской мечтой скрывается такая скрытая потребность. Например, если во взрослом возрасте мы себя спросим, а зачем мне сейчас вот эта мечта? Да? Или вот мечтал ребенок стать рок-звездой. Вот зачем? А для чего? А может быть, как раз-таки дело не в сцене, а в потребности, что его признали, его заслуги, какие-то таланты. И... Вот есть какая-то, знаете, родительская установка, которая людям даже во взрослом возрасте не дает исполнить свои детские мечты, хотя они могут совершенно запросто это сделать. Как вы думаете, как звучит вот эта, к сожалению, родительская установка?
2: То есть определение, да?
1: Как звучит. Да. Угу. Да.
2: Ваши ответы ждем в Viber 33 699 102 и 1.
1: Имеется в виду фраза, которую говорили родители, она прямо вбилась в голову
2: и фраза,
1: мешает.
2: Именно
1: да.
2: Фраза.
1: Как звучит эта родительская установка? И напишите на странице ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Реклама. Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
3: Чистая выгода на 21 век бай. Скидки до 50% на бытовую химию и косметику по 24 мая. Таблетки для посудомоечных машин «Синергетик» 100 штук за 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Радио «Рокс».

0: Просто интересно.
1: Итак, дорогие друзья, мы говорили о том, что очень часто во взрослой жизни мешает осуществить наши детские мечты, хотя, казалось бы, материально есть, мы можем себе многое позволить, но какая-то подсознательно в голове сидит родительская установка, которая как раз-таки мешает это сделать. Как звучит эта установка? Как вы думаете?
2: У тебя не получится, написала Ирина. Александр пишет, мне кажется, фраза звучит: лучше синица в руках, чем журавль в небе. И Юрий пишет: мне лучше знать. Вырастешь, делай, как захочешь.
1: Хорошо.
2: А Владимир предположил: яйцо курицу учит. И Денис: нужно получить нормальную профессию.
1: А потом делай, что хочешь.
2: Да.
1: Это не профессия. Артистка, получи нормальную профессию, а потом делай, что хочешь.
2: Ну, так можно говорить и о писателях, и о художниках.
1: Да, о ком угодно,
2: о хореографах,
1: и мы часто знаем, люди, прежде чем пойти по своему пути, исполняли желания родителей в плане профессии, если уж мы говорим, да? Родители сказали: получи профессию, и творческие люди шли в какие-нибудь технические вузы. Спасибо большое. Во всем есть, как говорится, доля правды, а вот эта вот установка звучит так: много хочешь, мало получишь. И эта установка подсознательно или наоборот бессознательно может идти с человеком по жизни, не позволяя мечтать, ни цели ставить, ни что-то для себя и для своей семьи сделать. А вот в жизни человека, у которого не исполнились детские мечты, иногда может ощущаться какая-то пустота, даже нехватка чего-то важного, да, когда не исполнилась какая-то маленькая-маленькая детская мечта. И это может идти с человеком по жизни. Представляете? Так что вот, как Антон сказал, нужно обязательно удовлетворить своего внутреннего ребенка, вспомнить. Вот мы сегодня как раз-таки и вспоминаем вот эти детские мечты, осуществились они у вас или нет. Вот в 10-летнем возрасте, 9-10 лет, когда принимали в пионеры, вот о чем вы мечтали? Самое-самое простое, может быть. И смогли ли вы осуществить мечту? А если нет, то можете это сделать сейчас. Думаю, просто интересно вам было об этом узнать.
0: Легкие будни. Наши песни.

0: Место притяжения.
1: Виртуально нас сейчас ждет путешествие в Чехию, в Прагу. А вообще нас сегодня привлек зеркальный лабиринт. Это один из старейших аттракционов чешской столицы. Находится он в исторической части города на Петшином холме. Кроме царства зеркал, здесь можно прокатиться на фуникулёре, а еще посетить башню, которая является уменьшенной копией Эйфелевой. Среди туристов зеркальный лабиринт пользуется огромным успехом. Площадь аттракциона не впечатляет масштабами, но внутри создается впечатление, что вокруг раскинулось бесконечное пространство. Такой эффект достигается благодаря кривым зеркалам, увлекающим обманчивыми искаженными отражениями. Строительство вот этого развлекательного комплекса велось одновременно с возведением фуникулера и смотровой башни. Автором проекта стал архитектор Виль. Ему же принадлежит авторство павильона клуба чешских туристов, который поразил посетителей на прошедшей в 1891 году юбилейной выставке в Праге. Строительные работы по созданию лабиринта выполнил Матей Билик. Сначала аттракцион разместили на углу промышленной палаты, но через два года его перевезли в Петршин. В те времена он представлял собой деревянную конструкцию, на крыше которой виднелось 9 башенок. Интересно, что постройка была выполнена по образцу башни «Шпичка». То есть «Острио», «Наконечник» в переводе 16 века Вышеграда. Сегодня увидеть оригинал невозможно, так как сама башня была давно разрушена. Фасад лабиринта повторяет облик ворот Вышеградского замка, выполненного в готическом стиле. Жители Праги часто называют их «Острио». Построили сооружение, украшенное 9 башнями, в 14 веке по приказу Карла IV. Раньше, попадая в переднее помещение аттракциона, можно было увидеть круговую панораму, представляющую самые известные достопримечательности Чехии. В 20 окошках демонстрировались друг за другом 100 стереоскопических слайдов. Позднее все это заменили на выставку туристической деятельности клуба, где экспонировалось разнообразные изделия чешского производства, а еще позже экспозицию сменила диорама. Это такая полукруглая изогнутая картина с объемным предметным передним планом. Она изображала сцену сражения шведов и пражан в 1648 году на Карловом мосту. Размер картины впечатляет масштабами, достигавшими около 80 квадратных метров, и на ее создание у художников ушло 50 дней. Популярность павильона была колоссальной. От посещения его туристами владельцы получали немалую прибыль, которая ушла на реконструкцию здания. Завершили строительство в 1893 году. Именно тогда две комнаты комплекса были полностью отведены под зеркальный лабиринт. За образец был взят аналогичный аттракцион в Венском парке Пратер, где, попадая внутрь, кажется, что выход исчезает. В 1911 году он был дополнен комнатой смеха, в которой выпуклые и вогнутые зеркала искаженно демонстрировали облик посетителей. Сегодня крышу аттракциона венчают флюгера. На каждом из них выбито имя мастера, который внес вклад в развитие лабиринта в 1891 году. Ну и внутреннее убранство лабиринта состоит из 7 помещений разного размера и потайных коридоров. На стенах развешано 31 обыкновенное и 14 криволинейных зеркал.
2: А теперь, внимание, вопрос. Это самая главная сказка этого места, и она заключается в оптической иллюзии. Зайдя в лабиринт, мгновенно теряете ориентацию в пространстве, плутая среди десятков отражений, и создатели аттракциона утверждают, что стены и зеркала спроектированы в 1891 году, способны увести путника в параллельное измерение Праги. А выбраться оттуда можно только с помощью чего? Вот вопрос.
1: Ответы ждем в Viber 33 699 102 и 1.
2: И на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова, 6, Ленина, 28 и Терешковой, 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788. Сайт lotos-vitebsk.by.
2: Маларита и Каменец. Встречайте «Безлимит восторга» в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Маларите, 23 и 24 мая в Каменце.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестской области филармонии. Живой звук. МТС 727-95-46.
4: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
5: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Место притяжения.
6: Итак, сегодня у нас место притяжения — зеркальный лабиринт в Праге. И создатели аттракциона утверждают, что стены и зеркала, спроектированные в 1891 году, способны увести тех, кто там находится, в параллельное измерение. А выбраться оттуда можно только с помощью чего?
7: Компаса, утверждает Сергей. А потом нити Ариадны, Юрий предположил. Андрей пишет: с помощью 3 литров чешского пива. Без пива тут не разберешься, как говорят у нас в Чехии. Потом Татьяна написала: при помощи зеркала. Денис: при помощи логики и или интуиции. И Людмила пишет: выбраться из лабиринта возможно при помощи веревочки.
6: Спасибо.
7: Это та самая нить Ариадны.
6: Спасибо большое, молодцы. Но? Согласно городским легендам, свободно можно из этого измерения параллельного выйти с помощью смеха и хорошего настроения. То есть считают, что архитектор вложил в эту причудливую форму, в изогнутые зеркала, своеобразный посыл, что истинное лицо человека определяется не его отражением в зеркале, а тем, как он справляется с трудностями. То есть когда легко, когда смеется. Вот
7: Валентина,
6: эта вот ситуация.
7: Ну и в чем не прав Андрей, когда написал: с помощью 3 литров чешского пива?
6: Прав, абсолютно.
7: Это
6: прав.
7: И смех, и хорошее настроение. Но, друзья, опять-таки, ни в коем случае не за рулем. Вот сейчас мы узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
8: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженная столичных дорог в эти минуты оценивается всего в 3 балла. Есть небольшие затруднения на Лабанка от Одинцова до Притыцкого, на Сургановой и Орловской от Платонова до Коростояновой, на Радиальной Кабушкина от Амеленюка до Машиностроителей. Сложно проехать сейчас по Шаранговичу от Якубовского до Федорова, по Колоса от Белинского до Красной, по проспекту Маширова и Козлова от Даумана до Золотой Горки. Пробки наблюдаются на Игуменском тракте от Прушинских до Чижевских, на Кольцевой от Дачной до Ваупшасова. Берегите себя и счастливого пути!

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Легкие будни продолжают вспоминать детские мечты, как они трансформировались во взрослой жизни, исполнились или нет, что было хорошего в пионерии и что полезного сделали, будучи пионером, кем вы тогда мечтали стать и кем работаете сейчас.
2: Ну вот Сергей написал много сообщений нам в Вайбер, спасибо огромное за активность, пишет: в раннем детстве мечтал быть водителем автобуса, потом спортсменом, потом милиционером. Хорошо. Все мечты осуществил.
1: Супер.
2: Был и спортсменом, и милиционером. Сейчас 25 лет водитель маршрутки, микроавтобус. В пионеры приняли последним. Но был в совете дружины барабанщиком. Вы знаете, Сергей, а я был знаменосцем. Уже 100 раз рассказывал. Да. И я помню, как мы должны были еще принимать в комсомол. Сначала же, прежде чем вступить в комсомол, надо пройти пионерскую организацию.
1: Октябрята, да. Потом да. Пионеры. Да.
2: И я помню, как нам вот люди, которые... кандидаты в комсомол, правила пионеров рассказывали и всякое такое. Мы должны были задавать вопросы, но фишка была очень хороша в чем? В том, что все правила были на стене написаны. Ну, то есть они расписаны большими буквами, красиво, художественно. Да. Самое главное, правильно вопросы задавай, чтобы человек вовремя взор кинул, и все было прекрасно.
1: Чудесно, спасибо большое.
2: Да, но самое главное, все мечты исполнил. Представляешь? И тем хотел побыть,
1: Здорово.
2: И все, да.
1: Делитесь, да.
2: И потому Наталья еще пишет: о, мой человек последний в пионер. Я тоже один из последних пионеров. Ну, что делать? Да.
1: Нет, всех по-разному. У меня вообще была история, что приняли, значит, первых пионеры. Потом приняли еще там следующее звено. Потом приняли вообще уже отстающих всех, а меня не принимают. И у меня паника. У меня просто паника. Уже всех приняли, меня нет. У меня такое расстройство было ужасное. Оказалось, меня держали до торжественного момента 22 апреля, в день рождения Ленина, чтобы принимали в городском дворце культуры как лучшего пионера города. Вот уже была гордость.
2: Ты знаешь, что нет, а у меня такого не было. Меня сразу как-то приняли. Знамя сказали, что будешь носить ты наш знаменосец, и т.д. Все как-то быстро, легко и запросто. Таких травм у меня не было. А вот Наталья по поводу травм пишет: ребята, говорите, детские несбывшиеся мечты надо осуществить, если есть возможность. Я в детстве мечтала о глобусе. Я думаю, даже травма детская из-за несбыточной мечты. Сейчас, когда вижу глобус в витрине магазина, останавливаюсь и любуюсь. Муж давно говорит: давай купим. А я отвечаю: у внуков у всех будут, а мне не надо. Все, куплю обязательно и себе, а потом и внукам. Ну, вот так написала.
1: Вот,
2: причем мне нравилось в пионерах собирать металлолом, тягало все, что гремело. Но, Наталья, вы знаете что? Купите себе бар в виде глобуса.
1: Нет, вы знаете что? Если
2: а
1: вы
2: он
1: хотели...
2: для взрослых?
1: Я вас очень хорошо понимаю. Мне тоже хотелось, и я купила не глобус, а карту. И я думаю о том, что сейчас, во-первых, есть интерьерные красивые глобусы. Любые. Но если вы хотели обычный глобус, называется, купите и успокойтесь. Но я вам рекомендую, знаете, какой глобус посмотреть? Глобус-светильник. Вы получите удовольствие еще и от этого.
2: Предлагаю все-таки глобус-бар. Друзья, ваши истории мы по-прежнему собираем в Вайбер, пионерские вот там воспоминания. 33-699-102-1.
1: И, конечно, пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
3: Валентина Лосовская и Антон Шевченко.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 5 вечера.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Министерство образования в этом году утвердило около 6300 целевых мест в 34 вузах страны. Для удобства абитуриентов создали интерактивную карту. Здесь можно выбрать учебное заведение и узнать, на какие специальности есть целевой набор. Сроки приемной кампании для целевиков остаются прежними. Подача документов с 27 июня по 2 июля. Вступительные испытания пройдут с 4 по 10 июля. Зачисление до 12 числа. Совмин объявил конкурс по созданию туристического символа Беларуси. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, в ходе национального конкурса, который называется «В образ Беларуси. Позерк и открытие», будут определены лучшие логотип, слоган и концепция турсимвола. Проведением конкурса будет заниматься Национальное агентство по туризму и его партнеры. Конкурс стартует в июне и пройдет в течение летних месяцев. Попробовать себя в качестве автора туристического символа и представить на конкурс свою работу может любой белорус. Победители отметят денежным вознаграждением. Более подробную информацию о конкурсе в ближайшее время можно будет найти на сайте Национального агентства по туризму. В американском штате Южная Калифорния эвакуированы несколько десятков тысяч человек. Причина – масштабные лесные пожары. Только за день огонь оставил после себя около 1000 гектаров выжженной земли. Пламя быстро распространяется и уже подобралось к жилым кварталам трех городов. Несмотря на все усилия спасателей, взять стихию под контроль пока не удается, мешает сильный ветер. На борьбу с огнем брошена авиация. Курильщикам на заметку ученые выяснили, что магнитная стимуляция мозга помогает бороться с никотиновой зависимостью. Это безболезненное воздействие на кору головного мозга при помощи специального аппарата. Он стимулирует орган при помощи коротких магнитных импульсов. Метод уже показал свою эффективность при лечении депрессии, хронической боли, УКР и других расстройств. Если верить результатам исследования, добровольцы стали курить в среднем на 11 сигарет в день меньше и в целом реже вспоминали про сигареты.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при этом порывистый. Предстоящей ночью 10-12 выше нуля, днем 20-22 с плюсом. В Бресте завтра 21-23 тепла без осадков. В Витебске 27-29 с плюсом. Прогнозируются дожди с грозами. В Гомеле 25-27 выше нуля. Также прогнозируются грозовые дожди. В Гродно от 19 до 21 градуса. Градуса без осадков. В Могилеве 27-29 выше нуля. Пройдут дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: В легких буднях время легонько бежит, и уже вот, пожалуйста, 17:07 на часах начала шестого. И, как всегда, в это время, дорогие друзья, дорогие наши любимые радиослушатели, принимайте от нас теплые и искренние приветы. Мы делимся своим душевным теплом с самыми лучшими на свете слушателями. С вами всегда хорошо, душевно, приятно, и я бы даже сказала так вот по-свойски. Вот вы когда-то выбрали Радио Рокс, остались на нем, и теперь наши чувства взаимны, и наша дружба становится долгой и крепкой. Нам очень-очень приятно, спасибо большое вам. Можете даже рассказать, где вы нас слушаете. А тема у нас сегодня такая. Поскольку 19 мая, день рождения пионерии, мы решили немножечко это затронуть. Пионерское детство. Во-первых, кем вы мечтали быть в пионерском детстве и кем работаете сейчас? Вот кем стали, кем хотели быть, какую профессию приобрести и кем сейчас работаете? Какие у вас тогда были мечты? Вот абсолютно могут быть разные какие-то материальные мечты или, может быть, о каких-то впечатлениях, или, может быть, вообще что-то такое немыслимое, о чем вы тогда мечтали и осуществили ли вы свою мечту. Ну и, конечно, что полезного вы сделали, будучи пионером, на ваш взгляд?
2: Да, ждем вашей истории. И Вайбер, кстати. Ну вот нам Александр прислал анекдот. Мы завершали прошлый час, так сказать, практически глобусом, рассказом.
1: Да-да-да. Да. Обязательно надо купить глобус. Обязательно.
2: Да-да-да.
1: Если была такая мечта.
2: Александр пишет, заговорили про глобус, вспомнил анекдот. Приходит пионер в магазин, спрашивает у продавца, а у вас есть тетради в кружочек? Нету.
1: Да, известно.
2: А шариковая ручка для невесомости? Нету. И тут другой покупатель говорит, мальчик, не мешай тете работать. Дайте мне, пожалуйста, глобус Украины. Да, друзья, так вот, хотел сказать, ваши анекдоты, ваши истории, связанные с пионерией, даже не самой пионерией, а воспоминания, кем хотели стать, стали ли, вот эти мечты, которые
1: были. Ваши ощущения тогда вот в том пионерском детстве.
2: Ждем сообщения в Viber 33-699-102-1.
1: И пишите на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Анекдот в дорогу.
1: Ну и, конечно, персональный привет тем, кто слушает нас за рулем. Спасибо большое, что приемники настроили именно на волну Радио Рокс. Нам очень и очень приятно. А чтобы вам было приятно и не скучно в дороге, парочку анекдотов от легких будней. Идет пионерский сбор в одесской школе, выступает вожатая и говорит: «Дети, вы, конечно, знаете, что Владимир Ильич Ленин очень любил детей, и еще он завещал делиться последним. Вот, Моня, вот если бы у тебя было две рубашки, ты бы отдал одну рубашку товарищу?» Он говорит: «Конечно, Мария Ивановна, с удовольствием. А если бы у тебя, например, Моня, было два велосипеда, вот ты своему товарищу отдал бы второй велосипед?» Он говорит: «Конечно, без раздумий, Мария Ивановна. Молодец, Моня. А вот если бы у тебя было две копейки?» Моня такой: «Мария Ивановна, я извиняюсь, откуда вы знаете, что у меня есть две копейки?»
2: Я бы даже сказал, что Моня ответил, что: «Мария Ивановна, вы же знаете, что у меня есть таки две копейки. Зачем мы вот об этом?»
1: Провоцировать.
2: Ты знаешь, хорошо в тему тебе. Зебельмар, у вас билет на пассажирский поезд, а вы сели на экспресс. Придется вам доплатить.
3: Зачем?
2: Можете ехать медленнее, я никуда не спешу. Вот, торопись медленнее, как говорят, друзья.
3: Сейчас узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
4: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность столичных дорог в эти минуты оценивается в 3 балла. Есть затруднения на Кольцевой от Скорины до Дачной, на Лобанка от Одинцова до Притыцкого, на Ленина от Интернациональной до Кирова. Сложно проехать сейчас по Сурганово от Куйбышева до Богдановича, по Калиновского от Кнорина до Логуйского тракта, по Колоса и Красной от Белинского до Харужи. Пробки наблюдаются на Куйбышева от Киселева до Сурганова, на Карбышева в районе Седых. Берегите себя и счастливого пути!

0: вітчаю дискаунтери грошей. Увесь май за звичайні покупки отримлюйте шанс виграти автомобіль 50 тисяч, 25 тисяч рублів, 25 призов по 5 тисяч рублів і ще 3 тисячі призов. Грошик там накупляйте, а оттуди гроші вигравайте. Рекламна гульня «Щасливий кошик» тур 8 з 1 мая по 13 жнівня 2026 года. Подробязні ігра.грошик.бай. Телефон плюс 375-44-788-80-26.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
6: Радио «Рокс».

0: Дурацкий вопрос.
1: Но перед тем ваше сообщение. Тамара пишет: «Все детство мечтал, гроши делают». А девчонки продавщицами, а мальчики космонавтами. На родительском собрании классная спросила у родителей, почему у вашей дочери такой выбор. Родители не могли ответить. Родители, придя после собрания, у меня спросили, почему так. Я им ответила тогда: за их гроши можно купить усё. Но судьба распорядилась так, что я там не работала, а зарабатывала сама. У меня много профессий, так уж получилось, но последние 17 лет я по педагогике и психологии. И по скриптам, почему тогда так сказала, ответа нет и сейчас. Но самой смешно.
2: Здорово, спасибо. Сергей поделился. Пионерия научила работать в команде, помогать слабым, уважать старших и заботиться о младших. Некоторые навыки и способности, которые мне сильно пригодились в жизни, я приобрел именно через пионерскую организацию. И самых настоящих друзей на всю жизнь встретил тоже в пионерском лагере. Мы дружим уже очень-очень много лет и всегда с удовольствием вспоминаем задорный настрой.
1: Сергей прислал целую историю. Жил-был мальчик, пионер. Он хорошо учился в школе, читал много книжек, мало общался со сверстниками. Однажды зимой он по дороге из школы слепил снежок, кинул его в дерево, промахнулся и попал в окно дома. Окно разбилось. Из дома выскочил дворник и погнался.

0: Дурацкий вопрос.
1: Вы такой худенький, а что вы кушаете?
2: Елена пишет: худенький, потому что ем все грязными руками и немытое. А Олег: ничего не ем, поэтому такой худенький. Сергей написал: хлеб и каша — пища наша.
1: Хорошо.
2: Ну, от хлеба и каши худеньким...
1: Это смотря какие порции.
2: Ну, а когда голоден, так и остановиться ж невозможно. Анна пишет: таки, что мама даст, то и кушаю.
1: Хорошо.
2: Это тебе, на твою интонацию, вот это вот произношение. Андрей пишет: чарку и шкварку, но больше чарку. Потому как мы состоим на 90% из воды.
1: Из воды. Да. Чарка очень калорийная, между прочим.
2: Да, Владимир пишет: святым духом питаюсь. Еще один Владимир пишет: только энергию Вселенной или Святым Духом питаюсь. Слушай, Владимир и все как один, понимаешь?
1: Святым Духом
2: питаюсь. Это разные Владимиры написали, представляешь? Причем один за другим.
1: Ну вот, Владимиры питают. Следующий дурацкий вопрос: почему Владимиры питаются Святым Духом?
2: Наталья пишет: то, что от поросят остается, то и ем. Да, раньше было наоборот. Доедайте, потому что у нас свиней нету, некому доедать, выкидывать, да, некому доедать. И еще Артем написал: вы такой худенький, а что вы кушаете? А что нужно? А что нужно что-то кушать? Ой, это же святой человек. Святой, раз не знает. Хорошо, спасибо, друзья, всем огромное. Ну, вот такие сообщения на данный... А, подожди. Ой. Еще пришли, господи, такие сообщения. Хотел уже все бы... Лилия пишет: кушаю все, только на пол ведра меньше, чем раньше.
1: Тоже не...
2: Людмила пишет: вы такой худенький, а что вы кушаете? Похоже, это про меня в детстве, Людмила пишет. Стояли мы с мамой в парке в очереди на аттракцион, и когда запускали очередную партию людей, тетушка передо мной перекрыла путь. На нас количество людей нужное набралось. И она сказала: а тебя я не пущу. Ты плохо кушаешь.
1: Вот.
2: О, и стресс такой, я представляю.
1: Мало ли, знаешь, ветром сдует. Так.
2: Так, камбалу, наверное, Едвига Ивановна написал. Ну, а если мальчик был евреем, как подметил Антон, значит, то, наверное, только мацу. От нее не разжиреешь. А может, у мальчика была хроническая диарея и ничего не усваивалось? Ну, может быть, мы фантазируем, мы отвечаем на вопрос.
1: Хорошо же, дурацкий вопрос, дурацкий ответ, все правильно.
2: Валерия написала: моя любимая еда — вода. Да, и еще Валентина написала: боевой петух жирным не бывает. Герой, воин.
1: Хорошо подмечено, ничего не скажешь.
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Bell Auto Market.
0: Продажа авто.
1: Bell Auto Market.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Auto Market.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bellautomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: «Бест Клиник» в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. «Бест Клиник» в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
5: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Ну что, рабочий день движется к концу, и в Минске наблюдаются серьезные пробки. По данным сервиса Яндекс.Карты, самая сложная ситуация сейчас на кольцевой от Байкальской до Ваупшасова, дороги в Дроздых до Тимирязева, от Независимости до Дачной. Стоит Сурганово от Платонова до Богдановича, Орловская от Коростоянова до Куйбышева, Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта. Сложно сейчас на Смоленской от Захарова до Ленина, на Куйбышева от Кульман до Сурганова. Пробки наблюдаются на Коростояновой от Некрасова до Орловской, на Козлова от Платонова до Золотой Горки, на Радиальной от Амельяника до Партизанского проспекта.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
6: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день. Сильная техника требует сильных фильтров. «Агрофильтр» – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоя. Экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт «Агрофильтр.бай». «Агрофильтр» – сила в каждой детали.
7: Радио «Рокс».
8: Наши песни –

0: Легкие будни.
1: Нам тут еще по поводу вот этой голодовки твоей. Почему такой худенький, что ешь,
2: да, и т.д.
1: и
2: т.п. еще продолжается.
1: Да, Клавдия пишет, что я пока еще ничего, вот только все думаю, что бы поесть. Ну, вот это обо мне.
2: Ну, к вечеру мы все думаем, что бы поесть, я тоже.
1: Да, что-нибудь придумаю. А Светлана написала, а я плешу мужа выедаю. Да никак не наемся. Ну, берегите, Светлана, и себя, и мужа.
2: И себя, и мужа, да.
1: Да. А по поводу пионерской организации. Татьяна написала, день пионерской организации помню, но впечатление так себе. Разжигали пионерский костер, пели «Взвейтесь кострами синей ночи». А вот мечта была стать стюардессой. Подала документы, тогда еще высшее летное ленинградское училище. Так. Проблема была в том, что нет общежития. Все, конец мечте. Потом спорт. Стал кандидатом спорта, но тоже не случилось. Свое мастерство сейчас применяю в дизайне помещений. Мне очень нравится,
2: прекрасно.
1: Я люблю свою работу.
2: Просто
1: ну, здорово,
2: прекрасно.
1: Татьяна.
2: А, Марина написала, я в пионерские годы мечтала быть ветеринаром, очень люблю животных. А сейчас я врач-психиатр, и меня это устраивает. А Светлана поделилась. Я была в совете дружины и мечтала всегда быть директором. Для меня было главным подписывать всякие документы. Я и в совете дружины постоянно носила какие-то папки. Я, кстати, и сейчас этим занимаюсь. Работаю начальником финансового отдела и очень много бумаг подписываю. Спасибо большое.
1: Здорово.
2: Ну и в завершение сообщение от Владимира. Пионерская жизнь моего детства была очень насыщена событиями. Мы участвовали в спортивных соревнованиях, играли в военно-спортивную игру «Зорница», ходили на экскурсии, на заводы, выпускали стенгазету, по дворам ходили, собирали металлолом, причем весело всем отрядом, трубили в горн, читали задорные речевки и призывали жителей окрестных домов собирать металл для нужд. Мы оказывали также тимуровскую помощь ветеранам войны, были вожатым у октября, писали, вот как Антон говорит, писали детям из других стран, а на сборах пионерских отрядов мы намечали всегда список дел, которых всегда было не в проворот. И каждое лето многие из нас отправлялись в пионерский лагерь. Там все было настоящим. Это были такие настоящие островки счастья. Спасибо большое, Владимир.
1: Да, спасибо всем. И за ваши сообщения, за ваши воспоминания, за ваши мечты. Пусть они реализовываются.
2: Обязательно. Вот ваши детские мечты, которые не осуществились, мы верим, что это все возможно. Потом расскажете и поделитесь, какую мечту вы после нашего эфира осуществили.
1: Все, друзья, я, Антон Шелест, уже буду прощаться. Желаю вам хорошего, нескучного вечера.
2: Думаем, вечер как раз-таки будет нескучным, потому что впереди народно-поздравительная программа «Был бы повод», которая выйдет в 19 часов. Так что, дорогие друзья, оставайтесь вместе с Радио Рокс. Ну а «Легкие будни» традиционно говорят до новых встреч в эфире.
1: Счастливо!
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 6 вечера.

0: новостями в студии Наталья Валудина. Здравствуйте. Стало известно, с какими баллами можно поступить в белорусские вузы в этом году. Если результат окажется ниже установленного порога, документы не примут даже на платную форму обучения. Для большинства абитуриентов минимальный порог по русскому или белорусскому языку составляет 10 баллов. Минимальные баллы установлены и по профильным предметам. Например, математика, физика, химия и биология не менее 20 баллов. Для некоторых категорий абитуриентов предусмотрены особые условия. Минимальный порог в 7 баллов установлен для поступающих в вузы Минобороны, МЧС, на военные факультеты, а также для абитуриентов аграрных специальностей. Эксперты объяснили, почему остыл рынок недвижимости в Минске. В апреле количество сделок с квартирами в столице снизилось на 3% по сравнению с мартом. Главной причиной риэлторы называют непрекращающийся рост цен плюс 9% с начала года, который поддерживается снижением курса доллара. При этом выбор квартир в Минске сужается. Если в апреле прошлого года на продажу было выставлено 8 тысяч вариантов, то в этом году выбирать нужно было уже из 5800 квартир. Главный вопрос, что дальше? По мнению экспертов, количество ежемесячно продаваемых квартир все еще недостаточно низкое, чтобы мотивировать продавцов идти на уступки в цене. В милиции предупредили о новой схеме мошенничества под видом перерасчета пенсии. Печальный опыт общения с мошенниками недавно получила 75-летняя жительница столицы. Неизвестные представились сотрудниками пенсионного фонда и выяснили паспортные данные женщины. Чуть позже с ней связался лжесотрудник милиции, который заявил, что ее личная информация используется для незаконных финансовых операций. В итоге злоумышленник убедил женщину задекларировать сбережения. Она добровольно передала курьеру мошенников свои накопления – 11 тысяч рублей. Дополнительные поезда будут курсировать на фестиваль «Славянский базар». Маршруты свяжут Витебск с Минском и Москвой. Составы из белорусской столицы будут чаще ходить с 14 по 20 июля, а из российской – с 13 по 21. График движения подстроили под праздничную программу, чтобы зрители успевали на ночные концерты. Продажа билетов уже открыта. Купить их можно в кассах вокзалов или на официальном сайте белорусской железной дороги.
1: Новости компаний.
0: Банк Белвэб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвэб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при этом порывистый. Предстоящей ночью 10-12, выше нуля, днем 20-22 с плюсом. В Бресте завтра 21-23 тепла без осадков. В Витебске 27-29 с плюсом. Прогнозируются дожди с грозами. В Гомеле 25-27 выше нуля. Также прогнозируются грозовые дожди. В Гродно от 19 до 21 градуса без осадков, в Могилеве 27-29 выше нуля, пройдут дожди местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер!

0: Дорожная обстановка.
1: Рабочий день позади, и в Минске наблюдаются серьезные пробки. По данным сервиса Яндекс.Карты, самая сложная ситуация сейчас на Кольцевой от Партизанского проспекта до Нестерова, от Мирошниченко до Раубичской, от Скорины до Дачной, от Победителей до Тимирязева. Стоит Сурганово от Платонова до Богдановича, Смоленская от Захарова до Ленина, Куйбышева от Кульман до Сурганова. Сложно проехать сейчас по Козлова от Платонова до Золотой Горки, по Орловской от Коростояновой до Богдановича, по Колоса от Хмельницкого до Калинина. Пробки наблюдаются на Лобанка от Одинцова до Притыцкого, на Тимирязева от Игнатенко до Машерова. Берегите себя и хорошего вечера.

половины нет. Зарастает корочкой горечь прошлых лет. Будет то, что сбудется, как тут ни крути. Слезы — это лужи

Годы — это камушки, деньги — как вода. Я стою на краешке, горе — не беда. Это только с возрастом слышно.

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bellautomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Чистая выгода на 21 век бай. Скидки до 50% на бытовую химию и косметику по 24 мая. Таблетки для посудомоечных машин Синергетик 100 штук за 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
0: Радио «Рокс».

Ночью спать он не хочет и дожидается дня. В дымке дрожащей, чуть загулявший город в желтых огнях. С теплым отливом льется лениво окон притушенных свет. Улицы мытой взял я забытый

есть у нас, мозгами пораскинь. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Где обменять авто? Сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: «Бест Клиник» в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. «Бест Клиник» в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
5: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
6: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
7: Радио «Рокс». Наши песни.
8: Я по любви поминки справил, я как свеча по капле таю.

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bellautomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Банка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Банком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
3: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста – беспроводные

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 7 вечера.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Совмин объявил конкурс по созданию туристического символа Беларуси. Как рассказали в пресс-службе правительства, в ходе национального конкурса, который называется «В образ Беларуси. Позерк и открытие», будут определены лучшие логотип, слоган и концепция турсимвола. Проведением конкурса будет заниматься Национальное агентство по туризму и его партнеры. Конкурс стартует в июне и пройдет в течение летних месяцев. Попробовать себя в качестве автора туристического символа и представить на конкурс свою работу может любой белорус. Победители отметят денежным вознаграждением. Более подробную информацию о конкурсе в ближайшее время можно будет найти на сайте Национального агентства по туризму. Свыше 13 тысяч выпускников примут участие в последнем звонке на Минск-арене. Городской праздник начнется в предстоящую субботу в 17 часов утром. В тот же день в школах и гимназиях пройдут последние звонки, после чего 11-классники отправятся возлагать цветы к стеле «Минск-город-герой». Выпускные вечера в этом году намечены на 12 июня. Торжественная часть с вручением аттестатов состоится непосредственно в самих учреждениях образования, вторая – на крупно-социокультурных площадках. Это футбольный манеж, дворец спорта, Чижовка-арена и спортивно-культурный центр Университета культуры и искусств. Схемы маршрутов транспорта изменятся на проспекте Победителей в районе Ратомской в предстоящую субботу. Корректировка схем движения планируется на участке проспекта от Кольцевой до Нарочанской на период полумарафона One Run. По ходу мероприятия сотрудники ГАИ могут вносить оперативные изменения. Пассажирам рекомендовано следить за объявлениями водителей автобусов и за информацией в официальном телеграм-канале Минск-Транса. Белавия возобновляет прямые рейсы из Минска в Мурманск. Первый самолет отправится уже 28 мая. Полеты запланированы раз в неделю по четвергам. Дорога до Мурманска займет около 2 часов 40 минут. Мурманск называют воротами Арктики. Город расположен недалеко от Баренцева моря и давно стал популярным направлением для любителей северной природы. Туристы приезжают сюда ради северного сияния, поездок к сопкам, морских прогулок и даже наблюдения за китами. И зимой регион также привлекает поклонников горнолыжного отдыха.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при этом порывистый. Предстоящей ночью 10-12, выше нуля, днем 20-22 с плюсом. В Бресте завтра 21-23 тепла без осадков. В Витебске 27-29 с плюсом. Прогнозируются дожди с грозами. В Гомеле 25-27, выше нуля, также прогнозируются грозовые дожди. В Гродно от 19 до 21 градуса без осадков, в Могилеве 27-29 выше нуля, пройдут дожди местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер. Радио «Рокс».

номер 33699-102.1. В сообщении, пожалуйста, укажите имя и фамилию того, кому оно адресовано. Напишите несколько теплых слов от себя. И в конце обязательно подпишитесь, так как ваши ники в Viber не всегда соответствуют вашим именам. А человеку будет приятно знать, от кого он получил сюрприз. Ну а перед отправлением обязательно проверяйте ваши сообщения, нет ли ошибок и верно ли все написано. Вот, собственно, и все. Еще раз напоминаю наши координаты. Номер Вайбера 33699-102.1. Мы готовы озвучивать ваши послания для родных и близких, ваших друзей, коллег, знакомых. Присоединяйтесь к нашей компании и вместе с вами проведем этот вечер. Надеюсь, что вы, как пионеры, всегда готовы. Улыбнитесь, мы начинаем.

0: программе «Был бы повод».
1: И первое поздравление в нашей программе. Сегодня, в этот прекрасный майский день, отмечает свой день рождения Марина Ивановна Минакова из города Борисова. Удивительный человек. Добрая, открытая, милая, светлая и невероятно обаятельная. Человек, способный в любых жизненных обстоятельствах смотреть на проблемы философски. Дорогая и уважаемая Мариночка Ивановна, сегодня вас поздравляют не только ваши родственники, знакомые, друзья, но и друзья вашего сына, который далеко, коллеги, с которыми когда-то работали, и люди, которые вас знают и любят. Так пусть тепло, которое сегодня вам дарит, согревает ваше сердце. Пусть с вашего лица никогда не сходит улыбка. Пусть сюрпризы сегодняшнего дня повторяются не только в день рождения. Все добрые слова, которые сегодня весь день звучат в ваш адрес, Марина Ивановна, заслужены, ведь вы достойны самых лучших слов. Ну, а наша с вами встреча в этой жизни – доказательство того, что есть родство душ, и эти души находят друг друга, несмотря на разницу поколений, годы и расстояния. С вашим днем, моя дорогая! Пусть здоровье будет крепким, а силы не убывают. Пусть каждый день радует ясным.

настроением и ощущением внутреннего удовлетворения. Я желаю вам, Марина Ивановна, бодрости, душевного тепла, уютных вечеров, поддержки близких и простых радостей, которые делают жизнь мягче и светлее. Пусть заботы обходят вас стороной, а рядом всегда будут люди, с которыми легко и спокойно. Крепко обнимаю вас, ваша я. И пусть песня на Радио Рокс будет для вас музыкальным подарком.

А следующее поздравительное сообщение отправляется в Слуцк, потому что именно в Слуцке сегодня отмечает свой день рождения Александр Васильевич Фролов. Уважаемый Александр Васильевич, ваши коллеги с мясокомбината поздравляют вас и желают вам крепкого здоровья, успехов, благополучия и всего самого-самого доброго. Уважаемый Александр Васильевич, и Радио Рокс тоже присоединяется. Спасибо, что этот вечер проводите вместе с нашим радио. А день рождения – это, кстати, прекрасный повод выразить мужчине уважение, благодарность и теплые чувства. Это моменты, когда простые, но искренние слова могут сказать больше, чем любые подарки. И сообщения от ваших коллег тому доказательство. Вас любят, ценят и уважают. Особенно если слова сказаны от души и отражают все самое главное – и силу характера, и доброту, и надежность, и значимость в жизни окружающих. Так что вы очень значимый человек в жизни ваших коллег. Мы еще раз поздравляем вас с днем рождения и дарим хорошую душевную песню –

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Радио «Рокс».

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Дорогие друзья, очень радуюсь тому, что у вас есть такие замечательные поводы. А мы, наша Радио Рокс, имеет возможность сократить расстояние и сказать вашим дорогим и любимым людям важные и хорошие слова. Добрый вечер, Радио Рокс. Михневичи из Бреста, Алексей, Татьяна и Елизавета спешат поздравить с днем рождения Ларису Константиновну Бурбилович. Дорогая наша, хорошая, милая, сегодня особенный праздничный день, ваш день. Поздравляем вас с днем рождения. Хотим сказать вам много теплых слов и пожеланий. Желаем вам, чтобы везение вас никогда не покидало, и тогда у вас всегда будет хорошее настроение. Хотим, чтобы за вами по пятам следовала удача, и тогда у вас все будет получаться, а значит, будет повод для радостных улыбок. Желаем вам, чтобы успех преследовал вас всю жизнь, и тогда ваша душа будет ликовать от восторга. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была бурной, чтобы в ней не было места для скуки, но женского счастья желаем тихого, чтобы спокойной и окрыленной вы были всю свою жизнь. Будьте влюблены и любимы. Вы достойны самых лучших пожеланий и огромного счастья.

0: программе «Был бы повод».
1: Вот такой же лучший из лучших считают свою дорогую и любимую Людмилу Сергеевну Мирошниченко. Уважаемая Людмила Сергеевна, в ваш адрес пришло сообщение. Добрый день, Рокс. Хотим поздравить дорогую мамочку, жену, тещу и бабушку из поселка Правдинский. Мирошниченко Людмилу Сергеевну с днем рождения. Желаем счастья и добра, здоровья крепкого, уюта, тепла в доме, долгих лет. Прожить спокойно, без бед и проблем. Мы желаем дождаться столетнего юбилея, быть нужной во всем. Желаем всех земных благ. Мы знаем, что ты достойна самого-самого лучшего. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и хранит тебя от всех бед, а Бог обязательно благословит. Крепко целуем и обнимаем твои родные и близкие. Дорогой Рокс, снова к вам. Сегодня друзья и коллеги Люся, Нина, Оля, Света, Наталья и Татьяна просят поздравить прекрасную, обаятельную женщину Наталью Олеговну Поддубскую с днем рождения. Это очень замечательный друг, потрясающий души человек, а какой руководитель, профессионал. Под ее чутким руководством работать очень и очень круто. Она всегда готова прийти на помощь, если надо выступить на корпоративе, отправиться в путешествие с единомышленниками. Ее очень ценят, уважают все специалисты системы дошкольного образования за профессиональные качества и доброжелательность. Искренне желаем ей оставаться такой задорной, жизнерадостной и счастливой. Передайте ей, пожалуйста, красивую песню. Милые именинницы, принимайте музыкальный подарок от Радио Рокс.

Но сейчас, дорогие друзья, к нам пришло сообщение, в котором несколько поводов просто для нескольких поколений. Дорогой Рокс, сегодня хотим поздравить внучку Софию Нихай. Ей сегодня 9 лет. Дорогая, милая внученька, сегодня отличная дата, ведь в этот день ты родилась на свет. Желаю всех благ, родительской заботы, поддержки, желаемых достижений, позитива и положительного настроя. Смотри вперед и помни, что ты прекрасная девочка. Поздравляю тебя сердечно с днем рождения. Также поздравляю подругу, многодетную маму, бабушку Оксану Гуликевич. Ей сегодня 55 лет, с которой мы начали учиться за одной партой с первого класса, а так закончили техникум вместе. И вот 49 лет мы дружим, милая подружка. У тебя сегодня юбилей. Как быстро мчится время, так неумолимо оно считает годы. Я тебя поздравляю, родная моя, с прекрасной датой и желаю никогда не сдаваться годам, не унывать, а шагать по жизни бодро, весело, с радостью, внимая всему вокруг. Здоровья тебе, благополучия во всем, удачи, побольше солнечных дней в судьбе, заботы близких, вдохновения и светлых перемен, а также желаю любви и мира в семье, жизненных побед и счастливого долголетия. Крепкого здоровья, много счастья. А еще вчера один юбилей был у многодетной мамы, бабушки и прабабушки Аллы Ивановны Стрельской. Ей исполнилось 75 лет. Будь такой же молодой и яркой. Сегодня твой день рождения, юбилейная дата. И я от души поздравляю тебя и желаю здоровья и много-много радости. Я желаю тебе исполнения твоих самых заветных желаний. Пусть все, о чем мечтаешь, обязательно исполнится. И пусть на душе всегда будет праздник и спокойствие. Будь счастлива, семья Гараниных, Олег, Ольга и Павлушка.

0: «Был бы повод». Программа для ваших праздников.
1: Здравствуйте, Радио Рокс. Передайте, пожалуйста, привет моему брату Денису, племяннику Алёшеньке и дедушке Казимировичу. Всегда вас помню, не волнуйтесь, у меня все хорошо и отлично. Настроение хорошее, катаю на базе днями на водном мотоцикле девушек, потом на новом БМВ. Хотел приехать увидеть вас, но пока не отпускает работа. Дома все хорошо, берегите себя. Денису от Антона Джипси привет. Видел его вчера, занимается спортом, помогал ему. Не болейте, всегда помню ваш друг Саша и его Наташа. Вот такие милые сообщения бывают на нашем радио. Отличный повод сказать близким людям о том, что все хорошо. Дорогой Рокс, поздравьте, пожалуйста, отца и мужа Владимира Гавриловича Буховца, проживающего в поселке Большевик Гомельского района. От лица его жены, детей и внуков с юбилеем. Дорогой наш и любимый, сегодня особенный день, твой юбилей. Мы безмерно гордимся твоим жизненным путем, твоей мудростью и силой. Спасибо за твою поддержку, теплоту и надежное плечо. Мы желаем тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни без тревог и усталости. И пусть каждый твой день приносит радость и спокойствие. Мы тебя очень-очень любим. Владимир Гаврилович, от имени всего Радио Рокс позвольте и мне поздравить вас с красивым юбилеем и пожелать вам и жизненных побед, и материального достатка. Пусть все плохое останется позади, а впереди вас ждет только хорошее. Пусть рядышком будут ваши родные, они так вас любят. Оставайтесь добрым, достойным, и в любых обстоятельствах всегда пусть в вашей жизни сохраняется баланс, чтобы вы были уверены в том, что все хорошо, а лучшее впереди.

сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: У меня есть ты, у тебя есть я.
1: Лучшие песни о главном. Радио Рокс.
2: У вас есть Радио Рокс, а у нас есть вы, наши дорогие и любимые радиослушатели. У вас совершенно разные поводы. Какое чудное сообщение прислали. Добрый вечер, Рокс. Сегодня нашему внуку Артемке 5 месяцев. Мы вам в декабре писали про богатыря из Витебска. Семенида Артемку. Он родился 4 килограмма и 54 сантиметра. А сегодня желаем малышу здоровья. А папе и маме терпения. Мы очень любим Артема и родителей. Вот такое сообщение. Артем пусть растет большим, здоровым, красивым. Родителям действительно всего самого-самого хорошего, побольше терпения. Все получится. Спасибо, что вы вместе с нашим радио. А вот еще сообщение. Добрый вечер. Привет из Гродненской области. С недавнего времени вы стали для меня самым лучшим радио. Так держать. Спасибо вам, добрый человек. Жаль, не подписались. Привет Гродненской области. Поверьте, нам очень-очень приятны такие слова. И все взаимно. Здравствуй, дорогое любимое радио. Сегодня отмечает юбилейный день рождения замечательная женщина Жанна Викторовна Альпака из города Миоры. Работает она учителем белорусского языка, мать двух прекрасных дочерей. Поздравляю и желаю всего самого необходимого в жизни. Крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни, сил и средств для реализации всего задуманного. Пусть радость и удача никогда вас не покидает и свет любви озаряет вашу улыбку. Пусть хорошая песня на Радио Рокс будет сюрпризом для Жанны, написал Иван Ставицкий. Ну, какая песня может быть сюрпризом для Жанны? Ну, конечно же, это...

0: программе «Был бы повод».
1: Дорогой Радио Рок, с вашей помощью хотим сегодня поздравить нашего дорогого соседа Миранкова Сергея с юбилеем. Как соседи, мы хотим, чтобы ты всегда оставался таким же веселым, добрым, компанейским и преданным человеком. Желаем крепчайшего здоровья, бодрости, жизнелюбия, удачи, достатка, успехов во всех начинаниях. Пусть всегда ждут в твоем гостеприимном доме близкие. Пусть домашний очаг будет теплым, светлым и уютным. Мира и добра тебе. А поздравляют тебя твои соседи Усовы. Это поздравление летит из города Буда-Кошелёва Гомельской области. Валентина, здравствуйте. Вчера у моего мужа Николая Николаевича Шуликовского был юбилей, 70 лет. Я и наши дочери, зятья, внуки поздравляем его с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, всех земных благ. Любим его очень. Жена Валентина и наша семья.

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Сегодня юбилей, 60 лет у наших дорогих нам людей, у Чуешовых Леонида и Александры. Поздравляем их с юбилеем, желаем им долгих лет совместной жизни, здоровья, мира и благополучия. Всего хорошего вам желает мама Нина. Ну, маму Нину можно поздравить, что она имеет возможность отмечать 60-летний юбилей близких людей. А вам, конечно же, Леонид и Александра, действительно, и в долгой совместной жизни огромного-огромного счастья. И всем вам от радио Рокс красивая, нестареющая песня о любви от Юрия Антонова.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: И в завершении поздравления от везунчиков для везунчиков. Почему? Потому что успели прыгнуть в последний вагон и прислать сообщение. Добрый вечер. Сегодня юбилей, 65 лет у самой замечательной мамы, бабушки, жены и тещи Янины Ивановны Пекарь. 65 лет – это повод гордиться всем, чего ты достигла. Ты самый прекрасный пример сильной и заботливой женщины. И в этот день мы хотим пожелать тебе не просто долгих лет жизни, а именно счастливых, таких, где все по-настоящему хорошо. Желаем крепких нервов, железного здоровья, бодрости, тихой радости от мелочей и огромного запаса сил. Пусть не тревожит сердце заботы, а в доме будут тепло, покой и уют. Ты наша любовь, наша гордость и наше все. Спасибо, что ты у нас есть. С юбилеем, родная, твоя семья. И Нина Ивановна, потрясающее поздравление. Поверьте, Радио Рокс присоединяется. Мы желаем вам всего самого-самого доброго и такого тепла в душе, чтобы вы ощущали себя самым счастливым человеком на Земле. Хочу поздравить с днем рождения Кужельную Наталью, замечательного и доброго человека. Хочу пожелать побольше мечтать, и чтобы это хватало вдохновения, сил, здоровья и, конечно, денег, написала подруга Наталья. Поздравляем Алину Заблодскую с днем рождения. Желаю, чтобы здоровье было крепким, благополучие вечным, удача неизменной, а успех постоянным. Пусть твой дом будет полон достатка, счастья, уюта, тепла, радости и смеха. Желаю, чтобы верные друзья всегда были рядом, а близкие люди наполняли жизнь любовью, заботой и спокойствием. С днем рождения, Алиночка! Дорогие друзья, на этом все. Всем любви, с вами была я, Валентина Лосовская. До новых встреч в эфире!
1: No!

0: В ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при этом порывистый. Предстоящей ночью 10-12, выше нуля, днем 20-22 с плюсом. В Бресте завтра 21-23 тепла без осадков. В Витебске 27-29 с плюсом. Прогнозируются дожди с грозами. В Гомеле 25-27 выше нуля. Также прогнозируются грозовые дожди. В Гродно от 19 до 21 градуса без осадков. В Могилеве 27-29 выше нуля. Пройдут дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер. Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения выигрыша.
3: В Беларуси 9 вечера.

В ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при этом порывистый. Предстоящей ночью 10-12, выше нуля, днем 20-22 с плюсом. В Бресте завтра 21-23 тепла без осадков. В Витебске 27-29 с плюсом. Прогнозируются дожди с грозами. В Гомеле 25-27 выше нуля. Также прогнозируются грозовые дожди. В Гродно от 19 до 21 градуса без осадков, в Могилеве 27-29 выше нуля, пройдут дожди местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Радио Рокс. Лучшие песни о главном.
1: Море не просто вода, горы не просто земля, а небо не просто, где живет солнце.

даже самых японцев. Так было в те времена. Даже у тех же самых японцев так было в те времена. Я не читал никогда

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

0: уже не было. Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: В Беларуси 10 вечера.

0: В ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при этом порывистый. Предстоящей ночью 10-12, выше нуля, днем 20-22 с плюсом. В Бресте завтра 21-23 тепла без осадков. В Витебске 27-29 с плюсом. Прогнозируются дожди с грозами. В Гомеле 25-27 выше нуля. Также прогнозируются грозовые дожди. В Гродно от 19 до 21 градуса без осадков. В Могилеве 27-29 выше нуля. Пройдут дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

завертела. В общем, тут такое дело понесло. И уж если откровенно, мне до этого момента не везло.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс. Если же...

воды. Вольный ветер нам дул в паруса, не боялись ни холода, ни палящего солнца в песках, когда 20 лет от роду дни спокойны.

вся жизнь впереди были слишком рисковыми. Нас ласкали фортуны, дожди,

Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: В Беларуси 11 вечера.

0: В ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при этом порывистый. Предстоящей ночью 10-12, выше нуля, днем 20-22 с плюсом. В Бресте завтра 21-23 тепла без осадков. В Витебске 27-29 с плюсом. Прогнозируются дожди с грозами. В Гомеле 25-27 выше нуля. Также прогнозируются грозовые дожди. В Гродно от 19 до 21 градуса без осадков. В Могилеве 27-29 выше нуля. Пройдут дожди местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер. Радио.

0: девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine.
3: Доброй ночи. Радио Рокс.

ждать, я в этот же день найдусь. Когда ты устанешь звать, вот тут я и отзовусь. Не помню, в каком году, неважно, в каком краю, и все-таки я найду единственную мою. Однажды она шепнет, прижавшись к щеке моей: мне хочется жить с тобой, и еще мне нравится быть твоей, мне нравится быть твоей.

тюрьме, а просто нет другой на земле такой, как она. И вот на краю зимы, когда ты устанешь ждать, когда друг без друга мы

0: раз уж вся жизнь игра, нас случай с тобой сведет, и весь этот мир большой достанется нам двоим. Мне хочется жить с тобой, мне нравится быть твоим, мне нравится быть твоим.
1: Завтра будет новый день.

мы станем, мы любимых своих отпускать перестанем. И опять все вернется, рассвет и закат, и мы будем друг друга любить.

0: Радио «Рокс».
1: Я к тебе пришел из жизни прошлой, оттого в душе моей метели. Может, не к тебе пришел я вовсе, к той

сколько лет меня по жизни носит. Непутевая судьба, лихая судьба.

0: тобой тепло.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6.

весело, грустно ли? Звякнули, хрустнули. Весело, грустно ли?

весело, грустно ли? Звякнули, хрустнули. Весело, грустно ли? Звякнули, хрустнули.

весело, грустно ли? Взлякну ли, грустно ли? Весело, грустно ли? Взлякну ли, грустно ли? Весело, грустно ли? Взлякну ли?

и меня. Он со мною кутил по ночам, мелочишкой последней звеня, и к безделью меня приучал человек, не любивший меня. Он твердил мне: талант пустяки.

самим человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.

даже глаз. Он оправдать свое предательство пытается, в который раз. Я тебе не судья.

0: тебя люблю.
1: Радио «Рокс».

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Встречались, расставались,

Крыло осень прячется в траве, седая просить стаю журавлей, уносит к югу